его: «Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня. Не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня, подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день».

Псалом 35. Начальнику хора. Раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зринуты и не могут встать».

Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся.

Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 27-я часть этой истории.
1: Доброе утро, пан доктор. Тот же вопрос и я могу задать моему гостю. Вашему гостю? Домашний врач во всяком случае может вставать раньше своего хозяина. Засмеялся Аурели весело. Серьезное лицо маркиза тоже просветлело. Внук пана Орловского не может быть больше моим домашним врачом. О, почему же нет? Ведь я не для того учился, чтобы расстаться с наукой. Я хочу остаться врачом моей будущей невестки. Тем более, что я теперь свободно могу говорить с маркизой Тамарой о том, что дорого не только мне и ей, но и вашей светлости. Вы прежде это делали, и я вам благодарен за это. Без ваших решительных действий я, может быть, сегодня еще стоял бы на краю пропасти и, наверное, уже погиб бы в ней. Слава Господу, что нет больше этой пропасти! Но, пан маркиз, сказал Аурелий, вплотную приблизившись к нему, в это прекрасное утро осталась еще одна тень в моем сердце, которую хотелось бы устранить. Тень в вашем сердце? Маркиз внимательно смотрел на него. Да, ваша светлость. Я слышала, что вы рассказали дедушке о моем несчастном отце. И мне хотелось бы еще одно знать. Если бы я это узнал, счастье мое достигло бы вершины. А что вы хотите узнать? Маркиз отступил от него. Мучительное беспокойство овладело им. Мне больше нечего добавить. И все же светлое лицо Аурели опечалилось. Мне больно, но я как сын должен об этом спросить, иначе я не могу. Пожалел ли отец мой когда-нибудь о том, что он причинил моей матери и Церкви Божией? Да. Глухо вырвалось из уст маркиза. Да? Значит, он покаялся? Да. И он получил прощение и мир? Христос по милости своей принял его, поверьте мне, доктор Лермонтов. Но не спрашивайте больше. О, пан маркиз, больше я ничего и знать не хочу, ликовал Аурелий. От восторга ему захотелось обнять весь мир. И он обнял того человека, который принес ему эту радость. И маркиз его не оттолкнул. Нет, маркиз прижал его к своей груди. Вы этому так рады? О, пан маркиз, не спрашивайте! Разве ваше известие не является залогом того, что однажды, как сейчас обнимаю вас, я обниму его там, где мы вечно будем жить, где я буду его сыном, а он... моим отцом! Однако, вспомните, голос маркиза дрогнул. Какое зло причинил этот отец вам и вашей матери! Как велика его вина! Бог простил его, пан маркиз! Этого достаточно! Все так, как сказал Мирослав. Мои родители на небесах! Примиренные и счастливые навеки. Это он так говорил? Когда же? Тогда, когда я не мог простить Орловских, обвиняя дедушку в жестокости. Тогда он навел меня на мысль, что у Бога тысячи путей, и что Он одним из них и отца моего привел к себе, соединив с матушкой. Я сейчас хотел пойти к Мирославу. Позвольте мне, пан маркиз, я хочу сообщить ему о моем великом счастье. Если вы не против, я тоже пойду с вами. Я ему тоже еще обязан. Через четверть часа они оба ехали верхом через долину Подолина по направлению к горе. «Может быть, он еще спит?» — сказал маркиз. «О, Мирослав рано встает, он как жаворонок!» Аурелий вспомнил, каким он вчера счастливым пришел с прогулки. В то же время перед его внутренним взором стояла трагическая история жизни Урзина. Невольно он оглядывал деревья. Не висит ли где плетеный гамак со спящим Мирославом? Друг Аурелий подумал, что его друг стал тем Давидом, через которого Господь победил Голиафа, ехавшего теперь рядом с ним. Он сам был Иосифом, которого Бог послал для спасения его братьев. Он был героем, победителем. Все его юношеские мечты сбылись. Но каким путем? Да, таковы пути Господни. «Пан доктор!» — услышал он вдруг голос маркиза. «Что угодно, ваша светлость!» «Неизвестны ли вам материальные обстоятельства пана Урзина?» «Блестящими их назвать нельзя», — ответил молодой человек угрюмо. «Каримский намеревается отдать ему аптеку на выплату. Намерение это хорошее, однако я не знаю». Лермонтов оглянулся. «Примет ли Урзин это предложение?» «Вам, пан маркиз, я могу сказать, вы меня не выдадите. Я вчера нашел его дневник и прочитал в нем, что он когда-то дал обещание никогда ничего не принимать от каримских. До сих пор он тратил на себя то, что накопил раньше. И теперь ему нужно уходить, потому что он не может прикоснуться к настоящему своему заработку». «Как странно!» — воскликнул маркиз взволнованно. «Если он не примет предложение Каримского, он уйдет!» «Вы полагаете?» — воскликнул доктор. «Однако вы, наверное, правы!» «Мне очень хотелось бы ему помочь!» — сказал маркиз. «Уж хотя бы потому, что я его вчера обидел!» «Мирослава? А что вы так удивляетесь? Разве я вас не обижал?» — спросил маркиз с явным раскаянием. «Это совсем другое дело», — возразил молодой человек. «Я еще постою за себя. Но Мирослав такой кроткий, такой мягкий, настоящий ученик Господа». «И все же я ему сказал, что Господь за все его верное служение не дал ему даже хорошего платья. Теперь меня это мучает, и я знаю, что он намного богаче меня. Я только ничтожная головня, вырванная из огня, а он верный слуга Божий, которого ждет венец. Но он еще так молод. В разговоре он признался, что бедность его угнетает и унижает. Он терпеливо несет свое бремя. Узнайте, пожалуйста, как ему помочь?» «Я постараюсь, пан маркиз. Однако мы почти у цели. Закончим разговор, иначе он может заметить, что мы говорили о нем». «Напрасная забота. По прибытии в Боровце Аурелий нашел в комнате Мирослава открытку следующего содержания. «Доброе утро, братья! Я был так счастлив вчерашнему посещению пана барона Райнера. Я оставил его у себя на ночь, так как было уже поздно. А теперь мы вместе отправляемся в долину Дубравы. Господь с вами! До свидания! Ваш Мирослав».

0: В горке двое ученых, занятые наукой, сидели за своими письменными столами. Адам не слышал, как дверь отворилась, и кто-то вошел. Но вдруг он почувствовал объятие двух нежных рук, и прелестная головка склонилась над ним для поцелуя. Маленькая рука положила перед ним на стол розу. В этот же момент пришедшая оказалась пленницей. «Привет тебе, моя Маргита! В первый же день ты выполняешь свое обещание и приходишь сюда, чтобы наши запыленные древние миры оживить блеском твоего присутствия? Я пришла за вами».
1: «За нами? По какому такому важному делу?»
0: «Обед на столе. Не забывайте, что вы еще не мумии и нуждаетесь в хлебе насущном», — пошутила она, побежав к столу профессора. «Ну, подожди у меня. Благодарим за комплимент».
1: «Простите меня, сударыня», — завертелся профессор на своем стуле. «Но я совсем не голоден, и нить моих мыслей может оборваться».
0: «О, вы ее снова найдете! Идемте, прошу вас!» Взгляду этих очаровательных глаз –

0: Ты уже давно укоренился в его сердце, и у меня в нем есть прочное местечко. Аурелий заполняет лишь ту пустоту, которая образовалась там со времени смерти моей матери, и которую никто из нас не мог заполнить. А за это мы должны благодарить Господа.
1: Ты права. Об этом я и не подумал. Дедушка теперь оживет.
0: «Какой ты задумчивый!» — сказал Адам, обнимая Никушу, стоявшего у окна. «Не о прекрасных ли синих глазах мечтаешь, а?»
1: «Нет, сейчас нет», — возразил Никуша краснее.
0: «Нет? Так о чем же?»
1: «Я думаю о Мирославе. Скоро ли он вернется?»
0: «Вот как! Разве он с вами не пришел?»
1: «Нет, он в долине Дубравы».
0: «А ты теперь его дождаться не можешь, чтобы поделиться своим счастьем!» — подразнивал его Адам, который очень рад был его обручению.
1: «Ты прав. Еще недавно я делил с ним мое счастье и боль, поэтому мне хочется поделиться с ним и радостью».
0: «Ну, конечно. Но то, что барон Райнер вчера пришел к нам, очень интересно. Жаль, что нас не было дома».
1: «Да, жаль. Но, может быть, он заедет к нам на обратном пути? Мне бы очень хотелось поговорить с ним».
0: «Мне тоже. Он приятный человек. Прямая противоположность большинства новоиспеченных дворян. Однако Маргита зовет нас». Только все успели сесть за стол, как раздался стук в дверь.
2: «Мирослав идет!» — воскликнули все, ибо только одна рука так стучала в дверь.
0: И действительно, вошел Мирослав под общее радостное приветствие.
3: «Как вам вчера удалось улизнуть от нас?» — спросил пан Николай.
0: «Маркиз считает, что вы это сделали преднамеренно. Но Тамара сказала, что от их благодарности вам все равно не уйти».
4: Урзин улыбнулся.
0: «Сегодня на рассвете, — сказал Аурелий, сердечно его обнимая, — мы с маркизом были у тебя, но мы нашли только открытку, а птичка уже улетела в столь ранний час».
1: «С паном маркизом? Как жаль, что вы зря потеряли время».
0: «Это ничего. После обеда все придут к нам», — успокаивала его Маргита. «Но прежде Никуша вам должен что-то сообщить». Обед прошел в оживленной беседе.
1: «Итак, брат, что ты мне должен еще сообщить?» — спросил Урзи Никушу, когда они остались одни в саду.
0: «То, что я невыразимо счастлив, так счастлив, что самому не верится».
1: «Но ты поймешь меня без лишних слов.
0: Тамара моя. Маркиз дал мне ее. Мы обручены».
1: «Что ты говоришь, Никуша?
0: Не веришь?»
1: «Не поверил бы, если бы не ты сказал».
0: «Но ты видишь, что я счастлив».
1: «Это я вижу. Но и что-то другое».
0: «А именно?»
1: «Необходимость моего решения».
0: «Какого решения?»
1: «Я решил срок моего отпуска сократить, чтобы пан Каримский мог прийти и порадоваться вместе с паном Орловским. Теперь я решил твердо, отец твой должен прийти, чтобы порадоваться не только за тестя и племянника, но прежде всего за своего сына».
0: «О, какое чудное известие я ему принесу!» — воскликнул он восторженно.
1: «Однако, Мирослав, почему ты должен принести ему это известие? Я ему уже написал письмо».
0: «Тогда дай мне его, Никуша».
1: «Ты дашь мне его, не правда ли? И не лишишь меня счастья доставить ему это радостное известие. Я прошу тебя».
0: «Мирослав, зачем ты так просишь?

0: Если тебе так хочется, то отправляйся, но возвращайся вместе с ним. Это будет невозможно. Но ведь вы скоро приедете в Орлов. Ты прав, Мирослав. Дедушка скоро повезет Аурелия туда и пригласит Арана, чтобы еще раз отпраздновать возвращение Аурелия. Тогда мы тебя возьмем с собой. Я хочу попросить пана-аптекаря, чтобы он мне позволил приготовить кое-что в вашем доме, чтобы Тамаре в нем понравилось, когда она придет. О, какой ты добрый, Мирослав! Молодые люди гуляли по саду, мечтая о будущем. Урзин кое-что записывал в свой блокнот. Ты отцу ничего не говори. Дверь в мою комнату не закрыта. А в столе возьмешь деньги. Можешь истратить все, что нужно. Иисус Христос недовольным не будет, ибо и Он готовится к встрече со своей невестой. Конечно, Никуша. Затем Урзин сообщил Никуше, кого он назначил евангелистами в Подграде, и что об этом уже есть договоренность. Это Никуша очень обрадовало. Мирослав, а о Степане я и не вспомнил, так как он мне показался достаточно обычным богом. Он и там будет всем благословение. И если к тому, чему Господь его научил, добавится еще соответствующее образование, то можно себе представить, каким орудием благодати он будет в руках Божьих. Это верно. И мы с Аурелием можем почитать за честь, что мы в этом деле могли быть орудиями Господа. Так друзья беседовали еще некоторое время на эту тему. Позже в горке все узнали об этом и были согласны с таким решением. Я бы сам хотел передать дяде эту весть, чтобы узнать, что он на это скажет, заявил Адам. «Это очень хорошо с вашей стороны, дорогой Урзин, что вы пану Каримскому хотите оказать эту услугу», — поддержал пан Николай. «Жаль только, что мы вас теряем. Скажите Манфреду, что Господь меня по милости своей очень щедро одарил, даровав мне дорогого внука. Но что и ему, Манфреду, подарена дочь, о которой он не смел мечтать».
1: «Вы так добры, Мирослав», — сказала и Маргита. «По возможности мы скоро приедем в Орлов и в Подград. Тамара обещала погостить у меня подольше, и Никуша тоже может отдохнуть в Орлове, и вы тогда каждый день можете приходить к нам. Это будет прекрасно».
0: Адам приказал заложить коней. Перед отъездом маленькая община опустилась на колени. Даже молодого ученого коснулись слова, которыми Урзин их всех предал под защиту и охрану Господа. «Он в своем деле совершенно уверен», — подумал Адам. «Все же хорошо иметь такую крепкую веру, такое кроткое доверие». Аурелий хотел проводить друга до станции, но тот не согласился. «Никуша тоже захочет поехать с тобой, а ему нельзя долго быть на жаре». «Тогда с Богом, брат мой!» Мирослав наклонился еще раз из повозки и обнял Николая на прощание. «С Богом, Маргита!» Он поцеловал руку молодой женщины, помахал всем шляпой. И те самые горячие кони, которые однажды в зимний вечер привезли Маргиту со станции, когда она на мосту впервые увидела Урзина, которого пожалела, потому что он в такую плохую погоду и в такой плохой одежде шел пешком, унесли его на станцию. Та картина так живо предстала перед ее глазами, что она не могла удержаться и рассказала о ней своим братьям. Долго смотрели друзья вслед повозки, пока она не скрылась из виду. «Он к нам пришел пешком», — сказал Никуша. «Пришел бедняком к нам, как казалось, но он принес нам нищим такое великое богатство. А теперь, думал Аурелий, он идет к человеку, от которого он по обещанию своему никогда ничего не хотел принимать. Он с радостной вестью идет к нему. И я уверен, что Каримский в своей радости не вспомнит о своих намерениях относительно его. Но я с Каримским об этом еще поговорю. Это дело откладывать нельзя. Мирослав приехал на железнодорожную станцию, когда поезд уже стоял. Вагон оказался пустым, что его обрадовало. Никто ему не мешал размышлять и делать заметки в своей записной книжке. На станции П он взял дрожки, чтобы пораньше приехать домой.
2: «Пан провизор вернулся!»
0: Раздалось вскоре по всей аптеке, и все прибежали приветствовать его. Генрих чуть не плакал от радости, а Ферка прыгал от восторга. Пани Прибовская поспешно начала собирать для него ужин. Каждый хотел ему чем-то услужить. Было заметно, что его везде не доставало, и что только теперь люди его по-настоящему оценили. В своем рабочем кабинете сидел за подсчетами пан Каримский. Услышав стук, он нехотя открыл дверь, но, увидев пришедшего, он обрадовался. «Урзин, это вы? Но как же так? Ведь ваш отпуск еще не кончился».
3: «Добрый вечер, пан Каримский. Я приехал пораньше, потому что добрые вести нельзя задерживать».
0: «Вы несете добрые вести? Удивительно, что именно вас послали с ними». Каримский подал Мирославу руку.
3: «Меня не послали. Я сам приехал, потому что знал, что вы сразу же утром поедете в горку».
0: «Из-за этих известий?» – спросил он удивленно.
3: «Да, пан Каримский. Позвольте передать их вам».
0: «Тогда присядем».
3: Аптекарь указал на место возле себя.
0: «Ну, я слушаю».
3: «Однажды вы хотели знать, что удручает пана Лермонтова. Тайна раскрыта, гнет снят». Из бумаг, которые вручил ему его адвокат, он узнал, что он сын Фердинанда Орловского. При помощи маркиза Арана это дело, которое Аурелий скрывал от своей семьи, раскрылось. И счастливый пан Орловский просит передать вам, что обрел дорогого внука».
0: «Лермонтов? Внук Орловского?» – воскликнул Каримский изумленно.
3: «Да, и двоюродный брат Маргиты и Никуши. Они все очень счастливы».
0: «Тогда вы правы. Я поеду к ним».
3: «Да, конечно. Но я еще не все сказал». Веселая улыбка осветила лицо Мирослава. «Пан Каримский, Никуша выздоровел и с каждым днем набирает силы. Вчера он был в Подолине, где даже участвовал в походе. А сегодня утром вернулся счастливым женихом маркизы Тамары Арана. В этом письме вот вы прочтете подробное описание счастья, которое Иисус Христос приготовил для Никуши и к которому Он его привел чудными путями». Прошло некоторое время, пока пан Каримский пришел в себя от этих неожиданных известий.
0: «Прочтите мне, пожалуйста», — обратился он к Урзину. «Я слишком возбужден. Буквы пляшут у меня перед глазами».
3: Прослушав письмо до конца, он быстрыми шагами стал ходить по комнате. Едва справляясь с обуревавшими его чувствами, он оставил провизора одного и ушел в салон. Как камень свалилось с его души бремя страха за сына. «Верить в проклятие – это ребячество», – говорил он сам с собой. «Мой сын не умрет. Нет, он жив, здоров и женится. И я ему устрою свадьбу в 100 раз пышнее моей. Моя невеста была дворянкой, а он женится на маркизе Арана, единственной дочери богатого человека. К чему все эти ненужные опасения? Как исполняются твои пророчества, Боринский? Я вижу моих обоих детей счастливыми». Весь его вид выражал заносчивое удовлетворение. «Мои поиски были напрасными. Что это хорошо, я вижу только сейчас. Имя Каримских, которое маркиза Арана готова принять, не должно иметь изъяна. Пусть ушедшая в могилу навсегда останется в ней. Ведь я и не так уж и виноват. Боринский скрыл его от меня. И я уверен, что мой первенец умер. И если бы он был жив, он не нашел бы места в моем сердце. Позвольте, пан Каримский!» Раздался в этот момент голос у дверей. Аптекарь увидел своего провизора. Улыбка нескрываемой благосклонности играла на его устах. «Что угодно, вестник моего счастья!» Мирослав покраснел. «Я прошу поручений». «Каких поручений?» «Позвольте упаковать ваши вещи». «Ах, да, я был бы вам очень признателен». Каримский передал ему ключи от шкафов. Поклонившись, Мирослав вышел, а аптекарь снова стал ходить по салону. «Пора, — подумал он, — расстаться с этим хозяйством в аптеке. Николай может прекрасно жить и без нее. Маркиза Арана не может быть женой или невесткой аптекаря. Хорошо, что я намеревался уступить аптеку Урзину. И хорошо бы это дело сразу уладить». Однако до этого не дошло. Когда Урзин вернулся, он сообщил Каримскому, какое приятное поручение дал ему Николай, а именно приготовить дом для встречи невесты. Это дало мыслям Каримского другое направление. Поручения, которые получил теперь Урзин, были немалочисленны. Они касались не только внутреннего устройства дома, но и сада с двором. По-видимому, Каримский намеревался показать Арана богатство Николая. «У меня к вам просьба», – сказал Мирослав после окончательного обсуждения поручений. «Нет такой просьбы, которую я для вас не выполнил бы», – ответил Каримский. «Возьмите с собой пани Прибовскую. Ей обещали, что она сможет навестить свою семью в долине Дубравы, пока господа в Боровце». «Я не против. Но как вы обойдетесь без нее?» «С Божьей помощью обойдемся. И если вы позволите, я попрошу Агнесу Хэ, чтобы она до вашего возвращения замещала ее».
4: «Хорошо. Если вы это уладите, сообщите пане Прибовской, чтобы она была готова».
0: «Благодарю вас. Спокойной ночи».
5: «Как вы себе это представляете, пан провизор? Чтобы сейчас, когда у вас столько работы, я ушла?»
0: Старая пани Прибовская всплеснула руками, когда Урзин передал ей поручение ее господина.
3: «Тетушка, я Градским уже пообещал, что вы приедете. Или вы хотите, чтобы я нарушил свое слово?
5: Но ведь предстоит ремонт всего дома.
3: Это ничего. Господь нам с Агнесой даст мудрости сделать все хорошо. Вы будете довольны. Кухню вашу мы не тронем. Когда вернетесь, вы ее сами приведете в порядок.
5: Ах, я с удовольствием поеду!
3: Согласилась она наконец.
5: Я хоть увижу моего Никушу. Кто бы мог подумать, когда вы пришли к нам, что мы здесь еще сможем принять невестку? Да какую! Я все еще вижу ее, как она тогда была на похоронах. Но не слишком ли она знатная дама для нас?
3: Она любит Иисуса Христа, а Он учит своих детей всему необходимому. Наконец, с приготовлениями было покончено, и Каримский вместе со своей экономкой уехал. «А теперь за работу!» – сказал провизор. Он собрал слуг на утреннюю молитву, распределил поручения, написал открытку и послал Ферка отнести ее Агнесе. Та немедля явилась, и работа закипела. Дел было немало, если учесть и то, что Каримский поручил провизору привести в порядок и аптеку. С этого он и начал свою работу. Большую часть пришлось выполнять молодому провизору и его двум помощникам, ибо приведение в порядок всех аптечных товаров не каждому можно поручить. Сотни раз приходилось бегать по лестнице вверх и вниз, но пан провизор и Агнеса помогали им, и молодые ребята даже не чувствовали усталости. За 2 дня аптека была приведена в полный порядок. Украшенная цветами и декоративными растениями, она могла теперь сравниться с любой аптекой большого города. Урзин руководил устройством сада. В нем, по распоряжению пана аптекаря, также намечались значительные изменения. Прежде всего, позаботились о том, чтобы парк до самой террасы был хорошо освещен. В гостиной и в жилых комнатах блестели уже свежевыкрашенные полы. Оставались еще комнатка Урзина и молитвенный зал, в котором теперь каждый вечер проводились собрания, ибо подградцы хотели наверстать то, что упустили во время отсутствия пана-провизора. Так наступило воскресенье. Для служения в распоряжении Мирослава был весь день. Его лицо сияло, будто он всему миру хотел сказать: «Труд в жизни для Христа радостно совершай, ближних люби всегда, слабых подкрепляй. Время в жизни ты всегда проводи в труде, трудись для Иисуса». Утром он провел час молитвы с домочадцами. Затем люди стали собираться на богослужение. После обеда он с группой молодых людей отправился на прогулку к развалине крепости. Урзин разделил с ними взятую с собой простую пищу и поделился своим опытом в служении Господу, воодушевляя их следовать за Христом. Затем он разучил с ними песню «Спаситель о мне недостойном печется, грехи мои кровью своей он омыл». На вечернее богослужение собралось народу, как никогда раньше, и немало сердец в этот вечер приняло решение отдаться Господу. Когда все ушли, и пан-провизор проводил последних, Генрих заметил, как тот прислонился к двери и закрыл глаза. Лицо его было бледным. На лбу показались капли пота. Когда Генрих озабоченно подошел к нему, Урзин улыбнулся, заверив его, что это пройдет. Он поцеловал Генриха, пожелал ему спокойной ночи и напомнил, чтобы он все запер и везде выключил свет. А сам ушел. Куда он отправился, Генрих не знал. Возвратился Урзин поздно и сразу же запер за собой дверь своей комнаты.

0: Между тем, пани Прибовская проводила счастливые дни в кругу родных. Она увидела Никушу не только здоровым, но и рука об руку со своей прелестной невестой. Пани Прибовская была счастлива, что Никуша представил ее своей невестке как добрую, преданную тетушку, которая всегда, в особенности же во время его болезни, заботилась о нем. Так как маркизе трудно было с ней объясниться, она ласково поцеловала ее в щеку. Глаза Тамары светились благодарностью. Сердце пожилой женщины загорелось любовью к молодой маркизе. «Пан провизор прав», — подумала она. «Иисус Христос ее всему научит. Она не гордая и очень любит Никушу. С ним она будет счастлива и всем довольна». Наконец, пани Прибовская увидела своих господ счастливыми. Да, это были славные дни, когда все родные и знакомые окружали ее любовью. И все же покоя у нее не было. Ее тянуло домой, потому что она постоянно думала о своих обязанностях, которых сейчас было немало.
1: «Ты знаешь, Степан,
0: — сказала она своему племяннику,
1: — мы пану провизору оставили очень много работы. Я лучше господ знаю, сколько там работы. Я должна ему помочь».
0: В понедельник после обеда она собралась в путь. Когда пани Прибовская вечером вернулась домой, она всплеснула руками, увидев все сделанное. Однако и для нее оставалось еще много дел. Во вторник под вечер в Подолинском парке прогуливались Каримский, Аурелий и маркиз. «Дорогой дядя», — сказал Аурелий вдруг, — «пан маркиз знает о твоем плане с Мирославом. Я хотел бы знать, сообщил ты уже ему о своих намерениях?»
2: «Урзину?»
0: «Нет».
2: Аптекарь отрицательно покачал головой. «Я уже хотел это сделать, но не было времени. Но, думаю, это дело потерпит еще несколько дней. Я велел ему привести в порядок аптеку. Значит, он сделает это для себя. Потому что после нашего возвращения я намерен передать ее ему».
0: Лицо Аурелия помрачнело. Надменный тон в речи Каримского раздражал его.
2: «Я полагаю, что было бы лучше не откладывать это дело», — сказал он задумчиво.
0: «Да ведь осталось всего несколько дней», — вмешался маркиз в разговор. «И неожиданность будет еще приятнее, если Урзин получит приготовленную для своего шефа аптеку».
2: «Я тоже так считаю».
3: «Пан Каримский, пожалуйста, подойдите ненадолго к нам. Но только вы один», —
0: раздался в этот момент из ближайшей беседки голос Тамары.
2: «А нам нельзя?» — спросил Аурелий.
3: «Нет, только мой отец», — возразил голос Маргиты.
0: «Тогда позвольте», — сказал Каримский, улыбаясь, и, поклонившись, удалился. Аурелий и маркиз остались одни.
2: «Он тянет», — сказал Аурелий недовольно. «А вы, пан маркиз, поддерживаете его в этом?»
0: «Не огорчайтесь, Аурелий», — успокаивал маркиз доктора. «У меня тоже есть план, и я думаю, что все выйдет наилучшим образом».
2: «У вас план? Могу я узнать, какой?»
0: Маркиз кивнул головой.
2: Урзин мне доказал, что и благотворительность должна иметь свои законы и правила. А между тем у меня нет возможности действовать по ним. Но так как у меня есть потребность отблагодарить за выздоровление и счастье моей дочери, а также за оказанную мне милость, я подумал о том, чтобы купить для Урзина аптеку по цене ее стоимости. Не хмурьтесь. Я знаю, что он не принял бы этого от меня. Но если он хочет ее выплачивать, тогда пусть эти деньги пойдут на благо страждущего человечества, которому он готов помочь. Я бы вам этого не сказал, если бы не хотел попросить вас быть посредником в этом деле. Я не думаю, что такой кроткий человек, как он, не захотел бы служить орудием для возмещения моего долга. С его принципами он, владелец аптеки, станет добродетелем всей округи. И, добавил маркиз тихо, таким путем он от Каримского может ничего не принимать и ни от чего не отказываться. «О, пан маркиз, какая чудная идея!» — воскликнул Аурелий восторженно. «Нигде вы не могли бы лучше использовать свой капитал, как доверить его ему. Я с удовольствием буду вашим посредником. Теперь мне нужно только поскорее отправиться в Орлов. Однако до выполнения этого желания утекло еще много воды». В среду после обеда в горах разразилась сильная гроза. Сверкали молнии, и немало деревьев было вырвано бурей из земли. Маргита смотрела на разбушевавшуюся стихию и думала о страшном времени перед вторым пришествием Христа. Она стояла на балконе в горке. Ветер трепал ее золотистые волосы. Вдруг она содрогнулась. «А что, если Адам сейчас находится на обратном пути из Подолина? У него даже не было зонта!» А тучи шли такие черные, грозовые. Вот опять где-то ударила молния. В страхе молодая женщина стиснула руки на груди. «Адам не был готов предстать перед Господом, если его поразит молния! О, Господи Иисус Христос, сохрани его! Я пойду к нему! Пойду!» Страх перед разбушевавшейся стихией отступил перед страхом за любимого. Маргита набралась мужества, взяла зонт в шкафу и поспешила, то подгоняемая ветром, то спотыкаясь через обломанные ветви, вверх по горе в направлении креста. Сверкала молния, освещая горы в сгустившемся мраке. Несколько раз молния ударила в деревья. Вдруг ей навстречу из гущи леса выскочил вороной конь Адама, но без всадника. «Адам!» — закричала Маргита в ужасе. «Конь его испугался и сбросил его!» — подумала она. Собрав все силы, она поспешила дальше, наперекор бури, которая давно сорвала с ее головы платок, растрепала волосы, так что они развевались на ветру. «Господь мой, Иисус Христос, помоги мне его найти!» — умоляла она, протянув сложенные руки к небу. Добежав до креста, она остановилась и обвила его руками, прильнув к нему. Она должна была передохнуть. Ноги ее подкашивались, а она вся дрожала от волнения и страха. «Проклят тот,
1: кто не любит нашего Господа Иисуса Христа!» Слышалось ей в раскатах грома. Адам его не любил. На нем все еще лежало проклятие осужденного. Сегодня этот приговор над ним может исполниться. О, ужас! В этот момент Маргита поняла, что заставила Сына Человеческого страдать и умереть за род человеческий. Все были осуждены, а Он любил всех, как жених любит свою невесту, как она любила Адама. Она тоже умерла бы, чтобы его спасти.
4: Боже мой, пусть лучше я умру, только не дай ему погибнуть!
1: Воскликнула она в отчаянии.
4: Адам! Адам!
1: Со слезами на глазах звала она своего любимого. Но только эхо в горах отвечало ей. Но этот зов, очевидно, был сильнее всех электрических разрядов, раздававшихся вокруг него, и достиг слуха в глубоком раздумье шагавшего Адама. Что это было? Во сне или наяву? Ведь этот голос моей любимой Маргиты. Зачем она здесь, в эту непогоду? Конь Адама рванулся с места, испугавшись грозы. Но Адам успел еще соскочить с него, и поэтому шел сейчас пешком. Грозы он не боялся. Он не раз уже переживал бури на море. Но теперь ему вдруг стало страшно. А вдруг Маргита где-то в этой буре?
4: Адам! Адам!
1: Раздалось снова совсем близко. Невыразимый страх стиснул сердце молодого человека. И в самом деле это был голос Маргиты. Гром грохотал, не переставая, и сверкала молния, прорезая огненным зигзагом черные нависшие тучи. Он побежал и с душераздирающим криком упал на колени у креста. На земле лежала Маргита, наполовину прикрытая сорвавшейся с дерева большой ветвью.
4: «Маргита! Моя Маргита!»
1: закричал он, поднимая свою любимую жену. Ее голова бессильно свисала, а со лба на платье капала кровь, с которой уходила ее молодая жизнь. Он стоял и держал на руках свой рай, о котором он когда-то сказал, что другого ему не надобно.
4: «Что ты сделал, если бы меня не стало?»
1: Вспомнил он слова любимой, сказанные ему однажды ей.
4: «Боже мой! Не забирай ее у меня!»
1: Крикнул Адам в отчаянии, почувствовав в этот момент непосредственную близость этого живого Бога, в которого верила Маргита, для которого жил Урзин, перед которым также склонились дедушка с маркизом, и от которого он сам хотел уйти. Он хотел обойтись без него, но теперь он просил его помощи, ибо он не был в силах ни остановить кровь, ни привести в чувство Маргиту, а от креста до горки было еще далеко. Он завязал рану своим носовым платком, но кровь быстро просачивалась. Тогда он взял ее на руки и побежал, невзирая на бурю и непогоду, спотыкаясь об обломленные сучья.
4: «Господи, помоги мне!»
1: Беспрерывно стучало в его голове, хотя уста его молчали. Наконец он достиг парка и, положив ее рядом с водопроводом на скамью, стал унимать кровь. Ему даже удалось привести ее в сознание. На одно мгновение она открыла глаза, но они сразу снова закрылись.
4: «Ах, Господь Иисус Христос, помилуй меня!»
1: Стонал он в отчаянии. Он снова взял ее на руки и, прижимая к себе, понес в дом. «Адам, что случилось?» Услышал он из комнаты.
4: «Аурелий! Маргиту ранила в лесу!»
5: Сегодня вы прослушали 27-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы будем говорить с вами о поклонении истинном и ложном. Когда мы начали беседовать с вами о сотворении мира и человека, мы узнали также о том, что в самом начале, после сотворения человека, человек имел свободное общение с Богом, потому что ничто не разделяло их. Греха еще не было в жизни людей, хотя сатана уже был, и зло вообще существовало. Человек же не знал зла, а только добро, и посредине рая стояло дерево познания добра и зла, плод которого Бог не разрешал человеку есть. Адам и Ева ели от всех других плодов в райском саду, но от этого дерева не ели, помня, что Бог запретил им это делать. Но однажды дьявол в виде змея подкрался к Еве, когда она была одна, и заронил сомнение в ее душу, сказав, действительно ли Бог сказал, не ешьте от этого дерева. Ева сказала, что да, но дьявол не унимался. Он сказал вам, что в день, когда вы вкусите от этого дерева, смертью умрете. Но это не так, не бойтесь, не умрете, но только станете как боги, знающие все, добро и зло. Ева поверила сатане и ела от плода этого дерева и давала Адаму. Грех непослушания Богу вошел в сердца их, и святой, непогрешимый Бог уже не мог иметь свободного общения со своим творением. Но Бог очень любил человека и создал его для себя, для общения с собою, а теперь это общение было нарушено, и Бог был вынужден прогнать их из рая, но он тут же показал человеку, как он может продолжать приходить к нему, прикрыв свой грех кровью животного. Наказание за грех — смерть. Но для того, чтобы человек сам не должен был умирать каждый раз, когда он согрешает, на земле давно бы не было людей, если бы это было так, Бог велел приносить заместительную жертву. За грех человека умирало животное, приносилось в жертву жизнь в крови животного, тело же могло идти в пищу. В жертву приносились животные чистые, овечки, телята, голуби, козлята. Обо всем этом Библия говорит очень подробно, но нам важно только знать, что жертвы животных были временным методом прикрытия, а не уничтожения греха, чтобы человек мог все же общаться с Богом. Окончательной жертвой за грехи всего мира стал Христос, Сын Божий. И сегодня мы приходим к Богу во имя нашего дивного Спасителя с навсегда омытым Его кровью грехом. Наш Бог — живой Бог, сотворивший нас для Себя и спасший нас кровью Его Сына. От начала жизни на земле Он открылся людям, как живой Бог и Творец. Для того, чтобы открыть Себя миру, Он избрал народ, который произошел от Авраама, еврейский народ, и от этого народа избрал Спасителя Иисуса Христа. Бог сказал израильскому народу, «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, что на небе вверху и на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Апостол Иоанн тоже писал нечто подобное. «Дети, храните себя от идолов». 1 Иоанна 5:21. Бог всегда хотел, чтобы люди поклонялись только Ему, живому и любящему Богу. Но когда люди начали умножаться на земле и расселяться по ее поверхности, они забывали истинного Бога и истинное поклонение, но чувствуя все же, что какая-то сила выше и сильнее их должна была сотворить этот мир, они начали поклоняться разным силам и явлениям в природе, а потом и людям, и предметам, которые считали священными. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Так пишет о идолопоклонниках апостол Павел. Он говорит это не о дикарях, а о самых просвещенных и образованных людях его времени, о жителях Рима, Афин и Египта. Как были они сведущи в искусствах, в науках, в литературе, в красноречии, и как в то же самое время были тупы и несведущи в вопросах религии. Египтяне, например, обоготворяли быка, персы поклонялись огню, греки и римляне имели много богов, которые, по их мнению, завидовали друг другу и враждовали друг с другом. И в наше время есть несколько миллионов язычников, которые также невежественны в религии, как в те древние времена. Они создают статуи и изваяния, которым поклоняются и молятся. Но зачем идти так далеко? В некоторых цивилизованных и культурных странах, не признающих над собою власти живого Бога, люди буквально поклоняются вождям, героям, научным достижениям, материальным приобретениям. Это не дикари, но для них святы предметы и люди, а не Бог, который сотворил их и ради их спасения и вечной жизни отдал своего Сына на крест. Когда представишь себе всю нелепость идолослужения и то, как грубо оно проявлялось на протяжении веков, не удивляешься гневу Божьих пророков. Интересен рассказ о пророке Илие, который на горе Кармели наблюдал, как жрецы Ваала тщетно взывали к своему Богу и молили его о том, чтобы он послал огонь на их жертву. Жрецы Ваала, призывая имя его с утра и до полудня, говорили: «Ваал, Ваал, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. И в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: «Кричите, кричите громким голосом, потому что он Бог, может быть, он задумался или занят. Или, может быть, он в дороге, а может быть, спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа. Иудейский пророк Исаия тоже говорит о безумии идолослужения, рассказывает, как делаются изображения богов. Человек идет в лес, выберет себе дерево и рубит его, и это служит ему топливом, а на другой части варит пищу, а из остатков делает Бога, идола своего, поклоняется ему и молится ему и говорит: «Спаси меня, потому что ты Бог мой». Исаии 44 глава от 14 до 17 стиха. Эти слова пророка Исаии напоминают мне рассказ об одной маленькой девочке, которая воспитывалась в миссионерской школе в Индии. Однажды, когда учительница на уроке воскресной школы повторила слова первой и второй заповеди: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им», девочка воскликнула: «О да, очень глупо поклоняться идолам, у нас дома тоже есть такой бог. Он сидит, поджав ноги и закрыв глаза, вот так», и она показала как. «К нему можно взывать сколько угодно, но он не услышит ни слова. Но дедушка и бабушка говорят, что он очень святой, а я вижу только грузный кусок дерева». Когда она это рассказывала, другие дети пытались остановить ее, но она продолжала: «Что же касается меня, я боюсь только Бога живого, моего небесного Отца, который видит все и слышит, и проникает глубоко во все уголки человеческого сердца». Да, дети, таков наш Бог. И когда его Сын, Иисус Христос, ходил по земле, он сказал: «Приходит время, и оно уже пришло, когда люди будут поклоняться Богу на всяком месте, в духе и истине, без всякого изображения». Нам иногда кажется, что если на изображении христианские святые или сам Господь, тогда можно иметь изображение. Но это неверно. Мы должны поклоняться в духе и истине и не обожествлять никаких изображений. Мы были бы очень плохим примером для язычников, которые поклоняются идолам, если бы сами молились только перед каким-нибудь изображением. Как много людей в наши дни не знают живого Бога, не знают истинного поклонения. Наше дело — нести им весть спасения. Для этого есть миссионеры. Отдельные церкви поддерживают их материально, посылают их в далекие страны, к язычникам, идолопоклонникам, чтобы они там говорили им о живом Боге и живым примером показали, как человек должен поклоняться Богу на всяком месте в духе и истине. У нас должно быть искреннее сострадание к тем, кто не знает Христа и не имеет спасения в нем, а продолжает поклоняться самодельным истуканам, от которых нет никакой пользы. Вы можете уже с детства интересоваться великим делом миссионерства. И хотя не можете ехать в далекие страны, вы можете говорить о Господе своим товарищам, не знающим Его. В наши дни высокого развития техники Слово Божие передается по радио и телевидению во все концы земли. Вот и вы слышите меня за тысячи километров от вашего дома. Это замечательное изобретение, но это не значит, что мы должны боготворить его или человека, который изобрел его. Все равно мы должны превозносить Творца, который заложил дивные законы в природу, законы, которые могут быть использованы для нашего блага и для распространения Евангелия. В следующий раз мы поговорим еще о другом виде идолопоклонства, и я думаю, что это будет для вас очень интересно. Не пропускайте наших радиопередач. Пусть Господь сохранит и благословит всех вас.

ядовитое сокровище. Дня своего 12-летия Эдик ждал целый год. С тех пор, как его другу Саше подарили компьютер на день рождения, Эдик часто проводил время у друга. Какой интересной и захватывающей казалась игра! Выигрывает тот, кто уйдет от погони и убьет всех остальных. Родители говорят, что верующим нельзя никого убивать и даже играть в такие игры. Но ведь это же просто игра, даже полезная. Она развивает реакцию и способность ориентироваться, рассуждал Эдик, мечтая подаренные в день рождения деньги использовать для покупки новенького Xbox. Решение Эдика купить электронный компьютер с играми очень огорчило его родителей. Ведь они же пытались с раннего возраста воспитать в сыне христианские качества. Эдик был очень умным мальчиком и уже давно обдумал, какие доводы привести в пользу своего выбора. Эта игра развивает меткость и быструю реакцию в сложных ситуациях. Я же никого убивать в жизни.

хранением. А пока подумай, как лучше их употребить с пользой. Наша мама как раз собирает посылку в Сибирь для бедных детей. А что, если эти деньги мы отдадим за пересылку? Ты сделаешь доброе дело людям, и тебя Господь обильно благословит. Так я и знал, что вы захотите их сами потратить, забрать деньги у меня. Мне не нужно думать, я об этом мечтал целый год. Сынок, даже не в деньгах дело, вступилась в разговор мама. Мы против того, чтобы у тебя были игры, которые приносят вред. Эти игры придумали люди, которые служат сатане, и их цель – погубить детей. «Вы меня не любите!» – закричал Эдик. «Саше и Олегу родители купили такие компьютеры. И зачем я только родился в вашей семье?» С этими словами Эдик убежал в свою комнату и хлопнул дверью. Он закрылся на замок и не пришел на ужин. Спать лег он специально рано, чтобы не участвовать в семейной молитве. С того дня Эдик стал очень грубым. Он стал молчаливым и избегал разговора с родителями. Он кричал на свою младшую сестренку, выгонял ее из своей комнаты и пинал маленького котенка, с которым очень любил играть еще несколько дней назад. Родители, не переставая молиться за сына, старались сделать все возможное для того, чтобы он стал добрым и веселым, как прежде. Так прошло 10 дней, и родители сдались. Они согласились на покупку компьютера при условии, что Эдик будет хорошо себя вести в семье, делать домашние задания и играть на компьютере не больше 1 часа в день. В магазине как раз был сейл на новую модель с совершенно новой игрой, какой не было еще ни у кого из друзей Эдика. «Это же настоящее сокровище!» – думал Эдик. Но вскоре он обнаружил, что час для уроков проходил по времени, как 3 часа, а за игрой на компьютере такое же время пролетало, как 15 минут. Конечно же, этого времени не хватало, и он придумал другую хитрость. Рано вечером он ложился спать, ставя свой будильник на 1 часа ночи. Таким образом, когда все спали, он всю ночь играл на компьютере. Родители вскоре заметили, что сын выглядит постоянно усталым. Да и учителя школы стали жаловаться на то, что их сын спит на уроках. Эдик стал получать низкие оценки и стал жаловаться на головную боль и на глаза. Так прошло около 2 месяца. У Эдика пропал аппетит, сильно болели глаза и голова. Врач сделал обследование, выписал таблетки от головной боли и очки. Каждую ночь Эдику стали сниться страшные сны, и он часами не мог уснуть. В одну из таких ночей, когда Эдик проснулся от ночного кошмара, в его голову ломились настойчивые мысли. «Прыгни из своего окна со 2-го этажа на бетонную дорожку и умри. Тебя никто не любит. Зачем тебе жить?» Эти мысли наполняли его страхом. Сердце билось, как пойманная птичка. «Эдик, тебе нужно покаяться перед Богом и просить прощения у родителей. Сделай это сейчас!» Словно теплая мамина рука нежно прикоснулась к его сердцу другая мысль. Послушный этому зову, он встал и направился в комнату родителей. «Нет, не ходи! Мальчики не должны плакать, это унизительно!» –

преградила дорогу другая мысль. Но Эдик уже открыл дверь и увидел своих родителей, стоящих на коленях. Он понял, что они молятся за него. «Мама, папа, мне приснился страшный сон. Мне очень страшно», — сказал Эдик. «Молись сам и проси прощения у Бога», — услышал Эдик ободряющий голос папы. Эдик вдруг почувствовал, что кто-то мешает ему это сделать. «Расплакался, как девчонка, не поддавайся на уловки». Злая мысль опять преградила дорогу, и он не смог перешагнуть через нее. Прервал нависшую тишину голос отца. «Эдик, завтра воскресенье. Утром мы идем на собрание. Мы будем продолжать молиться о тебе, чтобы Бог продолжил свою работу в твоем сердце и приготовил тебя к покаянию. Мы очень любим тебя, но Бог любит тебя еще больше. А сейчас иди и постарайся заснуть». Утром перед собранием, оставшись в машине наедине с сыном, папа сказал: «Сынок, если ты хочешь полностью освободиться от страха, тебе надо покаяться перед Богом. Сегодня, когда ты услышишь голос Божий, будь послушным ему». «Пап, а как ты знаешь, что я услышу голос? Как мне узнать его голос?» «Я верю, что Бог будет говорить с тобой. Вспомни, этой ночью ты же слышал его голос?» «Нет, пап, голоса не было, были только мысли». «Правильно, те добрые мысли, которые побудили тебя войти к нам и помолиться, они были от Бога, голос Духа Святого. А были и другие злые мысли, которые препятствовали этому и не дали тебе помолиться», — напомнил папа. «А откуда ты это узнал?» — удивился Эдик. «Подобное происходит с каждым человеком. Важно сделать правильный выбор и повиноваться голосу Духа Божия. А теперь мы должны торопиться, так как времени до начала собрания осталось совсем немного. Помни, мы с мамой молимся за тебя». Молитвенный дом был полон народа, так что Эдику пришлось пройти вперед и сесть на дополнительном стуле прямо в проходе. На протяжении всего служения Эдик мучительно размышлял о том, что после покаяния придется оставить компьютер и жить без него. Было так жаль, что пропадут деньги, и он продумывал всякие запасные варианты с заменой кассеты и так далее. Эти мысли так отвлекли его, что он не мог слышать проповеди, вникать в слова пения. Так прошло 2 часа. «Наше собрание подходит к концу», — услышал Эдик голос пресвитера. «Но Господь побуждает меня предложить спеть общим пением один куплет для того, кто сегодня нуждается в покаянии, кто мучается от своих грехов и страха. Это ваше время для покаяния». Эдик побледнел. В одну секунду он вдруг вспомнил все свои грехи, которые никому не открывал и даже сам забыл. Это все холодным мраком стало наваливаться на него. Он почувствовал, что может упасть. «Кровь Иисуса Христа прощает все грехи. Иди к Нему!» — как лучик света во тьме возникла мысль. «А что тебе скажут твои друзья? Они будут смеяться над тобой. Не торопись!» Как черная ворона прилетела другая мысль. Эдик, вспомнив разговор с папой, понял, что эту мысль внушает сам сатана. В нерешительности подняв голову, он встретился глазами со своим отцом, который сидел напротив в хоре и со слезами на глазах смотрел на него.
«Иди к Иисусу!» – беззвучно прошептал папа. «Господь, помоги мне!» – вырвалось у Эдика. Он бегом побежал вперед и упал на колени, рыдая. «Прости меня, Господи, прости!» Еще не закончилась молитва пресвитера, как Эдик почувствовал тепло, которое разливалось по всему телу. Не было стыдно за слезы, которые скатывались по щекам. Исчез страх и чувство вины. Как будто слабый электрический ток пробежал по всему телу. И Эдика охватило удивительное чувство радости. «Теперь ты стал новым человеком, ты спасен кровью Христа», отпечаталось в сознании мальчика. Сразу изменились отношения в семье. Учеба наладилась, голова перестала болеть, сон стал спокойным, а главное, сердце стало чистым. В тот же день Эдик разбил свой компьютер молотком, чтобы никто больше не мог его использовать, и выбросил его в мусор. Об одном Эдик жалеет, что деньги, потраченные на приобретение ядовитого сокровища, он мог бы употребить на доброе дело.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 7 главы послания к евреям. Вся эта глава, а также оставшаяся часть послания к евреям, говорят нам о живом Христе, который в настоящий момент пребывает одесную Бога, будучи нашим вечным первосвященником по чину Мельхиседека. В Священном Писании Мельхиседек является образом Иисуса Христа. Он олицетворяет собой Христа в нескольких аспектах. Во-первых, Мельхиседек является царем мира, а также царем праведности. А наш Господь Иисус – это царь, который сделался праведностью для всех нас. А во-вторых, Мельхиседек был священником Бога Всевышнего. Наш Господь Иисус – это наш великий первосвященник». В этой главе автор послания к евреям проводит сравнение священства Мельхиседека и священства Аарона, показывая нам, что Христос является вечным и совершенным священником по чину Мельхиседека, о котором идет речь в данном отрывке. Прочтем стихи 4 и 5. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Авраам дал Мельхиседеку десятину. Он сознавал, что Мельхиседек возвышается над ним, являясь священником Всевышнего Бога. И в Аврааме десятину Мельхиседеку принесли сыновья Левия, которые были потомками Авраама. Это показывает нам, что Мельхиседек был выше Аарона, а также всех его потомков. Друзья мои, один из способов, как вы можете показать, что вы признаете господство Иисуса Христа, это приходя к Нему и принося Ему дары. Ибо каждый ваш дар – должен быть чем-то большим, нежели просто даром отдельной церкви или какому-то служению. Это должен быть дар самому Господу Иисусу. Вы должны признавать Его господство. И, принося Ему дары, вы должны быть как священник, совершающий служение прославления Господа. А теперь давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет». Мы с вами могли бы подумать, что Авраам был выше Мельхиседека. Но это было не так. Мельхиседек, живший в языческой среде, являлся священником Всевышнего Бога. Я не знаю, откуда он узнал о Боге. Более того, мы ничего не знаем о его происхождении. Поэтому, когда кто-то пытается рассказать вам о Мельхиседеке что-то большее, знайте, что вам попросту преподносятся чьи-то домыслы. Есть множество истин о Господе Иисусе Христе, которые я не могу понять и объяснить. Все дело в том, что Он является Богом. Я лишь знаю, что Он является сегодня моим великим первосвященником. И это все, что нам с вами необходимо знать. Авраам получил благословение от Мельхиседека, который был выше и больше его. И когда мы с вами поклоняемся Господу Иисусу и склоняемся перед Ним, мы признаем Его превосходство. Вы можете предложить Ему самих себя, и Он примет вас. Когда я предлагаю Ему самого себя, Он получает не очень много, но я предложил Ему себя, и я благодарен Ему за то, что Он принял меня. Далее прочтем 9 и 10 стихи. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его.
Сам Левий, принимающий десятины, дал Мельхиседеку десятину в лице Авраама. Когда Авраам принес дары Мельхиседеку, все священническое колено Левия еще находилось в чреслах Авраама, и тем самым Левий также дал Мельхиседеку десятину. Иными словами, здесь проявляется тот же самый принцип, в соответствии с которым мы с вами умерли в Адаме. Когда-то, давным-давно, Адам согрешил. Но мы с вами тоже согрешили в нем, и в Адаме все мы умерли. Причина, по которой нам с вами предстоит умереть, если к моменту нашей кончины Господь еще не вернется, состоит в том, что все мы пребываем в Адаме, и в Адаме мы все согрешили. Однако сегодня я обладаю совершенством, потому что пребываю во Христе. Осознаете ли вы это, друзья мои? Бог видит меня во Христе, и в Нем, во Христе, я имею совершенство. Я принят в возлюбленном. Друзья мои, это великая истина Священного Писания, и она преподнесена нам очень простым языком. Далее прочтем стихи с 11 по 14. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Иными словами, отличительной чертой священства Аарона была его незавершенность. Оно никогда не достигало совершенства, то есть полного единения человека с Богом. Оно никогда не давало людям искупления и признания в глазах Бога, и поскольку оно никогда не достигало своей цели, мы все нуждаемся в Христе. Но Господь Иисус родился в колене Иуды, и потому Он никогда не мог стать священником на этой земле. Коленом священников было колено Левия. Вот почему священство нуждалось в изменении. Прочтем стихи с 15 по 17. «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мельхиседека». Именно это говорит нам пророчество 109-го псалма относительно Мессии, который должен был прийти. Христос стал священником посредством своего воскресения из мертвых, и его жизнь не имеет конца. А система Моисея исчерпала себя. Она никогда не могла дать человеку то, в чем он нуждался, то есть дать ему совершенство. Прочтем стихи с 18 по 22. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иисус». В 109-м псалме мы находим пророчество о том, что Мессия, наш Господь Иисус Христос, как священник, должен был иметь отношение к священству Мельхиседека. В 4-м стихе 109-го псалма мы читаем: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека».
Уже один тот факт, что священство Христа покоится не только на Слове Бога, но на Его клятве, ставит священство Христа выше всего остального. Единственное, что Ветхий Завет говорит нам о колене Левия, это то, что левиты были обособлены для задачи священнического служения. Однако относительно них мы не встречаем никакой клятвы. Более того, мы имеем не только гораздо более возвышенное священство Иисуса Христа, но также и гораздо лучший завет. Христос является нашим первосвященником. Он служит в превознесенном святилище, служит посредством лучшего завета и имеет дело с лучшими обетованиями. Священство Господа Иисуса Христа выше и лучше во всех аспектах. И все это будет подробно рассмотрено в нескольких следующих главах. А мы прочтем стихи 23 и 24. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Иными словами, священство Аарона в Ветхом Завете всегда заканчивалось смертью. Аарон умер точно так же, как умер Моисей. Мне всегда казалось, что смерть Аарона, даже если она не имела для Израиля большого значения, по крайней мере, являлась не менее важной потерей, чем смерть Моисея. Со смертью Аарона дети Израиля потеряли своего первосвященника, того, кто странствовал вместе с ними по пустыне, того, кто знал их и понимал их, и теперь у них должен был появиться новый священник. Но наш священник никогда не меняется. Христос всегда будет жить, чтобы совершать ходатайствование за нас. Господу Иисусу не понадобится умирать во второй раз. Он уже умер за наши грехи один раз, и никогда ему уже не придется проходить через смерть повторно. Он все время находится на небесах ради нас. Недавно я получил письмо от одного радиослушателя, который живет в другом городе, но каждый вечер, отправляясь на работу в ночную смену, слушает наши программы по изучению Библии. И в этот час поздно ночью Дух Божий служит ему и доносит до него Слово Бога. Господь Иисус знал об этом человеке все, даже до того, как я получил его письмо и узнал о нем. Я не знал его и не знал, что он слушает наши радиолекции. Но Господь Иисус знал о нем все, потому что его священство неизменно. Он несет свое священническое служение 24 часа в сутки. Это значит, что поздно ночью он находится рядом с этим человеком, понимает его и доносит до него свое слово. И мне радостно, что сегодня у меня есть возможность преподавать Слово Божье, потому что я уверен, что Дух Божий будет нести его всем людям. Господь Иисус является великим первосвященником. И пока этот человек слушает наши передачи, я спокойно сплю в своей постели у себя дома. Однако, пока я сплю, в небесной славе находится тот, кто делает это слово эффективным. Давайте воздадим ему за это всю славу и все прославление. Следующий стих является, по всей видимости, ключевым стихом ко всему этому разделу, являясь самым сердцем евангельской вести. Прочтем 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Здесь в первую очередь сказано, что Христос жив. В этот самый момент Он жив. Мы с вами часто акцентируем смерть и воскресение Христа, но мы не должны останавливаться на этом. Мы должны говорить о живом Христе. Мы уже не знаем Его по плоти. Мы знаем Его сегодня, как нашего первосвященника, сидящего одесную Бога. Друзья мои, это именно то, в чем мы нуждаемся. И именно на этом мы должны сосредоточить все наше внимание.
Он умер здесь, чтобы спасти нас, но Он пребывает в небесах, чтобы хранить наше спасение, ибо Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он способен спасти нас. Иисус способен спасти нас совершенным образом. Он является великим пастырем, который вплоть до этого самого момента не потерял ни одной из своих овец. Хотите узнать кое-что? Он никогда не потеряет ни одну овцу. Если вы принадлежите к числу его овец, вам может лишь казаться, что вам угрожает опасность гибели. Однако Он находится на небесах ради вас и непрестанно присматривает за вами. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Ходатайствование на самом деле означает вмешательство. Он вступается за нас, и мы спасемся жизнью Его, как сказано в 10 стихе 5 главы послания к римлянам. Также апостол Иоанн пишет в начале 2 главы своего первого послания: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». В этих словах апостол обращается явно не ко мне, потому что я совершаю множество таких поступков, назвать которые правильными у меня не поворачивается язык. Неужели у Иоанна не найдется слов для меня? Но апостол продолжает далее, говоря: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». Слово «ходатай» — это греческое слово «параклет», «утешитель», то есть «тот, кто стоит на нашей стороне». В данном случае это Иисус Христос, праведник. Все, что Он делает, является правильным, и мы будем спасены Его жизнью. Как чудесно знать, что мы имеем живого Христа. Мы не одиноки, друзья мои. Это просто младенчество, когда мы сидим и плачем, что нам приходится жить в полном одиночестве, что нам не к кому обратиться, что мы оказались наедине со своими проблемами, и нет никого, кто мог бы нам помочь. Друзья мои, как вы думаете, чем он занимается там наверху? Осознаете ли вы его реальность? Почему бы вам не обратиться к нему? Я помню один случай из моей практики. Мне пришлось работать с одной пожилой женщиной, сын которой решил оставить свою жену и связать жизнь с другой. Меня попросили поговорить с его новой избранницей, и я решил взять на эту встречу мать этого человека. Но все усилия не помогли. Эта новая женщина не желала внять уговором, решив во что бы то ни стало заполучить этого мужчину. Бедная мать, когда я вез ее домой, всю дорогу рыдала в моей машине, говоря: «Зачем Бог оставил меня?» Когда мы подъехали к ее дому, она успокоилась и стала извиняться за свои слова о том, что Бог оставил ее. Но я уверил ее, что она может твердо уповать на то, что Христос непрестанно совершает ходатайствование за нас. Хотя нам порой не хватает веры, иногда мы теряем веру, но Он всегда оказывается верен нам. И как чудесно знать, друзья мои, что Он находится там, в небесах. Далее прочтем стих 26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Христос является именно тем, кто нам нужен, ибо именно Он соответствует всем необходимым требованиям. Он в точности соответствует нашим нуждам, ибо никто не смог бы позаботиться о нас лучше, чем Он. Во-первых, Он свят, во-вторых, Он не причастен злу, что означает, что Он лишен всякого злого умысла, хитрости и лукавства. Когда Он помогает нам избежать наказания за наши грехи, Он делает это не с помощью хитрости, а потому что Сам оплатил цену наказания вместо вас.
И это наказание было в полной мере оплачено. Кроме того, он непорочен, то есть далек от всякой нравственной нечистоты. И это, друзья мои, является ответом Бога на всякие грязные фильмы, музыку и литературу, которых сегодня найдется немало. Библия показывает нам абсолютно ясно, что Господь Иисус был непорочен, то есть удален от всего этого. И, наконец, Он отделен от грешников. Он был подобен нам и в то же самое время не похож на нас. Он мог иметь дело с грешниками, общаться с ними, причем они не испытывали в его присутствии никакой неловкости. Но он не был одним из них. Враги Иисуса обвиняли его в том, что он имеет дело с мытарями и грешниками. И он действительно имел дело с мытарями и грешниками. Но он не был одним из них, будучи отделен от грешников. Прочтем 27 и 28 стихи. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Заметьте, что Господу Иисусу Христу не было нужды приносить какие-то жертвы или приношения за свои собственные грехи, ибо у Него не было таких грехов. И если бы Господу Иисусу было нужно возвратиться и умереть за вас еще раз, Он вернулся бы и умер бы, друзья мои. Он вернулся бы уже сегодня. Но Ему не потребуется возвращаться и умирать заново, потому что Он уже умер один раз. Непрекращающиеся жертвоприношения закона Ветхого Завета, несомненно, представляли собой утомительную и нудную рутину. Наверняка священники, которые были вынуждены по несколько десятков раз в день совершать эти жертвоприношения, собирались у ритуального умывальника и жаловались друг другу на то, сколько раз в течение дня они уже проделали одну и ту же церемонию. Ибо им безостановочно приходилось совершать одни и те же ритуалы, продолжавшиеся в течение столетий со времен Авраама. И этому не было конца. Я уверен, что сам Аарон признал бы, что все эти жертвоприношения действительно могут показаться утомительными. Но тем самым Бог хочет сказать нам нечто. Бог пытается сказать, что грех — это ужасное зло, которое обязательно требует пролития крови. Но тот, кто должен был однажды прийти, должен был взойти на крест за нас. И когда он сделал это, отпала нужда в пролитии крови. Цена наказания была полностью оплачена нашим святым, непричастным злу, непорочным первосвященником. Друзья мои, давайте будем непрестанно славить Его за это. И на этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Готовьтесь! В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Свидетельство.
3: Бог ищущим его воздает. Каждый раз, читая свидетельства детей Божьих об их личном обращении к Богу, мы сопереживаем и радуемся. Через искренние, подчас драматичные рассказы братьев и сестер, невыдуманные истории из самой жизни, Господь достигает своих целей. Мы обогащаем друг друга опытом пережитого. 30 лет прошло с тех пор, как семья, в которой я родилась и воспитывалась, стала на путь веры. Перебирая в памяти события тех лет, хочу поделиться воспоминаниями, отдавая славу тому единому, который занимает главное место во всем повествовании. Родители, мама-педагог, отец-кадровый военный, уделяли нашему с братом воспитанию много внимания и времени. Стремились дать хорошее образование. Мама создавала атмосферу взаимного уважения, любви, участия в делах друг друга. Не знавшая Бога, она неосознанно стремилась к внутренней чистоте, не любила сплетен и пустого времяпрепровождения. В ее жизни не было фальши и лжи, что особенно хорошо чувствуют дети. У нас царил своеобразный культ книги, и любовь к классической литературе прививалась с детства, что в дальнейшем оказало положительное влияние на мою жизнь. Вопросы «в чем смысл и цель человеческого бытия?», «для чего я живу?» возникали у меня еще в 15-летнем возрасте. Однако в 17 лет я оказалась в водовороте студенческой жизни. Это были 80-е годы, легкая бездумная карусель удовольствий. Вечеринки, дискотеки, путешествия закружило меня. Эмоциональная и восприимчивая по природе, я погрузилась в эту жизнь, считая ее настоящей. И безбожный мир с его идолами, успехом, славой, силой овладел моим неопытным сердцем. Родительские наставления отошли в тень, потускнели перед наглым напором столичной суетной жизни. После замужества, муж тоже кадровый военный, и окончания института, я оказалась в отдаленном гарнизоне на окраине бывшего СССР под Благовещенском. Там мне предстояло пройти жесткую школу испытаний, как в бытовом, так и в нравственном отношении. В моей душе шла сильная борьба двух начал – честности, порядочности и доброты, что привили мне родители, и низменности, присущей испорченной человеческой природе. Голос совести боролся с вкрадчивым шепотом врага душ. Все так живут, но мне не хотелось жить, как все. С самой юности я не любила этого штампа, и это побуждало меня искать смысл жизни. Мои поиски происходили на далеких от Бога дорогах, на которые ведут эгоизм и незрелость. Но он проявлял ко мне терпение на протяжении долгого времени. К 30 годам я подошла к полному банкротству в семейной, личной и профессиональной сферах. Жизнь не была преступной, но это была пустая и бесцельная жизнь, проходящая в частых застольях и увеселениях. Как же это я стала человеком столь далеким от идеалов родительской семьи? Если еще 30 лет такой жизни, есть, спать, проводить время в сомнительных удовольствиях, тогда лучше не жить, думала я. А если есть иной, высший смысл жизни, то я непременно должна найти его. Рушилась советская держава, разрушались все представления о добре и зле, сокрушались стереотипы и нормы. Человек – раб обстоятельств. Пришла я к печальному выводу. После нескольких попыток изменить что-либо своими силами, у меня началась длительная депрессия. Как я узнала позже, из свидетельств братьев и сестер, а также из рассказов и книг, такое состояние довольно распространено. Уставшая от скверны вокруг и внутри себя, я перечитывала Толстого, Достоевского, Пушкина. Вдруг стала замечать, что ни у кого из них не было сомнений, что Бог есть. Они только искали и понимали его по-своему. Дух Святой начал во мне свою благословенную работу через привычный для меня канал – чтение. В каком-то внутреннем интуитивном плане я не сомневалась в существовании высшей силы, руководящей нашими судьбами. Несколько раз происходили ситуации, необъяснимые с атеистической точки зрения. В разнообразных потоках информации я стала искать хоть что-то о Боге. В то время, в начале 90-х годов, уже наступала религиозная свобода. Однажды по телевизору я услышала, что каждый человек, считающий себя культурным, должен прочитать Библию. А так как от природы мы все стремимся иметь о себе хорошее мнение, у меня возникло желание найти Библию. Однажды мне попалась статья, в которой были слова «Борьба света и тьмы», «Люцифер», «Иисус Христос», «Библия». В той же газете была напечатана «Иногорная проповедь Христа». Я читала, и новые, недосягаемые для меня высоты человеческого духа приводили меня в изумление. Прочитанное складывалось одно к другому, открывая передо мной иной, пока сокрытый, но манящий мир. Подходил к концу срок нашей службы на Дальнем Востоке. Оставалось около года, и нас должны были перевести в новый гарнизон. В то время я тоже служила в армии. В коллективе женщин сложилась дружеская, душевная атмосфера. Мы делились друг с другом радостями и горестями. В наших разговорах было место и неведомому Богу. Но наши познания были поверхностны, полны предрассудков, суеверия и невежества. Итогом разговоров о религии и Боге было решение поехать всем отделом в церковь на праздник крещения. Естественно, это была православная церковь, ведь страна исторически считалась православной. Там, стоя в храме, слушая малопонятные слова службы и обводя взглядом картины по евангельским событиям, видя перед собой изображение распятого Господа Иисуса Христа, я подумала, кто он и как попал на крест? Где узнать об этом? Что ты от меня, Наташи Деминой, хочешь, Господи? Меня не нужно было убеждать в том, что я грешница. Глубокое отвращение к тому образу жизни, который мы вели, зло вокруг, зло в себе и поиск выхода, все это скапливалось в моем сердце, оставаясь невысказанным. Это была тайная, внутренняя жизнь, сокрытая от окружающих, но открытая для того, кто вел меня, кто влек меня к себе. При входе в храм продавались иконы и книги. Я подошла и спросила, что нужно делать, чтобы приблизиться к Богу. Мне посоветовали купить иконку Казанской Божьей Матери и целовать ее утром. Также дали несколько распечатанных молитв, чтобы читать их на ночь. Я имела весьма смутное представление о том, чего Бог ожидает от людей. Что хорошо, а что плохо в его глазах. Как быть с тем, что уже сделано плохого? Я искала ответы на эти вопросы. Нужно отметить, что я никогда и нигде не встречалась с евангельскими верующими. Никто не рассказывал мне об Иисусе Христе и пути спасения. Ответ свыше пришел самым необычным образом. Одна из моих сотрудниц, Марина, рассказывала, что в ее квартире живет домовой, которого она называла Барабашкой. Мы слушали ее истории о том, как скручивались вещи, как разливались сами собой духи, И происходили другие подобные вещи и не знали, как на это реагировать. Однажды она пришла на работу в крайне возбужденном состоянии и рассказала, что среди ночи была вынуждена встать и уйти из дома к знакомой, так как он урчал и сопел над ее ухом. Она, не видя, ощущала его рядом с собой. Я пошутила. «Да это мотоцикл урчал за окном, Марина!» И натолкнулась на обиду, которая возникает, когда нам не верят. В скором времени Марину посетила подруга юности. Вернувшись после этого домой, в Приморье, подруга написала, чтобы Марина ждала письма от товарища ее мужа по службе. Этот товарищ по имени Олег, капитан советской армии, был христианином и открыто свидетельствовал о Боге. Он хотел написать Марине, что нужно делать, чтобы избавиться от нечистого духа. Не дожидаясь письма, Марина взяла отпуск за свой счет и поехала в Приморье, чтобы лично встретиться с этим человеком. Я попросила ее привезти мне Библию. Она должна быть у христианина, думала я. Через неделю, накануне 8 марта, Марина вернулась. То, чем она поделилась, очень нас впечатлило. Марина также привезла стопку трактатов и брошюр миссии «Свет на Востоке», в том числе и книгу Рубена Арчера Торрея «Как преуспевать в христианской жизни». Библии у Олега не было, а вот Новый Завет он передал. Праздник мы отметили шумно, как всегда, застольем с обильной едой и напитками. Через день, 10 марта, я начала читать литературу, привезенную Мариной. Читала об Иисусе Христе, Сыне Божьем, Сыне Человеческом, Боге, Агнце Закланном, который берет на себя грехи мира, берет на себя всю тяжесть моей противоречивой и сумбурной жизни, дарует прощение грехов, примиряет с Отцом. Он был здесь, в моей комнате. Какие найти слова, чтобы описать чудо Божьего присутствия, данного смертному? Позже, читая книги Александра Меня, я нашла, что раввины называли это присутствие шехиной, незримым излиянием божественного, приходящего в мир. Мне был дан драгоценный дар веры. Бог входил в мою жизнь явным образом, ярко, радостно и мощно. Сладостная Божья любовь вливалась в мое истерзанное депрессией, грехом и самоосуждением сердце. И 11 марта 1991 года я опустилась на колени у себя в комнате и произнесла свою первую молитву. Дословно не помню, но в ней были такие слова: «Господи, приди и измени всю мою жизнь». Так в отдаленном гарнизоне, среди безбожной тьмы, Господь Иисус протянул мне свою руку, и лично для меня прозвучали слова «Иди за мной». Мне хотелось больше узнать, что рассказал Марине Олег. Через несколько дней после обращения к Богу и чтения трактатов я сидела у нее на кухне и просила вспомнить и подробно передать их беседы. Разлив кофе по чашкам, Марина начала. В общем, я стала рассказывать Олегу, как проявлял себя. В этот момент я впервые узнала, что значит мгновение ока. Есть пословица «Вспомни нечистого, и он тут». Она еще никак не назвала его, слово было еще на языке, как с противоположной стены, перпендикулярно стене и параллельно линии пола в нас полетело висевшее на стене сито. Оно не падало по закону земного притяжения, а именно летело в нас. Нечистый дух, действительно находившийся в квартире, дал нам знать, что присутствует здесь и слышит наш разговор. Это было совершенно неожиданно и совершенно сверхъестественно. Вскочив, мы стояли и дрожали от страха. Я повторяла «Имя Иисуса, кровь Иисуса». Продолжая читать привезенные брошюры, я понимала, что мне нужно присоединиться к Церкви Христа. Через 3 месяца мы должны были навсегда покинуть Дальневосточный военный округ и вернуться.

и наверняка должны быть евангельские христиане. Проходя мимо горисполкома, я подумала, они должны быть зарегистрированы. В горисполкоме мне указали кабинет, где действительно дали адрес молитвенного дома и объяснили, как туда доехать. Так я попала в совершенно незнакомый мне район. Остановив проходящую мимо женщину, я спросила, «Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Октябрьскую?» «А что ты там ищешь, деточка?» — ласково спросила она. «Ищу общину евангельских христиан». «Я евангельская христианка», — был ответ. Население города на тот момент насчитывало около 75 тысяч, а в общине христиан было 60 человек. По промыслу Божьему я не спросила проходившего мимо мальчика или стоявшую рядом молодую женщину, но остановила сестру Надежду, которая в тот момент там проходила. Мне казалось, что небо отверзлось, и на нас сошли сияющие потоки, облекая в свой свет. Она рассказала, как найти молитвенный дом и когда проходит служение. На вокзал я не шла. Мне казалось, что ангелы несут меня на крыльях. Я смотрела вниз и видела свои передвигающиеся ноги, но ни веса тела, ни прикосновений к земле не ощущала. Внутренне и внешне всем своим существом осознавала: рука Господня на мне, и это Его водительство. Позже я прочла созвучные мысли о том, что человек, ищущий Бога, попадает в область обыкновенного чуда. Случайностей и совпадений в духовной сфере не бывает. Господь, ищущим Его, воздает. Таким образом, мне были показаны проявления двух миров. В отделе только и говорили о том, что произошло в квартире Марины и как Бог привел меня к верующим. Из рук в руки переходила литература миссии «Свет на Востоке». Все обсуждалось, особенно мое обращение. Мнения разделялись. Чтение Нового Завета, который я для себя открыла, приносило необъяснимую радость, сокрушение и умиление. Я находила ответы на почти все вопросы, которые ставила мне жизнь и которые задавала сама себе. Если прочтение Нагорной проповеди в газетном варианте изумляло меня своей возвышенностью, но воспринималось как абстрактность, невоплощенное в жизнь учение, то теперь возрожденный мой дух блаженствовал в этих заповедях. Как это прекрасно, как чисто, как хочется мне так жить, Господи! Мое возрождение к новой жизни было классическим. В течение 2 недель с момента обращения Господь отсек всякий грубый грех, оставив шумные застолья, где обязательным элементом являются пустые разговоры и анекдоты, я стала читать Писание, молиться и ездить в дом молитвы на богослужение, служить Господу и общаться с верующими. Брат Олег, которому я описала все происшедшее и который наставлял меня через письма, радовался неимоверно. Исполнился совет Чарльза Сперджина: «Сей семя Божьего Слова везде, где только рука твоя может рассыпать его». Не знаю, знал ли брат эти слова, но он сеял семя истины. Олег спросил разрешение показать мои письма о водительстве Духа Святого, его живом действии и в наше время служившему у него солдату, который искал Бога. Божий промысел продолжал действовать в жизни людей. Святое водное крещение по вере я приняла в июне. Через 10 дней наша семья вылетела в Украину. Река Томь, воды которой сомкнулись надо мной в день крещения, Дальний Восток, ставший за 10 лет близким, все это осталось позади. Закончился период исканий. Я стала верующей и вступила в новую жизнь. Никто из моих сотрудниц не уверовал на тот момент, но я не оставляю надежды и молитвы за них. Верю, что для каждой наступит свое время. События той весны были слишком необычными,
их участниками,

0: были все мы. Моя дорогая мама уверовала и крестилась тем же летом, что и я. Таким победоносным было шествие Господа Бога в нашей семье. Будучи свидетельницей моей почти двухгодичной депрессии, которую нельзя было скрыть и в которой было много тяжелых и неприятных моментов, она сказала отцу: «Какие мне еще нужны доказательства, что Бог есть? Я вижу, что Он сделал с нашей дочерью». В течение своей уже христианской жизни я много раз замечала, что труд Господа приносит плод значительно быстрее там, где царит дружелюбие и люди живут интересами друг друга. Следующей весной обратился к Господу мой папа, чем привел в немалое удивление бывших сослуживцев. «Господи, что повелишь мне делать?» Этот вопрос обязательно возникает у каждого искренне уверовавшего. Служить Господу – это не тяжкая повинность, а желание, привилегия, суть и цель новой жизни. В первые годы мама трудилась для Бога в больнице, в палате для тяжело больных. Главврач разрешил ей посещать и ухаживать за теми, кто перенес операцию. Ее желание благовествовать было настолько велико, что ее не пугал труд санитарки, совершенно бескорыстно осуществляемый с одной целью – нести людям Евангелие. Папа, утвердившись и укрепившись в вере, также проповедовал Божье Слово. Со временем родители переехали в тот же город, где жили и мы с семьей. По состоянию здоровья мама не смогла вернуться к прежнему труду. Имея дар благодатной молитвы, она сейчас служит им Господу. Молиться за миссии, христианские издательства, отдельных евангелистов, нужды церкви. Папа проповедовал Божье Слово, пока в 2012 году Господь не отозвал его в вечные обители. Мой брат Саша уверовал и принял Христа в свое сердце после ухода папы из земной жизни. Он осознал, что время и момент перехода в вечность человеку неизвестны и можно опоздать. Изменить же что-либо после смерти уже невозможно. Так говорит Библия. Все эти годы я занималась разными служениями. Прошу Его о мудрости, чтобы содержать свой сосуд в чистоте, чтобы Он имел возможность использовать те способности, которые Сам мне дал. Тружусь в христианской библиотеке, распространяя Библии и Евангелие, сотрудничаю с христианскими издательствами, которые печатают мои стихи и рассказы, а также служу словом в любимом детище нашей сестринской команды на семинарах «Библейские женские образы». На протяжении всех лет моего следования за Господом Он давал чудесные ответы на молитвы, был с нами в горе и радости, в будни и праздники. Ничего не может происходить без Божьего мудрого руководства, непосредственного участия и Его чудного водительства. Да будет благословенно имя Его. Наталья Демина.
1: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
2: Молитесь так. У вас когда-нибудь бывали затруднения с молитвой? Тогда вы в хорошей компании. Вспомните учеников Иисуса. Они не просили наставника научить их ходить по воде или превращать воду в вино, организовывать рекордные уловы или преломлять хлеб так, чтобы одного хватало на тысячу едоков. Просьба, с которой они обратились к Иисусу, была: «Научи нас молиться». Ученики Иисуса были евреями. Их с детства приучали к молитве. Дома, в школе, в синагоге. Трижды в день как минимум. И все же случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться». Луки, глава 11, стих 1. Что-то в его молитве было совершенно иным. Он не просто благословлял Царя Вселенной с благодарением и прошениями. Он разговаривал с Отцом, не с далеким Отцом народа, упоминая его в третьем лице. Он, Отец, по-еврейски Ав, как в именах Авраам, Авессалом и тому подобное, а как со своим отцом, в звательном падеже «ты, отец, Авва, отче». Наставник не оставил просьбу учеников без внимания. Его ответ известен нам как молитва «Отче наш». Наверное, каждый знает ее наизусть и неоднократно произносил сам или декламировал вместе с другими. Она имеет неимоверную объединяющую силу. Тем не менее, это не столько самодостаточный сакральный текст для повторения слова в слово, сколько образец. В первую очередь обращает на себя внимание слово «когда». Иисус не сказал «если молитесь», Он сказал «когда молитесь, молитесь так». Иисус не просто указывал на необходимость молиться постоянно, но и показывал тому живой пример. Он уходил в пустынные места и молился. Мы же зачастую склонны молиться, сталкиваясь с проблемами. «Господи, помоги нам выбраться из проблем, в которые мы влипли, потому что не молились Тебе до этого». Апостол Павел пишет: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь постоянно, как спонтанно, по какому-либо поводу, так и запланированно, в определенное время. Крайне необходимо иметь определенное время в течение дня, отведенное сугубо для беседы с Отцом. И самое лучшее время для ежедневной запланированной молитвы непосредственно перед чтением Писания и или сразу после этого. Это весьма способствует пониманию Божьей воли для нас». Второй момент – «как». Иисус говорит «молитесь так», указывая на три неотъемлемых аспекта – провозглашение, поклонение и прошение. К сожалению, чаще всего у нас из этих трех «П» с молитвой ассоциируется только прошение. Мы, как маленькие дети, клянчим «папа, дай, папа, дай, папа, дай». Но молитва – не просьба исполнить нашу волю, а подчинить свою волю Божьей. Провозглашение – это признание того, кто есть Бог, Его особого отношения к нам. Именно в этом и принципиальное значение фразы «Отче наш». Это непосредственное обращение ребенка к Отцу. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, пишет Иоанн. Павел добавляет: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче». Мы обращаемся к Богу, как к родному Отцу, который никогда не даст нам того, что вредно, а лишь то, что необходимо. Поклонение – это признание нашего отношения к Нему. «Да светится имя Твое» – слово «святой» означает «ничему другому неподобный», «иной», «отделенный», «несравнимый». Ни один из земных отцов не благ так, как Отец Небесный. Многим трудно принять Бога как Отца из-за проблем с их земными отцами. Но имя Отца Небесного свято. Он не популя, которым можно манипулировать. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». «Так зачем же тогда молиться, если Он и так все знает?» – встает вопрос. Ответ очевиден. Чтобы знать, что нам действительно нужно. Чтобы мы понимали, что вариант «папочка, я проголодался, дай мне вагон конфет» не работает. Подлинное поклонение в нашем ответе «вот я, Господи», еще до получения ответа от Него. «Да будет моя воля по воле Твоей» тоже не подходит, ведь мы призваны созидать Его царство, а не свое собственное. И только после осознания того, в чем мы действительно нуждаемся, мы переходим к прошению. Мы просим не о безмятежности и безопасности, не о гарантиях от болезни или несчастного случая, а о том, что нам реально необходимо здесь и сейчас. Не годовой запас продовольствия, а хлеб насущный на сей день. У меня есть яркий пример на эту тему. Как-то раз мне позволено было взять семью в одну из экспедиций. Дело было на Кавказе, в Баксанском ущелье. Домик, в котором нас поселили, стоял на сваях, по сути, висел в полуметре над землей. Каков же был наш восторг, когда поутру под домиком мы увидели ковер из свежевыросших белых грибов. В наших краях это была большая редкость, неимоверный деликатес. Мы собрали все, что смогли. Нажарили с картошкой, сварили суп, и больше половины урожая еще осталось на потом. На следующее утро все повторилось снова. Под домом снова выросли свежие грибы. Запасов, оставляемых на потом, становилось все больше, и они просто гнили, пока мы не угомонились и не начали собирать ровно столько, сколько могли употребить за день. Это была просто какая-то библейская история с манной. Как Израиль в пустыне, так и нас в этой экспедиции Господь учил довольствоваться текущими нуждами. Прошение также включает слова «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». В условиях, когда приходится сталкиваться с открытой агрессией, с явным беззаконием, тема прощения особенно болезненна. Для меня наибольшим потрясением стало то, насколько я оказался все еще способен ненавидеть. Проблема в том, что в нашем сознании размыта грань между прощением и примирением. Примирение требует участия обеих сторон. И в принципе невозможно без покаяния со стороны обидчика. Не менее десятилетия понадобилось полякам и французам, чтобы примириться с соседними немцами после Второй мировой войны. Прощение же – акт односторонний. Непрощение – нечто, чем я отравляю сам себя, что разъедает меня изнутри. Рано или поздно придется прощать. Без этого невозможно достичь мира в душе, невозможно иметь мир с Господом. На пресловутых пятиминутках ненависти нам пытаются внушить деструктивную установку. Не забудем, не простим. Но лишь озлобленный глупец не прощает и не забывает. Наивный, с другой стороны, прощает и забывает, и потому снова и снова наступает на те же грабли. Умный прощает, но помнит. Мудрый же прощает и не вспоминает. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга, пишет Соломон. Сколько семей не могут достичь мира, постоянно напоминая друг другу о прошлых промахах. Но Господь – не обиженный супруг. Он знает все. Никакие наши прегрешения не сокрыты от Него. И тем не менее Он обещает: «Я прощу беззакония их и грехов их, уже не вспомню более». Наконец, еще одна насущная составляющая прошения. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В этом просьба помочь нам не уклониться от исполнения воли Господа. Провозглашение, поклонение и прошение. Чего из этого недостает в ваших молитвах? Признаюсь, что моя слабая сторона – это поклонение. Над этим аспектом мне необходимо работать. Это вовсе не попытка богословского анализа молитвы «Отче наш». Это лишь отдельные мысли, которые помогли мне. Возможно, они окажутся полезными и для вас. Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
0: У нас есть мечта. В одной из церквей города Н мы разместили стол с литературой. После собрания люди начали подходить и рассматривать книги. Мое внимание привлекла одна женщина. Она взяла детскую Библию, осторожно гладила ее и что-то тихо шептала. Это показалось мне необычным, и я невольно продолжил за ней наблюдать. В какой-то момент наши взгляды встретились, и мне стало неловко. Она это заметила и подошла ко мне. «Наверное, вы подумали, что со мной что-то не так?» — спросила она с легкой улыбкой. Я смутился и попытался объяснить, что ее поведение показалось мне необычным. Она выделялась на фоне остальных людей, рассматривающих книги. «Позвольте, я расскажу вам свою историю», — сказала женщина, представившись. Из ее рассказа я узнал, что она и ее муж женаты уже 8 лет. Они до переезда в США ничего не знали о протестантской церкви. В России ее муж был школьным учителем по биологии, а она работала инженером на заводе. 3 года назад они эмигрировали в Америку в поисках лучшей жизни. Но адаптация оказалась гораздо сложнее, чем они ожидали. Языковой барьер, сложности с трудоустройством и постоянные финансовые проблемы стали для них серьезным испытанием. «Идея с переездом была моя», — призналась женщина с горечью. «Муж постоянно упрекал меня за это. Наши отношения ухудшились. Он замкнулся в себе, стал пить, хотя раньше такого за ним не замечалось. Я была в отчаянии и не знала, как жить дальше». Все чаще я задавалась вопросом, стоила ли эмиграция того, что мы потеряли. Однажды в магазине ко мне подошла незнакомая женщина и поинтересовалась, как у меня дела. Я не смогла сдержать слез и расплакалась. Неожиданно она обняла меня и предложила помолиться прямо на месте. Я сначала растерялась, но что-то внутри побудило меня согласиться. Во время ее молитвы я почувствовала, как тепло наполнило мое сердце и вдруг осознала, что боль начала уходить. Мне стало легче. Женщина оставила мне свой номер телефона, и я позвонила ей сразу же, как только вернулась домой. Мы стали общаться почти каждый день и вместе молились. Мои первые молитвы были неуклюжими. Я не знала, что и как говорить, но продолжала молиться. Спустя 3 недели наших разговоров эта женщина пригласила меня в церковь. Побывав на первом богослужении, я поняла, что нашла то, чего мне так не хватало. Когда я рассказала мужу о посещении церкви, он лишь посмеялся надо мной, обозвав дурой. Но я не обиделась и продолжала молиться за него вместе с этой женщиной. «Однажды в церкви нашей дочери подарили детскую Библию», — продолжала она свой рассказ. «Дома дочь подошла к отцу и попросила: „Папа, почитай мне“. Я ожидала, что он откажется, но, к удивлению, он взял Библию и начал читать. С тех пор он каждый вечер перед сном читает ей эти истории. Месяц назад муж впервые стал задавать мне вопросы о вере. Я не всегда знала, как правильно отвечать, но недавно он согласился встретиться с женщиной, с которой я общалась. Вчера у нас дома состоялась первая беседа. Перед ужином мой муж по просьбе дочери прочитал нам всем одну библейскую историю. Этот момент я никогда не забуду. А сегодня мы впервые пришли в церковь всей семьей. Женщина посмотрела на детскую Библию, которую держала в руках, и, улыбаясь, добавила: «Вы, наверное, удивились, почему я ее гладила, потому что эта книга, предназначенная для детей, изменила жизнь нашей семьи. Теперь я хочу подарить ее моей знакомой, у которой 3 детей и схожие с моими проблемы. А, возможно, через эти рассказы их семья тоже найдет свой путь к Богу. Эта история глубоко тронула меня. Я понял, что за этой простой детской Библией скрыта великая сила, способная преображать жизнь». Александр Петров.

«Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий, Иисус Христос».

Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте segenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Будем опасаться. Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Послание к евреям, 4 глава, 1 стих. У одного равнодушного христианина была очень богобоязненная, любящая Господа жена. Каждый раз, когда она шла на богослужение, муж говорил ей: «Маргарита, помолись там и за меня», и тем успокаивал свою совесть. Но вот однажды жена ушла на богослужение, а муж, занятый разными делами, утомившись, заснул. И приснился ему сон, что он умер и стоит со своей женой Маргаритой у небесных врат. Крепко ухватился он за руку жены и сказал: «Теперь войдем в Царство Небесное вдвоем». Вдруг ангел Божий открыл ворота и, обращаясь к Маргарите, сказал: «Ты можешь войти в Царство Небесное, но без мужа». Моментально она сверхъестественной силой отделилась от него и скрылась за воротами, которые сразу же закрылись. От ужаса он проснулся и очень обрадовался тому, что это был сон. С этого дня он стал посещать богослужение. Да, это был только сон. Но будем остерегаться, чтобы это не осуществилось в чьей-то жизни, в действительности, так как Иисус Христос говорит: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дворях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часы никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 по 41 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Прощающий вину. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Псалом 102, 1 и 3 стихи. Сережа и Максим сломали папин велосипед и решили ничего не говорить ему об этом. Они поставили его в сарай и молча прошли в свою комнату. За ужином, когда папа спросил, поставили ли они велосипед на место, ребята так и не признались ему в своей провинности. Всю ночь братьям снились недобрые сны. А утром Сережа поднялся с тяжелой головной болью. Максиму тоже было не по себе. «Как же признаться папе? С чего начать?» — мучительно думал Максим, спускаясь вниз по лестнице из своей комнаты. Но в дверях он лицом к лицу столкнулся с отцом. «Сынок, вы что, не заметили поломки в велосипеде?» — спросил папа. Но в голосе его не было слышно ни малейшего оттенка гнева. И именно это обстоятельство подтолкнуло мальчика рассказать отцу все, как было. «Почему же вы вчера мне не сказали об этом?» Улыбаясь, спросил папа и тут же сам ответил. «Наверное, боялись, что я буду сердиться на вас. Зови Сережу, сейчас я покажу вам, как устранить такую поломку». У Максима как будто гора с плеч упала. «Сергей, пошли скорее, папа нас уже простил!» — сообщил он брату радостную весть, от которой сразу же прошла его головная боль. «Не томит ли и тебя бремя какой-нибудь вины? Если да, то ты можешь избавиться от нее. Наш Бог, прощающий вину, по твоей просьбе может расположить к тебе человека, перед которым ты виноват. Учись и ты прощать, подражая Отцу Небесному».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

у ног Иисуса. Се Иисус встретил их, и они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Евангелие от Матфея, 28 глава, 9 стих. Источник благой вести Иисуса Христа – факт Его воскресения из мертвых. Наш Спаситель был распят за наши грехи, умер, был похоронен, а затем восстал из гроба. 1 Коринфянам, 15 глава, 3-4 стихи. Ни об одном религиозном лидере нельзя сказать такого. Только Иисус Христос, единственный истинный Бог, стал победителем греха и смерти. Сегодня мы познакомимся с двумя верными женщинами, первыми отпраздновавшими эту победу. Они стали свидетельницами худшего мгновения в истории ужасной смерти Иисуса. Но 3 дня спустя они пережили самое большое счастье из всех. Они увидели Христа во славе, воскресшего и преобразившегося, и говорили с Ним. Эта история есть во всех 4 Евангелиях, но только Матфей дал нам услышать, что сказал воскресший Иисус этим преданным женщинам. Слова ободрения «Не бойтесь», слова наставления «Пойдите, возвестите братьям моим» и слова обещания «Там они увидят меня». Теперь обратите внимание на путь, по которому эти женщины пришли прямо к ногам воскресшего Христа и дальше в вечность. Это был путь верности. Ученики Христа покинули его, но эти женщины были у креста до самого конца, а потом проследили, где его похоронили, и позже вернулись, чтобы позаботиться о его теле. Путь исполнения. У гроба в воскресное утро ангел поручил этим двум женщинам сказать ученикам, что Христос жив. И путь послушания. Матвей сообщает нам, что они вышли поспешно, чтобы выполнить поручение ангела. Когда они отправились с послушанием выполнять этот божественный приказ, их встретил Иисус и говорил с ними. Подумайте о том, как вы отозвались бы на слова Спасителя. Наверное, вы бы с таким же, как у этих женщин, благоговейным чувством, затаив дыхание, поклонились бы Богу. В конце концов, дорогая, любящая Бога слушательница, на нашем пути, который мы проходим вместе с Христом, пути, отмеченном верностью, послушанием, служением, поклонением и верой, превосходящие сомнения, те, кто всем сердцем любят, доверяют, повинуются и верят, получают многие и разнообразные благословения.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

В книге Притчи, 10 глава, 22 стих, написано: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Тема нашей передачи сегодня – «Благословение Господне». Звучит песня «Хочет всех людей Господь благословить».

Мне очень хочется, чтобы в этот день твои глаза сияли счастьем. Пусть не скользнет в них грусть и тень, забудутся пусть все ненастья. Я пожелать тебе хочу обилия, тепла и света, чтобы добром душа твоя была согрета. Пусть пребывает над тобой всегда благословляющая Божья рука. А теперь песня «Добрые руки с неба».

стих «Господь дал право нам благословлять» автор Анна Вельк. И звучит песня «Пусть будет Бог отныне и до старости». На тему благословения Анна Вельк написала стих «Господь дал право нам благословлять». Господь дал право нам благословлять. Благословение скрыто, сила Божья. Своей судьбой непросто управлять, порой в ней беспросветность, бездорожье. И как же хорошо знать, что тебя благословение Божие осеняет, в котором Бог на жизнь твою любя благополучия милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба, покоем в горе душу напоит, который посылает только небо. Недаром учат Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтобы о них мы не забыли. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение, и в том оно, чтоб говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили? Чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо их благословить, Бог учит, милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

«Стих хорошо, когда есть утешение», написала Светлана Ермолова. Хорошо, когда есть утешение, хорошо, когда сердце поет, хорошо, когда дух в сокрушенье для смирения гнездышко вьет. Хорошо, когда мысли о Боге, хорошо, когда Он Господин, хорошо на тернистой дороге, где не важен ни статус, ни чин. Хорошо, когда льется молитва, хорошо, когда грех побежден. Хорошо, если каждая битва важный опыт несет, не урон. Хорошо, когда руки в мозолях, когда плод с каждым днем все сочней. Хорошо, когда Божья воля наших планов и целей важней. Хорошо, когда нет места фальши, и когда мы богаты добром, когда с верою движемся дальше, соляным не застыли столпом. Хорошо от тепла и уюта. Хорошо, когда мирно в стране, когда запах неведом приюта, когда каждый ребенок в семье. Хорошо и зимою, и летом. Хорошо, когда в сердце покой, когда много в нас соли и света, когда в небо идем, как домой. Хорошо, когда грозы, ненастья нас не могут сломить, потоптать. Хорошо, когда горе и счастье, как от Господа, можем принять. Хорошо жить и петь и смеяться, каждый день видеть Божьи дела, в дом молитвы, как птички, слетаться. Хорошо, когда совесть чиста. Хорошо, если наша надежда не кончается краем земли. Хорошо, что Спаситель, как прежде, нас ведет в город вечной зари. Хорошо, что мы все в Божьем стане, спасены, что же нужно еще? Хорошо, что мы все христиане. Хорошо, хорошо, хорошо. Песня «Благодарю, Господь, что Ты всегда со мной».

0: Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и, если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.
1: Звучит песня «Благословен тот дом».

Автор следующего стиха – Инна Гунько. «Что есть твое благословение, обилье благ на сей земле, но люди мира без сомнения успешны в жизни и в труде. Не все, конечно, но так часто имеет грешник в жизни все, не знает он, где будет вечно, совесть мертва, идти легко. Не знает он борьбы с собою, в невинности не моет рук, его жизнь прах перед тобою, а его вечность ужас мук. Что есть твое благословение для твоих избранных детей? Писание есть источник света, нет слова Божьего верней. Те, кого мир весь недостоин, скитались в милотях порой. Кто не был муками прославлен, их знает только Бог святой. Тернистый путь, он неудобный для вожделений всех плотских. Но что твое благословение, Спаситель, для детей твоих? А в том твое благословение, что слов живых святой поток уму дает преображение, что ты живешь, как хочет Бог. И ставший в нем новым творением, ты отражение Христа. Всю жизнь проходит обновление благословенного дитя. Звучит песня «Благословение пусть на ваши головы».

Следующий стих о благословении написала автор Анна Локс. Благословение с небес приходит, благословение обогащают, благословение святые всходы сердца и души наши освещают. Когда Создатель сотворил природу, украсил небо и моря, и землю, Он произнес благословение оду и тоже созидание неделю. Предвидел Он падение Адама и знал, что человеческая раса, пойдя путем погибели упрямо, жизнь истинную не найдет без спаса. Навечно возлюбив свое творенье и о судьбе его заботясь нежно, Бог подарил свое благословение ему как неизменную надежду. Благословение имея, можем и мы благословлять во имя Сына. Благословение Владыки Божие даруют радость сердцу, телу, силы. Нам, познающим сердце Иисуса, богатое любовью и терпением, нам, христианам от креста Голгофы, так важно в мир нести благословение. Давайте, не стыдясь и не стесняясь, в беседах и с изгоем, и с элитой, благословением людей касаясь, о власти Божьей говорить открыто. Давайте же благословлять радушно своих мужей и жен, свое наследие, благословлять сердца, умы и души, коллег и просто встречных и соседей. Давайте низводить благословением все светлые божественные силы, пусть Божие меняется творенье по воле Бога и во имя Сына. Пусть прахом станут дьявольские козни от искренних благословений наших. Пусть гасит мир небес мирские розни от Каина и Вавилонской башни. Благословеньем стройте царство Бога. Пусть росами святых благословений сияет для Спасителя дорога в день славный Его славного явления.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного счастья.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры мои. Мы продолжаем с вами эту серию проповедей «Христос в каждой книге Библии». Но хотелось бы, братья и сестры, такую отметить деталь. Свойственно человеческому естеству привыкание. Идем мы по темам, идем мы по книгам, или идем мы как-то, какую череду мы избираем. И мы привыкаем, думаем, ну, следующая книга, следующая тема. Мне хотелось бы напомнить нам важную деталь, что, подходя к Слову Божию, мы обращаемся к святыне. Мы обращаемся к той информации, к тому, что хотел нам Господь передать. Это не просто нам какая-то такая второстепенная мысль, это не просто какая-то художественная литература, это то, что хотел Бог сказать своему народу, это то, что Бог хочет сказать своему народу сейчас. Это Божье откровение для нас. И приступая к этому, мне хотелось, чтобы мы настроились к этой важной мысли, к этой важной идее для нашей жизни, нашему исправлению. Понимая то, что мы приступаем с вами к святыне, мы не приступаем просто к каким-то, ну, интересным рассказам, каким-то байкам. Мы приступаем к Слову Божию, которое живо, действенно и которое производит определенные моменты в жизни нашей. Итак, мы сегодня с вами смотрим на книгу Амоса, книга пророка Амоса. Я хотел бы сначала в первую очередь посмотреть такой краткий обзор этой книги, о чем эта книга говорит, тема этой книги, исторические обстоятельства и многие такие другие моменты. Автором книги Амос является сам Амос. Мы читаем с вами первый стих первой главы. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иасова, царя израильского, за 2 года перед землетрясением. Как мы видим из текста, Амос жил южнее от Иерусалима, примерно 15 километров, где-то 10 майлов. Это город Фикоя был. Занимался он пастухом, мы с вами прочитали слова Амоса, одного из пастухов. Занятие его было пасти овец, это было вот такое дело его. Книга входит в группу книг Ветхого Завета «Малых пророков». Малые пророки, братья и сестры, это не потому, что они маленькие по какой-то значимости. Нет, малые, потому что просто была определенная ситуация, определенные обстоятельства в данной местности, и Бог брал определенного человека по состоянию его сердца, по состоянию его жизни, и Он посылал в определенное место, чтобы возвести свою волю, чтобы что-то сказать, чтобы открыть какую-то вещь для людей, тех, которые жили на то время. Книга состоит из 9 глав. Мы с вами читали эту книгу, знаем эту книгу. Примерное время написания, опять же, примерно это время написания 762-755 годы до Рождества Иисуса Христа. Тема книги, как вы поняли, это суровый Божий суд за отступление Божьего народа. Тема книги пророка Амоса – это суровый Божий суд за отступление Божьего народа. Пусть это прозвучит сегодня в нас. Пророчествовал Амос во времена правления царя Озии, мы с вами читали, это на юге, в южном царстве, в Иудее, и Иеровоама II в северном царстве, в Израильском царстве. Что хотелось бы отметить, братья и сестры, говоря вот этот контекст, обстановку, во времена царствования вот этих людей, Озии и Иеровоама, эти два царства, они достигли, как некоторые историки говорят, которые исследовали эти вопросы, достигли практически того же процветания, что было при Соломоне, при царе Соломона. Это было политическое, это было материальное благословение, это было люди, евреи жившие, они взяли в дань с этих окружающих народов, мы читаем с этой книги, им платили дань, не они были данниками, а им платили дань. Это было время процветания, это было хорошая сторона, может быть, для человеческого, физического воздействия. Но внешне, когда было все нормально, внешне, когда все цвело, процветало, бизнес, работа, дела, внутренне человек разлагался все больше и больше. Внутренние моральные устои, духовные устои человека были разрушены до основания. Чтобы поддержать эту мысль, я хотел бы обратиться к второму моменту своей проповеди, второй шаг своей проповеди, и рассмотреть 3 главные проблемы. Это 3 главные как бы предыстории, 3 главные предтечи таких, да, Три главные предпосылки, может быть. То есть, что было вызвано, что присулило тому, почему Амос пошел проповедовать в это царство. Три причины, да, по которой, три проблемы, которые сделали необходимым даже служение Амоса. Первое – это отступление от Божьего церемониального закона. Отступление народа Божьего от церемониального. Евреи говорили, что они хотят служить Богу. Когда произошло разделение этих царств, двух царств, когда Израиль разделился, мы знаем, с вами два колена на юге осталось, и разделились, а между ними стала вот эта пропасть, да, и 10 колен там на севере оказались. И Раваам, сын Соломона, он не решил вопросы налоговой системы. Ему предложили сделать меньше дань с народа, но он сделал больше, и вот произошло это разделение. Но что произошло дальше, братья и сестры? Как я ранее сказал, евреи, они не говорили, вот эти 10 царств, 10 колен, извините, что они не хотят служить Богу. Они говорят, да, мы хотим служить Богу, мы хотим приносить жертвы. И что они делают? Вопреки закону Божию, они строят два жертвенника. Два жертвенника. Один в Вифиле, на юге своего царства, и один наверху, на севере, в колене Дановом стоят жертвенники. И Иерувам понимал, что если народ будет жить здесь, в своем царстве, вот это десятиколенном царстве, и будет ходить туда, в Иудею, на поклонение, это будет нарушено. Это будет что-то нарушено, да? Это вся система, структура, она будет нарушена. И он понял, он смекнул, что надо здесь сделать эти поклонения. Религиозную систему, вот эту систему жертвоприношения, поклонению здесь надо основать. Несмотря на то, что Богом было повелено, что поклонение Богу должно происходить в Иерусалиме, люди делают там. Мы, в общем, не против служить Богу, да? Но не на Его условиях. Мы не против служить Богу, братья и сестры, заметьте это выражение мое, но не на Его условиях. Мы видим какие-то вещи, которые, на наш взгляд, могут быть отменены, переделаны, изменены как-то на наше усмотрение. Это то, что происходит всегда, братья и сестры, во все времена человечества. Это то, что происходит с людьми, которые постоянно что-то выискивают. Постоянно что-то в противокор, противовес, в противопоставление Божьим принципам хотят делать. Бог определяет раз и навсегда, Он неизменный в слове Бог. И Он говорит, что должно быть так. Что должно быть вот так вот. Но мы говорим, Господи, а мы хотим вот так. А мы думаем, что вот так можно быть. Отступление никогда не случалось в одночасье. Раз, и народ стал поклоняться идолам. Все, мы отвергаем живого Бога, мы идем к Ваалам и Астартам. Никогда такого не было. Какая разница, где поклоняться? На то время было. Это мы сейчас уже видим в свете Нового Завета, когда Христос сказал самарянке о том, что люди не будут поклоняться на горе и в Иерусалиме, а на всяком месте. Но на тот момент мы видим понимание и сознание в умах людей, в сердцах людей совершенно другое. Какая разница, где поклоняться? В колене Дановом, в Вифиле, в Иерусалиме. Еще можем себе 5 жертвенников построить. Отступление от принципов того, что Бог определил в Иерусалиме. Самая большая опасность, что человек берет на себя ответственность возражать Богу. Самая большая опасность для человеческого естества, для человеческого духовного составляющего, когда человек начинает противоречить Богу, возражать Богу. Второй шаг, вторая причина. Они отступили от Божьего морального закона. 4 глава, 1 стих мы читаем. «Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, будем пить». Клялся Господь Бог святостью Своей, вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками остальных ваших удами. И дальше он перечисляет вот эти все суды. Отступление от морального закона. Амос перечисляет целый ряд этих вещей в обвинение тому, что наряду со всем вот этим, что богатство, вот это процветание, благополучие, люди переступают мораль. Человеческие нормальные принципы угнетают, унижают, продают людей. Людей ни за что считают, тех, кто имеет власти какие-то. И люди бессовестно притупив всякую способность реагировать на что-то. Амос им говорит, проповедует, они его не слушаются, насмехаются над ним. Третий шаг важный, почему, чем необходимо было вызвано служение Амоса. Они отступили от самого Бога. Если первый шаг мы сказали, что вот это отступление церемониального момента, когда надо было поклоняться там, в Иерусалиме, там были определенные люди, определенные правила, требования поклонения, они отступили от морального закона, и они отступают от самого Бога. Невозможно, да, мы немножко ранее говорили, чтобы так вот сразу все раз, и все изменилось в одночасье. Человек постепенно делает шажки назад. 90-е годы, мне, как многим из вас, может, братья, приходилось ездить на заработки в Москву. И видя вот эту обстановку в церквах, мы ходили там на богослужение, на служение, меня удивляло, ну, разница была между нами, периферией, и между столицей. Разные были понимания. Думаю, ну, братья, мы все же братья, баптисты мы. Спустя 5 лет, 5-6 лет, мне опять пришлось побывать в Москве, на другой стройке, но посетить эти же церкви, побыть в этих церквах. Братья и сестры, понимание такое, как мурашки по телу идут или волосы дыбом встают, это просто легкое сравнение. Люди в открытую заявляют, что баптизм – это отсталое, это что-то такое с запахом нехорошим, нам нужно что-то новое, нам нужно свежее, как это делают харизматы. Это я вам цитирую слова молодежи. Бабушки, дедушки плачут, рыдают, а молодежь на дыбы церковь поднимает. И это все происходило постепенно. Мы это сначала не будем делать. Это отсталое. Это ваши традиции. Это ваше понимание. Это вы так видите. Это вы так думаете. А мы так не будем делать. И постепенно, постепенно все скатилось к тому, что молодежь полуголая, безнравственно, в поведении, вызывающе себя вела в церкви. Я говорю, Павел, что вы делаете тут? Во что вы превратили Дом Божий, ваше служение? Иди, откуда ты пришел, так мне сказали. Спустя каких-то 5-6 лет произошло такие изменения. Люди отступают от самого Бога. Постепенно, постепенно происходит, и люди не замечают, как становятся идолопоклонниками. Люди не замечают, что уже служение, они не превращаются в богослужение, которое они как бы называют. Это уже в какие-то дискотеки превращается, в шоу какие-то, в развлекательные заведения. Молодежь же хочет сегодня веселиться. Давайте сделаем им, что они хотят. Что вы еще хотите, братья и сестры? Вчера на совещании очень была хорошая отмеченная мысль. Она так заронила в сердце моем. Не паство должна руководить пастухом. А пастух паствой, пастух, которому дана сила от Бога, видение от Бога, понимание от Бога, его служение, понимание, он должен наставлять паству. Сегодня происходит наоборот. Сегодня вот этот rotation происходит. Сегодня люди говорят, мы хотим это, и мы пойдем туда, где нам хорошо, где нам весело. И Слово Божие об этом говорит. Будут избирать себе учителей, будут избирать себе там, где им приятно, хорошо. Конечно, мне не нравится, когда мне говорят о моих недостатках. Конечно, это не льстит слуху моему. Конечно, оно меня возбуждает. Конечно, я начинаю возражать, и что? А вопрос в том, потому что мы потеряли связь с Богом. Мы не можем принять того, что говорит нам Слово Божие, потому что мы потеряли вот эту связь. Как Исаия говорит, грехи ваши разделили вас и Бога. Бог говорит через Исаию, грехи ваши, вы приносите жертвоприношение. Они не нужны мне. Так же самое делали тогда, на тот момент, во времена Амоса, люди. Они отступили от Бога, но не ходили в храм, приносили жертвоприношение, праздники делали. Я просто обобщаю это все, братья и сестры. Это все написано в этой книге. Как бы показывая нам вот этот контекст жизни, да, того далекого времени, более почти уже 2000 лет, более 2000 лет, даже почти 3000 лет. Но оно все реально сегодня, на наше время, в нашу жизнь. Потом люди выходят на финишную прямую. Опять же, подчеркиваю, сами того не замечая, начинают поклоняться Ваалам и так далее, и так далее, и так далее. Пророческое служение Амоса, оно было последним предупреждением в Израилю об его отступлении от Бога. И затем Бог производит свои суды, и эти люди уходят в плен. И это государство исчезает. И все из-за того, утром первой проповеди Саша сказал очень хорошую мысль, что Бог ревнует. И иногда нам кажется, что Богу безразлично его слово, которое он определяет. Бог определяет свое слово своими принципами жизни. Своими взглядами Бог определяет и подводит нас с вами под это. И подводит нас с вами под ответственность этого слова. Но мы иногда думаем, ну, ничего страшного. Так можно, можно так, можно этак, можно туда, можно сюда. Но не только не так, как Бог говорит. Только не так, как в Слове Божьем написано. И в итоге человек проходит, проходит определенное время, и он уже сам не замечает, как он в яме этой греха оказывается. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание. Книга Амоса, 3 глава, 1 и 2 стихи. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас призвал я из всех племен земли, потому что я взыщу с вас за все беззакония ваши. Я взыскал вас из всех племен земли. Вы, по сути, никто». Замечаете, друзья, между строк? «Вы, по сути, никто, но вы возомнили о себе, что вы кто-то. Я вас избрал из всех народов земли. Я вас вывел из этого Ура Халдейского. Я поселил, я спас вас в Египте эти времена процветания, когда голод был по всей земле Ханаанской. Я дал вам благословение, вы вышли из этой земли. Я провел вас через эту пустыню. Я дал вам эту землю. А что вы делаете? Что вы совершаете? Как вы себя ведете? Посмотрите на себя». Бог обращает на себя внимание. Его суды, друзья, это своего рода духовная больница. Бог хочет обратить внимание на себя, своего народа. Народ, который наречен именем моим, он хочет на себя внимание.

А Вифиль обратится в ничто. «Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле». И 14 стих, братья и сестры. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите». «Взыщите Господа». Наряду со всеми бедствиями, которые грядут, наряду со всеми судами, которые Бог обещает совершить над Израилем, Бог взывает народу о покаянии. Бог призывает к себе, привлекает внимание к себе, говорит, взыщите Господа. Посмотрите, мы с вами прочитали два стиха, и Господь здесь дважды употребляет это слово. Взыщите Господа, взыщите Господа. Нам открывается позже в этой книге восстановление Израиля. Опять же, обращаем внимание на то, что Бог блюдет свое слово, что Бог смотрит за своим словом, за исполнением своего слова. И Бог хочет наказать тех, кто не слушает его слова. И Бог призывает к себе, такие шаги мы с вами рассматриваем, чтобы народ обратился от худых дел своих, чтобы он взыскал Господа, делал добро, творил дела милосердия. Бог обещает в далеком будущем все же восстановить народ. Все же восстановить народ. Потому что мы с вами слышали сегодня, что Бог есть Бог-ревнитель. Он ревнует о своем народе. Ему не безразличен свой народ. Он смотрит за своим народом. Он пасет свой народ. Иногда мы пытаемся Богу диктовать свои условия. Иногда овцы пытаются что-то говорить пастору. Но пастор говорит, я буду вас пасти. Я буду применять к вам жезл и посох. Я буду воспитывать вас. Я буду посылать вам вот эти бедствия для того, чтобы вы одумались. И для того, чтобы вы все-таки обратили внимание на меня, а не на этих идолов. Итак, братья и сестры, самое главное, к чему мы идем. Как мы можем увидеть Иисуса Христа в этой книге? Мы увидели Амоса, о том, что он идет в народ израильский. Бог его призывает для того, чтобы пойти и показать народу его состояние, чтобы немножко пробудить народ, обратить внимание народа на его Бога, на его Господа, которого он избрал. Но как мы видим Христа здесь, братья и сестры? История человечества делится на три основных периода, как некоторые говорят. В принципе, я соглашаюсь с этим. Это период до Иисуса Христа, период времени Иисуса Христа. Период во Христе. Период во Христе, говорят богословы многие, это самый благодатный период для жизни всей вселенной. Бог не спосылает в Иисусе Христе благодать на землю. Бог протягивает руку милости. Бог протягивает руку прощения. Бог хочет спасти человечество. Мы с вами слышали этот текст сегодня, что Бог возлюбил мир и отдает Сына Своего Иисуса Христа. Но что самое удивительное, братья и сестры, ведя вот эти две параллели, книгу Амоса и Иисуса Христа в этой книге, даже не параллели, а два в одном, две в одной мысли, хотелось бы обратить внимание, вот Андрей Павлович сказал перед моей проповедью эту мысль, что на данный момент Христос-спаситель, братья и сестры, вы слышите, что я говорю? Христос-спаситель, Христос-спасающий, приходит то время и настает уже, будет скоро это время, когда будет Христос-судья. Христос-судья. Давайте с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих прочитаем. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир через Него спасен был». Через Него Бог не послал, чтобы судить. То есть на данный момент, вот сейчас, Бог спасает, чтобы спасти мир. Но приходит или будет то время, еще повторю эту мысль, когда Христос будет судьей. Когда Христос будет подводить нас к ответу. Судья. Кто такой судья, братья и сестры? Кто такой судья? Давайте сразу вспомним, да? Я думаю, многие из нас были в судах. За тикеты наши, за спидинги наши. И когда мы приходим в это помещение, уже какой-то особый дух наполняет нас. Уже особое какое-то состояние. Там уже не посмеешься, уже что-то не пошутишь, уже какое-то такое состояние трепета. Заходишь в эту комнату, да, это в холл ты заходишь, потом заходишь в эту комнату, где тебе должны приговор вынести за твое поведение. Еще больше.

0: какой-то страх объявит нас. И вот мы сидим, и выходит судья в мантии, и мы все встаем. Но перед судьей еще есть прокурор, который предварительно пытается с тобой вести разговоры. Я могу тебе заменить тикет, мы можем попросить, чтобы судья тебе пробейшн поставил, мы можем тебе это, мы можем тебе это. И вот выходит судья. Коваленко Владимир, ты встаешь, это ты? Я. Подними руку и скажи, что это ты. Это у меня так было. Я поднимаю руку и говорю, да, это я. Вот у тебя такое-то, такое-то, такое-то. Ты знаешь, что за это положено такое-то, такое-то? Я говорю, да, я знаю. А ты знаешь, что я тебе могу сделать? Вот это, вот это, вот это. Я говорю, знаю. Я говорю, спасибо. И он выпускает тебе и говорит, вот там вот окошко есть. Заплати. И ты довольный или печальный, не знаю, у кого как, идешь и платишь. И сразу я задал вопрос, а на основании чего судья мне или выписывает, или прощает, или меня еще какое-то положение ставит? На основании закона. На основании правил дорожного движения. Судья выносит свой приговор, и этот приговор окончательный. Да, мы можем обжаловать его в Верховном, опять же, суде. Мы можем написать какую-то петицию, мы можем дело это закрутить. Но, по сути, никто это никогда не делает, практически. Братья и сестры, это временное, это земное. Один тикет, пять тикетов, десять тикетов, ничего страшного, да? Другие какие-то тяжбы. Происходит это в жизни человека по его же греховности. Как один брат мне говорил, Вова, вылечит твое желание быстро ездить. Здесь в Америке быстро, говорит, лечат, говорит, желание быстро ездить. Прожив уже 10 лет, братья и сестры, я понимаю, что лечение эффективное. Честно говорю. Очень хорошо лечит. Сейчас мы говорим о суде, который выносит приговор. Сейчас мы говорим о том, перед кем нам придется предстать. Мы видим, что невозможно человеку избежать суда Божия. Мы видим, что в конце нашей земной жизни нам придется дать ответ за свою жизнь, за свою езду, да, по этой земле. Как мы ездили с вами? По правилам Божьим мы ездили. Или мы ездили, как мы хотели. Мы жили, как нам было удобно, как нам этого хотелось. Мы желали, как нам это, может быть, приятно было. Давайте с вами прочитаем, друзья мои, 19 стих. Евангелие от Иоанна, 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Суд состоит в том, что Бог определяет мерило свое. Опять же, мы с вами видим. Бог определяет свой принцип спасения человека. Бог определяет так, как можно спастись человеку, но человек определяет для себя совершенно другое. Посмотрите, суд состоит в том, что свет пришел в мир. Свет пришел осветить тьму. Свет пришел рассеять тьму. Свет пришел, чтобы победить тьму. Но человек не хочет этот свет. Человек хочет жить во тьме, потому что дела его злы, мы так читаем. Еще раз прочитать стих. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их не злы. Давайте с вами в конце Евангелия прочитаем еще один текст. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Суд Божий пребывает на нем. Опять же, мы видим с вами, что Господь выставляет, как бы сказать, канон, мерило. Вот этот стандарт выставляет. И кто ты сегодня? На какой ты стороне? Бог сегодня проводит черту. Бог сегодня ставит границу. Жизнь с Сыном – это благодать. Жизнь без Сына – это осуждение. Если ты хочешь жить так, пожалуйста. Если ты хочешь жить так, пожалуйста. Но знай, что определенное время, определенный момент тебе нужно будет дать ответ перед судьей. Тебе нужно будет дать ответ за свою жизнь. Давайте прочитаем еще с вами несколько текстов, которые показывают нам Христа как судью. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих с вами читаем. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его». В царстве Его. Посмотрите, друзья, интересно. Который будет судить? Бог отдал суд Сыну Своему. Сын будет судить. Сын будет определять наше положение в вечности. Сын будет определять наше место. Или за этой чертой, или за этой чертой. Читаем с вами еще один текст. 2 Тимофея 4:8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Господь – судья праведный. Господь – судья праведный. Если мы знаем с вами, что есть судья подкупные, судья, которые взятки берут, судьи, которые неправедно судят, судья, которые несправедливо выносят приговор, мы видим, Христос – это судья праведный, тот, который будет судить праведно. Итак, братья и сестры, заканчивая свою проповедь, я хочу задать нам несколько практических вопросов. На меня сегодня налагается ответственность. Я буду отвечать за свои поступки. Я буду отвечать за свой жизненный путь, который Бог мне определил. Я буду отвечать. Вопрос в том, готов ли я сегодня дать вот этот ответ за свою жизнь? Готов ли я сегодня держать этот ответ? Могу ли я выйти навстречу Христу и сказать сегодня действительно, как вот сказал Петр, Павел сказал, что желающими явления Его, судья праведный, который будет давать венец тем, которые желают явления Его. Или я буду прятаться, или я буду убегать, или мне, может быть, будет стыдно за свою жизнь, за свою жизненную езду здесь по земле. Второй вопрос. Как сегодня я воспринимаю Слово Божие, звучащее ко мне? Как сегодня я воспринимаю эту информацию и Слово Божие? Что оно для меня сегодня? То не для меня, то для них. Как один человек, который сказал, что я там забыл в этой церкви? Что я там забыл? Я туда ради детей хожу. Что они мне могут сказать, эти суи словы, говоря на проповедников? Что я там не слышал? В итоге Господь забирает одного сына, другой сын, машина придавливает, третий сын отказывается от отца. Одно бедствие за другим, Что я там слышал? Что я там знаю? Что мне могут сказать? Сегодня на меня, братья и сестры, на всех нас налагается ответственность перед Словом Божьим. Насколько я его воспринимаю и исполняю в жизни своей. Насколько оно реально сегодня в моей жизни, реально в жизни, не просто чтение и в графике отмечать галочку, а реально в жизни, в поступках моих, в действиях моих, в приоритетах моих. И третий вопрос, последний вопрос. В каком качестве сегодня является для меня Христос? Кто Он сегодня для меня? Спаситель? Вот Бог, на которого мы уповали, вот тот, на которого мы уповали, когда Он придет. Один из любимейших хоровых псалмов моих, «Умолкните острова», вот тот, на которого я уповал. Или просто сегодня для меня Он второстепенная личность в жизни моей. Да, мы это в открытую не можем сказать, но наша жизнь, как Станислав сказал, наши плоды, они искусственные, может быть. Они просто вид благочестия имеют, но силы же его отрекшиеся. Читаю последний текст, братья и сестры, Деяния апостолов. Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Апостол Петр проповедует в Ареопаге и говорит людям такие слова. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Заметьте, друзья мои, праведно, это честно. Каждому воздаться то, что он заслужил, то, что он получил, действительно получил. И никто не сможет оправдаться. Никакие адвокаты, никакие прокуроры не помогут нам. Праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог будет судить вселенную через Иисуса Христа. Христос будет нашим. Или оправданием, или осуждением. Что для тебя сегодня важно? Оправдание или осуждение, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Я желаю, братья и сестры, всем нам благословения, чтобы действительно пересмотреть свою жизнь сегодня,
1: посмотреть на Христа в первую очередь, посмотреть на себя и увидеть вот эту действительность своей жизни, действительность своей жизни. Не просто сказать «действительно, действительно», а сказать реально действительность своей жизни, что я делаю, как я действую. Один практический совет. Он когда-то помог мне покаяться очень хорошо. Совет пяти пальцев. Боже, покажи мне, кто ты. И другая рука. Боже, покажи мне, кто я. Поверьте, братья и сестры, Бог не пройдет мимо нашей просьбы. Бог не пройдет мимо нашего желания стать лучшими, стать преображенными, стать освященными. Аминь. Помолимся.
2: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
3: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Род Османеев или Маковеев. Название Османеи означает «сиятельные» и происходит от Осмона, еврейского священника из череды Иарива, древности 1261. А название Маковеи, означающее «молоты», происходит от праправнука этого Осмона Иуды, отличившегося в борьбе евреев за независимость от Сирии, 1 Маковея 2.4. Исследователям Библии полезно знать события в Израиле перед явлением в наш мир Иисуса Христа, который пришел к своим, и свои его не приняли. Обратим внимание на выдающихся личностей из рода Османеев или Маковеев, которых Бог употребил для сохранения в еврейском народе веры в единого Бога и для ожидания грядущего в мир Избавителя. Матафия, дар Господень, правнук Осмона, иерусалимский священник, находившийся со своими 5 сыновьями в городе Медине, когда прибыл туда представитель сирийского царя Антиоха IV Эпифана, уговаривать и принуждать евреев отречься от веры отцов и приносить жертвы греческим богам. Матафия убил еврея, хотевшего принести жертву идолу, потом царского представителя, и поднял восстание на защиту запрещенной веры. Через год он умер в возрасте 146 лет, а начальство не над восставшими поручил своему среднему сыну Иуде, прозванному Маковей, молот. Иоанн, прозванный Гадис, старший сын Матафии, был убит сынами Иамври, когда он шел к Новатеям. 1 Маковея 9:35-36. Иуда, прозванный Маковей, третий сын Матафии, по завещанию отца стал вождем восставших. 1 Маковея 2:66. Из партизана он превратился в искусного военачальника. Разбил выступивший против него отряд Аполлония, потом разбил сирийского военачальника Хирона. При Эммаусе разбил армию Птолемея, Никанора и Горгия, состоявшую из 40 тысяч пехоты и 7 тысяч конницы. А при Вефсуре разбил отборные войска правителя Сирии Лисия, состоявшие из 60 тысяч пехоты и 5 тысяч конницы. После этого овладел городом Иерусалимом, за исключением крепости, очистил город от идолов, построил новый жертвенник, восстановил богослужение и установил праздник Ханука, 1 Маковейская 5, 52-59, упомянутый в Новом Завете под названием «Обновление» от Иоанна 10, 22. После этого Иуда выручил своих братьев-евреев, находившихся в городах Галаадских, Аммонийских, Моавитских и Идумейских, а брат Иуды Симон защитил находившихся в Галилее. По смерти Антиоха IV Епифана Иуда пытался овладеть Иерусалимской крепостью и находящимся в ней сирийским гарнизоном. Но на помощь осажденным поспешило 120-тысячное сирийское войско с 30 боевыми слонами. Сирияне осадили Иерусалим, но из-за своих внутренних неполадков сделали с евреями договор и возвратились в Антиохию, где воцарился Дмитрий I Сотер в 162 году. Этот Дмитрий послал свое войско под начальством Вакхида наказать Иуду Маковея и поставить Иудея первосвященником Алкима. Иерусалимляне приняли царского ставленника, а Иуда со своими сторонниками удалился. Но жестокий и жадный Алким возбудил против себя народ, который начал обращаться к Иуде Маковею. На помощь Алкиму царь послал войско под начальством Никанора, который сперва хитростью пытался заманить к себе Иуду, а потом потребовал, чтобы евреи выдали его. при Вефороне произошло сражение, в котором войско Никанора было разбито, а сам он убит. После этого Иуда Маковей заключил союз с Римом, который начал интересоваться Ближним Востоком. В следующем году в сражении при Елиасе Иуда был разбит и убит в 161 году. Он не оставил ни сыновей, ни дочерей, но его прозвание Маковей, то есть молот, перешло не только на потомков его брата Симона, но и на многих, подвязавшихся за веру в единого живого Бога. Елиазар, прозванный Аваран, четвертый сын Матафий, в сражении при Вефсахаре подбежал к наибольшему слону, на котором предполагал находиться царь Антиох V, кинулся под слона и убил его, но и сам был задавлен упавшим на него слоном. 1 Маковея 6:42-46. Иоаннафан, прозванный Апфус, осторожный, пятый сын Матафии, по смерти Иуды Маковея принял начальство над восставшими евреями. Он удалился в Иорданскую низину, 1 Маковея 9:42, где отразил нападение Вакхида, сирийского военачальника, пытавшегося их уничтожить. Тем временем умер поставленный сирийским царем первосвященник Алким, а влияние Иоаннафана росло. Следующий поход Вакхида был очень неудачным, и он заключил мир с Иоаннафаном, который поселился в Михмасе, судил народ и истреблял нечестивых. 1 Маковея 9:57-73. Борьба Александра Баласа, выдававшего себя за сына Антиоха IV Епифана, с Дмитрием I Сотером за царский престол Сирии, помогла Иоаннафану. Дмитрий поспешил заключить с ним мир и позволил поселиться в Иерусалиме, а Александр прислал ему порфиру и золотой венец, чтобы он стал первосвященником и другом царя. Это случилось в 153 году до Рождества Христова, ко времени праздника Кущей, 1 Маковейская 10:20-21. Умело пользуясь расположением как царя Сирии, так и царя Египта, Иоаннафан расширил и укрепил границы Иудеи. Когда Аполлоний, сторонник Дмитрия II Никатора, начал войну с Александром Баласом, Иоаннафан вышел ему навстречу, победил его при Яффе и овладел Азотом. Все же воцарившийся Дмитрий II подтвердил первосвященство Иоаннафана и обещал многое, но ничего не дал. Когда Трифон, сирийский военачальник, восстал против Дмитрия II, чтобы возвести на царский престол Антиоха VI, сына Александра Баласа, Иоаннафан примкнул к восставшим. Потом он заключил союз с Римом и Спартой. Трифон, опасаясь Иоаннафана, заманил его в Птолемаиду и предательски убил в 143 году до Рождества Христова. Симон, прозванный Фасси, второй сын Матафии, отличался особым благоразумием. По смерти Иоаннафана он принял руководство восставшими, когда Трифон убил малолетнего Антиоха VI, чтобы самому стать царем Сирии. Симон перешел на сторону Дмитрия II Никатора, который освободил Иудею от налогов и признал Симона первосвященником и этнархом, начальником народа. Симон овладел Газою, Газером и изгнал сирийский гарнизон из Иерусалимской крепости. В 140 году до Рождества Христова народ поставил его своим начальником и первосвященником. 1 Маковейская 14:35. В 138 году до Рождества Христова он возобновил дружбу с Римом и Спартою. По смерти Дмитрия II Антиох VII Сидет потребовал от Симона уплаты дани, но Симон отказал и отразил его поход на Иудею в 135 году. Беда постигла Симона неожиданно. Его зять Птолемей, военачальник Иерихона, пригласил Симона с его двумя сыновьями к себе на пир и убил их, чтобы самому занять место первосвященника и этнарха. Иоанн Гиркан, сын Симона, находившийся в городе Газере, получивший сообщение об убийстве его отца и братьев, поспешил в Иерусалим принять обязанности первосвященника и этнарха. Сирийский царь Антиох VII Сидет, узнавший о смерти Симона, пришел с большим войском и осадил Иерусалим. После геройского сопротивления Иоанн Гиркан вынужден был сдаться в 134 году до Рождества Христова. Победитель сохранил за ним звание первосвященника и правителя, но обязал платить дань и помогать на войне. Во время сражения с парфянами Антиох VII Сидет был убит, а с ним кончилась династия Селевкидов и зависимость Иудеи от Сирии. По возвращении с похода на парфян Иоанн Гиркан начал расширять и укреплять границы Иудеи. В 128 году до Рождества Христова он разрушил Самарянский храм на горе Горизим, а лет 10 спустя и самый город Самарию. Он покорил идумеев и заставил их принять иудейство. Он возобновил союз с Римом. При нем разгорелась вражда между фарисеями, сторонниками отеческих преданий, и саддукеями, отрицавшими воскресение мертвых и существование духов. А исеи удалились от мирских споров для благочестивой жизни в пустыне. Первосвященник Симон окружил себя царской роскошью и начал чеканить монету со своей надписью. И когда он умер в 104 году до Рождества Христова, то оставил страну внешне укрепленную, а внутренне раздираемую спорами и раздорами. А по словам Христа, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город, разделившийся сам в себе, не устоит. От Матфея 12:25. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Готовьтесь! В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Свидетельство.
3: Бог ищущим его воздает. Каждый раз, читая свидетельства детей Божьих об их личном обращении к Богу, мы сопереживаем и радуемся. Через искренние, подчас драматичные рассказы братьев и сестер, невыдуманные истории из самой жизни, Господь достигает своих целей. Мы обогащаем друг друга опытом пережитого. 30 лет прошло с тех пор, как семья, в которой я родилась и воспитывалась, стала на путь веры. Перебирая в памяти события тех лет, хочу поделиться воспоминаниями, отдавая славу тому единому, который занимает главное место во всем повествовании. Родители, мама-педагог, отец-кадровый военный, уделяли нашему с братом воспитанию много внимания и времени. Стремились дать хорошее образование. Мама создавала атмосферу взаимного уважения, любви, участия в делах друг друга. Не знавшая Бога, она неосознанно стремилась к внутренней чистоте, не любила сплетен и пустого времяпрепровождения. В ее жизни не было фальши и лжи, что особенно хорошо чувствуют дети. У нас царил своеобразный культ книги, и любовь к классической литературе прививалась с детства, что в дальнейшем оказало положительное влияние на мою жизнь. Вопросы «в чем смысл и цель человеческого бытия?», «для чего я живу?» возникали у меня еще в 15-летнем возрасте. Однако в 17 лет я оказалась в водовороте студенческой жизни. Это были 80-е годы. Легкая, бездумная карусель удовольствий. Вечеринки, дискотеки, путешествия закружило меня. Эмоциональная и восприимчивая по природе, я погрузилась в эту жизнь, считая ее настоящей. И безбожный мир с его идолами, успехом, славой, силой овладел моим неопытным сердцем. Родительские наставления отошли в тень, потускнели перед наглым напором столичной суетной жизни. После замужества, муж тоже кадровый военный, и окончания института я оказалась в отдаленном гарнизоне на окраине бывшего СССР под Благовещенском. Там мне предстояло пройти жесткую школу испытаний, как в бытовом, так и в нравственном отношении. В моей душе шла сильная борьба двух начал – честности, порядочности и доброты, что привили мне родители, и низменности, присущей испорченной человеческой природе. Голос совести боролся с вкрадчивым шепотом врага душ. Все так живут, но мне не хотелось жить, как все. С самой юности я не любила этого штампа, и это побуждало меня искать смысл жизни. Мои поиски происходили на далеких от Бога дорогах, на которые ведут эгоизм и незрелость. Но он проявлял ко мне терпение на протяжении долгого времени. К 30 годам я подошла к полному банкротству в семейной, личной и профессиональной сферах. Жизнь не была преступной, но это была пустая и бесцельная жизнь, проходящая в частых застольях и увеселениях. Как же это я стала человеком столь далеким от идеалов родительской семьи? Если еще 30 лет такой жизни есть, спать, проводить время в сомнительных удовольствиях, тогда лучше не жить, думала я. А если есть иной, высший смысл жизни, то я непременно должна найти его. Рушилась советская держава, разрушались все представления о добре и зле, сокрушались стереотипы и нормы. Человек – раб обстоятельств. Пришла я к печальному выводу. После нескольких попыток изменить что-либо своими силами, у меня началась длительная депрессия. Как я узнала позже, из свидетельств братьев и сестер, а также из рассказов и книг, такое состояние довольно распространено. Уставшая от скверны вокруг и внутри себя, я перечитывала Толстого, Достоевского, Пушкина. Вдруг стала замечать, что ни у кого из них не было сомнений, что Бог есть. Они только искали и понимали его по-своему. Дух Святой начал во мне свою благословенную работу через привычный для меня канал – чтение. В каком-то внутреннем, интуитивном плане я не сомневалась в существовании высшей силы, руководящей нашими судьбами. Несколько раз происходили ситуации, необъяснимые с атеистической точки зрения. В разнообразных потоках информации я стала искать хоть что-то о Боге. В то время, в начале 90-х годов, уже наступала религиозная свобода. Однажды по телевизору я услышала, что каждый человек, считающий себя культурным, должен прочитать Библию. А так как от природы мы все стремимся иметь о себе хорошее мнение, у меня возникло желание найти Библию. Однажды мне попалась статья, в которой были слова «Борьба света и тьмы», «Люцифер», «Иисус Христос», «Библия». В той же газете была напечатана «Иногорная проповедь Христа». Я читала, и новые, недосягаемые для меня высоты человеческого духа приводили меня в изумление. Прочитанное складывалось одно к другому, открывая передо мной иной, пока сокрытый, но манящий мир. Подходил к концу срок нашей службы на Дальнем Востоке. Оставалось около года, и нас должны были перевести в новый гарнизон. В то время я тоже служила в армии. В коллективе женщин сложилась дружеская, душевная атмосфера. Мы делились друг с другом радостями и горестями. В наших разговорах было место и неведомому Богу. Но наши познания были поверхностны, полны предрассудков, суеверия и невежества. Итогом разговоров о религии и Боге было решение поехать всем отделом в церковь на праздник крещения. Естественно, это была православная церковь, ведь страна исторически считалась православной. Там, стоя в храме, слушая малопонятные слова службы и обводя взглядом картины по евангельским событиям, видя перед собой изображение распятого Господа Иисуса Христа, я подумала, кто он и как попал на крест? Где узнать об этом? Что ты от меня, Наташи Деминой, хочешь, Господи? Меня не нужно было убеждать в том, что я грешница. Глубокое отвращение к тому образу жизни, который мы вели, зло вокруг, зло в себе и поиск выхода, все это скапливалось в моем сердце, оставаясь невысказанным. Это была тайная, внутренняя жизнь, сокрытая от окружающих, но открытая для того, кто вел меня, кто влек меня к себе. При входе в храм продавались иконы и книги. Я подошла и спросила, что нужно делать, чтобы приблизиться к Богу. Мне посоветовали купить иконку Казанской Божьей Матери и целовать ее утром. Также дали несколько распечатанных молитв, чтобы читать их на ночь. Я имела весьма смутное представление о том, чего Бог ожидает от людей. Что хорошо, а что плохо в его глазах. Как быть с тем, что уже сделано плохого? Я искала ответы на эти вопросы. Нужно отметить, что я никогда и нигде не встречалась с евангельскими верующими. Никто не рассказывал мне об Иисусе Христе и пути спасения. Ответ свыше пришел самым необычным образом. Одна из моих сотрудниц, Марина, рассказывала, что в ее квартире живет домовой, которого она называла Барабашкой. Мы слушали ее истории о том, как скручивались вещи, как разливались сами собой духи, И происходили другие подобные вещи и не знали, как на это реагировать. Однажды она пришла на работу в крайне возбужденном состоянии и рассказала, что среди ночи была вынуждена встать и уйти из дома к знакомой, так как он урчал и сопел над ее ухом. Она, не видя, ощущала его рядом с собой. Я пошутила. «Да это мотоцикл урчал за окном, Марина!» И натолкнулась на обиду, которая возникает, когда нам не верят. В скором времени Марину посетила подруга юности. Вернувшись после этого домой, в Приморье, подруга написала, чтобы Марина ждала письма от товарища ее мужа по службе. Этот товарищ по имени Олег, капитан советской армии, был христианином и открыто свидетельствовал о Боге. Он хотел написать Марине, что нужно делать, чтобы избавиться от нечистого духа. Не дожидаясь письма, Марина взяла отпуск за свой счет и поехала в Приморье, чтобы лично встретиться с этим человеком. Я попросила ее привезти мне Библию. Она должна быть у христианина, думала я. Через неделю, накануне 8 марта, Марина вернулась. То, чем она поделилась, очень нас впечатлило. Марина также привезла стопку трактатов и брошюр миссии «Свет на Востоке», в том числе и книгу Рубена Арчера Торрея «Как преуспевать в христианской жизни». Библии у Олега не было, а вот Новый Завет он передал. Праздник мы отметили шумно, как всегда, застольем с обильной едой и напитками. Через день, 10 марта, я начала читать литературу, привезенную Мариной. Читала об Иисусе Христе, Сыне Божьем, Сыне Человеческом, Боге, Агнце Закланном, который берет на себя грехи мира, берет на себя всю тяжесть моей противоречивой и сумбурной жизни, дарует прощение грехов, примиряет с Отцом. Он был здесь, в моей комнате. Какие найти слова, чтобы описать чудо Божьего присутствия, данного смертному? Позже, читая книги Александра Меня, я нашла, что раввины называли это присутствие шехиной, незримым излиянием божественного, приходящего в мир. Мне был дан драгоценный дар веры. Бог входил в мою жизнь явным образом, ярко, радостно и мощно. Сладостная Божья любовь вливалась в мое истерзанное депрессией, грехом и самоосуждением сердце. И 11 марта 1991 года я опустилась на колени у себя в комнате и произнесла свою первую молитву. Дословно не помню, но в ней были такие слова: «Господи, приди и измени всю мою жизнь». Так в отдаленном гарнизоне, среди безбожной тьмы, Господь Иисус протянул мне свою руку, и лично для меня прозвучали слова «Иди за мной». Мне хотелось больше узнать, что рассказал Марине Олег. Через несколько дней после обращения к Богу и чтения трактатов я сидела у нее на кухне и просила вспомнить и подробно передать их беседы. Разлив кофе по чашкам, Марина начала. В общем, я стала рассказывать Олегу, как проявлял себя в этот момент. Я впервые узнала, что значит мгновение ока. Есть пословица «Вспомни нечистого, и он тут». Она еще никак не назвала его, слово было еще на языке, как с противоположной стены, перпендикулярно стене и параллельно линии пола, в нас полетело висевшее на стене сито. Оно не падало по закону земного притяжения, а именно летело в нас. Нечистый дух, действительно находившийся в квартире, дал нам знать, что присутствует здесь и слышит наш разговор. Это было совершенно неожиданно и совершенно сверхъестественно. Вскочив, мы стояли и дрожали от страха. Я повторяла «Имя Иисуса, кровь Иисуса». Продолжая читать привезенные брошюры, я понимала, что мне нужно присоединиться к Церкви Христа. Через 3 месяца мы должны были навсегда покинуть Дальневосточный военный округ и вернуться домой. Я написала Олегу о своем обращении, и попросила его дать адрес церкви в райцентре, возле которого находился наш гарнизон, если она там есть. Он не знал адреса и посоветовал мне просить водительства Духа Святого. Параллельно возникали мысли, продиктованные ложным стыдом. А может, мне все-таки в православие пойти? Но планы Господа были иными. Находясь по делам в райцентре, городе Белогорске, я ощутила нечто необычное. В меня вкладывались ясные и последовательные мысли, приходившие как бы изнутри. «Скоро Пасха, а я даже не знаю, как праздновать», — думала я. «В этом городе наверняка должны быть евангельские христиане». Проходя мимо горисполкома, я подумала, они должны быть зарегистрированы. В горисполкоме мне указали кабинет, где действительно дали адрес молитвенного дома и объяснили, как туда доехать. Так я попала в совершенно незнакомый мне район. Остановив проходящую мимо женщину, я спросила, «Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Октябрьскую?» «А что ты там ищешь, деточка?» — ласково спросила она. «Ищу общину евангельских христиан». «Я евангельская христианка», — был ответ. Население города на тот момент насчитывало около 75 тысяч, а в общине христиан было 60 человек. По промыслу Божьему я не спросила проходившего мимо мальчика или стоявшую рядом молодую женщину, но остановила сестру Надежду, которая в тот момент там проходила. Мне казалось, что небо отверзлось, и на нас сошли сияющие потоки, облекая в свой свет. Она рассказала, как найти молитвенный дом и когда проходит служение. На вокзал я не шла. Мне казалось, что ангелы несут меня на крыльях. Я смотрела вниз и видела свои передвигающиеся ноги, но ни веса тела, ни прикосновений к земле не ощущала. Внутренне и внешне всем своим существом осознавала: рука Господня на мне, и это Его водительство. Позже я прочла созвучные мысли о том, что человек, ищущий Бога, попадает в область обыкновенного чуда. Случайности и совпадений в духовной сфере не бывает. Господь, ищущим Его, воздает. Таким образом, мне были показаны проявления двух миров. В отделе только и говорили о том, что произошло в квартире Марины и как Бог привел меня к верующим. Из рук в руки переходила литература миссии «Свет на Востоке». Все обсуждалось, особенно мое обращение. Мнения разделялись. Чтение Нового Завета, которое я для себя открыла, приносило необъяснимую радость, сокрушение и умиление. Я находила ответы на почти все вопросы, которые ставила мне жизнь и которые задавала сама себе. Если прочтение Нагорной проповеди в газетном варианте изумляло меня своей возвышенностью, но воспринималось как абстрактность, невоплощенное в жизнь учение, то теперь возрожденный мой дух блаженствовал в этих заповедях. Как это прекрасно, как чисто, как хочется мне так жить, Господи! Мое возрождение к новой жизни

0: сеял семя истины. Олег спросил разрешение показать мои письма о водительстве Духа Святого, его живом действии и в наше время служившему у него солдату, который искал Бога. Божий промысел продолжал действовать в жизни людей. Святое водное крещение по вере я приняла в июне. Через 10 дней наша семья вылетела в Украину. Река Томь, воды которой сомкнулись надо мной в день крещения, Дальний Восток, ставший за 10 лет близким, все это осталось позади. Закончился период исканий. Я стала верующей и вступила в новую жизнь. Никто из моих сотрудниц не уверовал на тот момент, но я не оставляю надежды и молитвы за них. Верю, что для каждой наступит свое время. События той весны были слишком необычными, и их участниками были все мы. Моя дорогая мама уверовала и крестилась тем же летом, что и я. Таким победоносным было шествие Господа Бога в нашей семье. Будучи свидетельницей моей почти двухгодичной депрессии, которую нельзя было скрыть, и в которой было много тяжелых и неприятных моментов, она сказала отцу: «Какие мне еще нужны доказательства, что Бог есть? Я вижу, что Он сделал с нашей дочерью». В течение своей уже христианской жизни я много раз замечала, что труд Господа приносит плод значительно быстрее там, где царит дружелюбие и люди живут интересами друг друга. Следующей весной обратился к Господу мой папа, чем привел в немалое удивление бывших сослуживцев. «Господи, что повелишь мне делать?» Этот вопрос обязательно возникает у каждого искренне уверовавшего. Служить Господу – это не тяжкая повинность, а желание, привилегия, суть и цель новой жизни. В первые годы мама трудилась для Бога в больнице, в палате для тяжело больных. Главврач разрешил ей посещать и ухаживать за теми, кто перенес операцию. Ее желание благовествовать было настолько велико, что ее не пугал труд санитарки, совершенно бескорыстно осуществляемый с одной целью – нести людям Евангелие. Папа, утвердившись и укрепившись в вере, также проповедовал Божье Слово. Со временем родители переехали в тот же город, где жили и мы с семьей. По состоянию здоровья мама не смогла вернуться к прежнему труду. Имея дар благодатной молитвы, она сейчас служит им Господу. Молиться за миссии, христианские издательства, отдельных евангелистов, нужды церкви. Папа проповедовал Божье Слово, пока в 2012 году Господь не отозвал его в вечные обители. Мой брат Саша уверовал и принял Христа в свое сердце после ухода папы из земной жизни. Он осознал, что время и момент перехода в вечность человеку неизвестны и можно опоздать. Изменить же что-либо после смерти уже невозможно. Так говорит Библия. Все эти годы я занималась разными служениями. Прошу Его о мудрости, чтобы содержать свой сосуд в чистоте, чтобы он имел возможность использовать те способности, которые сам мне дал. Тружусь в христианской библиотеке, распространяя Библии и Евангелие, сотрудничаю с христианскими издательствами, которые печатают мои стихи и рассказы, а также служу словом в любимом детище нашей сестринской команды на семинарах «Библейские женские образы». На протяжении всех лет моего следования за Господом Он давал чудесные ответы на молитвы, был с нами в горе и радости, в будни и праздники. Ничего не может происходить без Божьего мудрого руководства, непосредственного участия и Его чудного водительства. Да будет благословенно имя Его. Наталья Демина.
1: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
2: Молитесь так. У вас когда-нибудь бывали затруднения с молитвой?

0: тогда вы в хорошей компании. Вспомните учеников Иисуса. Они не просили наставника научить их ходить по воде или превращать воду в вино, организовывать рекордные уловы или преломлять хлеб так, чтобы одного хватало на тысячу едоков. Просьба, с которой они обратились к Иисусу, была «Научи нас молиться». Ученики Иисуса были евреями. Их с детства приучали к молитве. Дома, в школе, в синагоге. Трижды в день как минимум. И все же случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться». Луки, глава 11, стих 1. Что-то в его молитве было совершенно иным. Он не просто благословлял Царя Вселенной с благодарением и прошениями. Он разговаривал с Отцом, не с далеким Отцом народа, упоминая Его в третьем лице. Он – Отец, по-еврейски «Ав», как в именах Авраам, Авесалом и тому подобное, а как со своим Отцом, в звательном падеже «Ты – Отец, Авва, Отче». Наставник не оставил просьбу учеников без внимания. Его ответ известен нам как молитва «Отче наш». Наверное, каждый знает ее наизусть и неоднократно произносил сам или декламировал вместе с другими. Она имеет неимоверную объединяющую силу. Тем не менее, это не столько самодостаточный сакральный текст для повторения слова в слово, сколько образец. В первую очередь обращает на себя внимание слово «когда». Иисус не сказал «если молитесь», Он сказал «когда молитесь, молитесь так». Иисус не просто указывал на необходимость молиться постоянно, но и показывал тому живой пример. Он уходил в пустынные места и молился. Мы же зачастую склонны молиться, сталкиваясь с проблемами. «Господи, помоги нам выбраться из проблем, в которые мы влипли, потому что не молились Тебе до этого». Апостол Павел пишет: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Молитесь постоянно, как спонтанно, по какому-либо поводу, так и запланированно, в определенное время. Крайне необходимо иметь определенное время в течение дня, отведенное сугубо для беседы с Отцом. И самое лучшее время для ежедневной запланированной молитвы непосредственно перед чтением Писания и или сразу после этого. Это весьма способствует пониманию Божьей воли для нас. Второй момент – как. Иисус говорит «молитесь так», указывая на три неотъемлемых аспекта – провозглашение, поклонение и прошение. К сожалению, чаще всего у нас из этих трех «П» с молитвой ассоциируется только прошение. Мы, как маленькие дети, клянчим «папа, дай, папа, дай, папа, дай». Но молитва – не просьба исполнить нашу волю, а подчинить свою волю Божьей. Провозглашение – это признание того, кто есть Бог, Его особого отношения к нам. Именно в этом и принципиальное значение фразы «Отче наш». Это непосредственное обращение ребенка к Отцу. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Пишет Иоанн. Павел добавляет: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче». Мы обращаемся к Богу как к родному Отцу, который никогда не даст нам того, что вредно, а лишь то, что необходимо. Поклонение – это признание нашего отношения к Нему. «Да светится имя Твое» – слово «святой» означает «ничему другому неподобный», «иной», «отделенный», «несравнимый». Ни один из земных отцов не благ так, как Отец Небесный. Многим трудно принять Бога как Отца из-за проблем с их земными отцами. Но имя Отца Небесного – свято. Он не популя, которым можно манипулировать. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». «Так зачем же тогда молиться, если он и так все знает?» – встает вопрос. Ответ очевиден. Чтобы знать, что нам действительно нужно. чтобы мы понимали, что вариант «папочка, я проголодался, дай мне вагон конфет» не работает. Подлинное поклонение в нашем ответе «Вот я, Господи», еще до получения ответа от Него. «Да будет моя воля по воле Твоей» тоже не подходит, ведь мы призваны созидать Его Царство, а не свое собственное. И только после осознания того, в чем мы действительно нуждаемся, мы переходим к прошению. Мы просим не о безмятежности и безопасности, не о гарантиях от болезни или несчастного случая, а о том, что нам реально необходимо здесь и сейчас. Не годовой запас продовольствия, а хлеб насущный на сей день. У меня есть яркий пример на эту тему. Как-то раз мне позволено было взять семью в одну из экспедиций. Дело было на Кавказе, в Баксанском ущелье. Домик, в котором нас поселили, стоял на сваях, по сути, висел в полуметре над землей. Каков же был наш восторг, когда поутру под домиком мы увидели ковер из свежевыросших белых грибов. В наших краях это была большая редкость, неимоверный деликатес. Мы собрали все, что смогли. Нажарили с картошкой, сварили суп, и больше половины урожая еще осталось на потом. На следующее утро все повторилось снова. Под домом снова выросли свежие грибы. Запасов, оставляемых на потом, становилось все больше, и они просто гнили, пока мы не угомонились и не начали собирать ровно столько, сколько могли употребить за день. Это была просто какая-то библейская история с манной. Как Израиль в пустыне, так и нас в этой экспедиции Господь учил довольствоваться текущими нуждами. Прошение также включает слова «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». В условиях, когда приходится сталкиваться с открытой агрессией, с явным беззаконием, тема прощения особенно болезненна. Для меня наибольшим потрясением стало то, насколько я оказался все еще способен ненавидеть. Проблема в том, что в нашем сознании размыта грань между прощением и примирением. Примирение требует участия обеих сторон. И в принципе невозможно без покаяния со стороны обидчика. Не менее десятилетия понадобилось полякам и французам, чтобы примириться с соседними немцами после Второй мировой войны. Прощение же – акт односторонний. Непрощение – нечто, чем я отравляю сам себя, что разъедает меня изнутри. Рано или поздно придется прощать. Без этого невозможно достичь мира в душе, невозможно иметь мир с Господом. На пресловутых пятиминутках ненависти нам пытаются внушить деструктивную установку. Не забудем, не простим. Но лишь озлобленный глупец не прощает и не забывает. Наивный, с другой стороны, прощает и забывает, и потому снова и снова наступает на те же грабли. Умный прощает, но помнит. Мудрый же прощает и не вспоминает. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга, пишет Соломон. Сколько семей не могут достичь мира, постоянно напоминая друг другу о прошлых промахах. Но Господь – не обиженный супруг. Он знает все. Никакие наши прегрешения не сокрыты от Него. И тем не менее Он обещает: «Я прощу беззакония их и грехов их, уже не вспомню более». Наконец, еще одна насущная составляющая прошения. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В этом просьба помочь нам не уклониться от исполнения воли Господа. Провозглашение, поклонение и прошение. Чего из этого недостает в ваших молитвах? Признаюсь, что моя слабая сторона – это поклонение. Над этим аспектом мне необходимо работать. Это вовсе не попытка богословского анализа молитвы «Отче наш». Это лишь отдельные мысли, которые помогли мне. Возможно, они окажутся полезными и для вас. Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: У нас есть мечта. В одной из церквей города Н мы разместили стол с литературой. После собрания люди начали подходить и рассматривать книги. Мое внимание привлекла одна женщина. Она взяла детскую Библию, осторожно гладила ее и что-то тихо шептала. Это показалось мне необычным, и я невольно продолжил за ней наблюдать. В какой-то момент наши взгляды встретились, и мне стало неловко. Она это заметила и подошла ко мне. «Наверное, вы подумали, что со мной что-то не так?» — спросила она с легкой улыбкой. Я смутился и попытался объяснить, что ее поведение показалось мне необычным. Она выделялась на фоне остальных людей, рассматривающих книги. «Позвольте, я расскажу вам свою историю», — сказала женщина, представившись. Из ее рассказа я узнал, что она и ее муж женаты уже 8 лет. Они до переезда в США ничего не знали о протестантской церкви. В России ее муж был школьным учителем по биологии, а она работала инженером на заводе. 3 года назад они эмигрировали в Америку в поисках лучшей жизни. Но адаптация оказалась гораздо сложнее, чем они ожидали. Языковой барьер, сложности с трудоустройством и постоянные финансовые проблемы стали для них серьезным испытанием. «Идея с переездом была моя», призналась женщина с горечью. «Муж постоянно упрекал меня за это. Наши отношения ухудшились. Он замкнулся в себе, стал пить, хотя раньше такого за ним не замечалось. Я была в отчаянии и не знала, как жить дальше. Все чаще я задавалась вопросом, стоила ли эмиграция того, что мы потеряли. Однажды в магазине ко мне подошла незнакомая женщина и поинтересовалась, как у меня дела». Я не смогла сдержать слез и расплакалась. Неожиданно она обняла меня и предложила помолиться прямо на месте. Я сначала растерялась, но что-то внутри побудило меня согласиться. Во время ее молитвы я почувствовала, как тепло наполнило мое сердце и вдруг осознала, что боль начала уходить. Мне стало легче. Женщина оставила мне свой номер телефона, и я позвонила ей сразу же, как только вернулась домой. Мы стали общаться почти каждый день и вместе молились. Мои первые молитвы были неуклюжими. Я не знала, что и как говорить, но продолжала молиться. Спустя 3 недели наших разговоров эта женщина пригласила меня в церковь. Побывав на первом богослужении, я поняла, что нашла то, чего мне так не хватало. Когда я рассказала мужу о посещении церкви, он лишь посмеялся надо мной, обозвав дурой. Но я не обиделась и продолжала молиться за него вместе с этой женщиной. «Однажды в церкви нашей дочери подарили детскую Библию», продолжала она свой рассказ. Дома дочь подошла к отцу и попросила: «Папа, почитай мне». Я ожидала, что он откажется, но, к удивлению, он взял Библию и начал читать. С тех пор он каждый вечер перед сном читает ей эти истории. Месяц назад муж впервые стал задавать мне вопросы о вере. Я не всегда знала, как правильно отвечать, но недавно он согласился встретиться с женщиной, с которой я общалась. Вчера у нас дома состоялась первая беседа. Перед ужином мой муж по просьбе дочери прочитал нам всем одну библейскую историю. Этот момент я никогда не забуду. А сегодня мы впервые пришли в церковь всей семьей. Женщина посмотрела на детскую Библию, которую держала в руках, и, улыбаясь, добавила: «Вы, наверное, удивились, почему я ее гладила, потому что эта книга, предназначенная для детей, изменила жизнь нашей семьи. Теперь я хочу подарить ее моей знакомой, у которой 3 детей и схожие с моими проблемы. А возможно, через эти рассказы их семья тоже найдет свой путь к Богу. Эта история глубоко тронула меня. Я понял, что за этой простой детской Библией скрыта великая сила, способная преображать жизнь». Александр Петров.

«Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий, Иисус Христос».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

в книге Притчи, 10 глава, 22 стих, написано: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Тема нашей передачи сегодня – «Благословение Господне». Звучит песня «Хочет всех людей Господь благословить».

Мне очень хочется, чтобы в этот день твои глаза сияли счастьем. Пусть не скользнет в них грусть и тень, забудутся пусть все ненастья. Я пожелать тебе хочу обилия, тепла и света, чтобы добром душа твоя была согрета. Пусть пребывает над тобой всегда благословляющая Божья рука. А теперь песня «Добрые руки с неба».

«Стих Господь дал право нам благословлять» автор Анна Вельк. И звучит песня «Пусть будет Бог отныне и до старости». На тему благословения Анна Вельк написала стих «Господь дал право нам благословлять». Господь дал право нам благословлять. Благословенье скрыто, сила Божья. Своей судьбой непросто управлять, порой в ней беспросветность, бездорожье. И как же хорошо знать, что тебя благословенье Божие осеняет, в котором Бог на жизнь твою любя благополучия милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба, покоем в горе душу напоит, который посылает только небо. Недаром учат Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтобы о них мы не забыли. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение, и в том оно, чтобы говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили? Чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора-сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо их благословить, Бог учит, милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

«Стих хорошо, когда есть утешение», написала Светлана Ермолова. Хорошо, когда есть утешение, хорошо, когда сердце поет, хорошо, когда дух в сокрушенье для смирения гнездышко вьет. Хорошо, когда мысли о Боге, хорошо, когда Он Господин, хорошо на тернистой дороге, где не важен ни статус, ни чин. Хорошо, когда льется молитва, хорошо, когда грех побежден. Хорошо, если каждая битва важный опыт несет, не урон. Хорошо, когда руки в мозолях, когда плод с каждым днем все сочней. Хорошо, когда Божья воля наших планов и целей важней. Хорошо, когда нет места фальши, и когда мы богаты добром, когда с верою движемся дальше, соляным не застыли столпом. Хорошо от тепла и уюта. Хорошо, когда мирно в стране, когда запах неведом приюта, когда каждый ребенок в семье. Хорошо и зимою, и летом. Хорошо, когда в сердце покой, когда много в нас соли и света, когда в небо идем, как домой. Хорошо, когда грозы, ненастья нас не могут сломить, потоптать. Хорошо, когда горе и счастье, как от Господа, можем принять. Хорошо жить и петь и смеяться, каждый день видеть Божьи дела, в дом молитвы, как птички, слетаться. Хорошо, когда совесть чиста. Хорошо, если наша надежда не кончается краем земли. Хорошо, что Спаситель, как прежде, нас ведет в город вечной зари. Хорошо, что мы все в Божьем стане, спасены. Что же нужно еще? Хорошо, что мы все христиане. Хорошо, хорошо, хорошо. Песня «Благодарю, Господь, что Ты всегда со мной».

Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя, и если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви

0: радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть, за страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь же сполна. Аминь.
1: Звучит песня «Благословен тот дом».

автор следующего стиха, Инна Гунько. «Что есть твое благословение, обилье благ на сей земле, но люди мира без сомнения успешны в жизни и в труде. Не все, конечно, но так часто имеет грешник в жизни все, не знает он, где будет вечно, совесть мертва, идти легко. Не знает он борьбы с собою, в невинности не моет рук, его жизнь прах перед тобою, а его вечность – ужас мук. Что есть твое благословение для твоих избранных детей? Писание есть источник света, нет слова Божьего верней. Те, кого мир весь недостоин, скитались в милотях порой. Кто не был муками прославлен, их знает только Бог святой. Тернистый путь, он неудобный для вожделений всех плотских. Но что твое благословение, Спаситель, для детей твоих? А в том твое благословение, что слов живых святой поток уму дает преображение, что ты живешь, как хочет Бог. И ставший в нем новым творением, ты отражение Христа. Всю жизнь проходит обновление благословенного дитя. Звучит песня «Благословение пусть на ваши головы».

0: Следующий стих о благословении написала автор Анна Лукс. Благословение с небес приходит, благословение обогащают, благословение святые всходы сердца и души наши освещают. Когда Создатель сотворил природу, украсил небо и моря и землю, Он произнес благословение оду и тоже созидание неделю. Предвидел Он падение Адама и знал, что человеческая раса, пойдя путем погибели упрямо, жизнь истинную не найдет без спаса. Навечно возлюбив свое творенье и о судьбе его заботясь нежно, Бог подарил свое благословение ему как неизменную надежду. Благословение имея, можем и мы благословлять во имя Сына. Благословение Владыки Божие даруют радость сердцу, телу, силы. Нам, познающим сердце Иисуса, богатое любовью и терпением, нам, христианам от креста Голгофы, так важно в мир нести благословение. Давайте, не стыдясь и не стесняясь, в беседах и с изгоем, и с элитой, благословением людей касаясь, о власти Божьей говорить открыто. Давайте же благословлять радушно своих мужей и жен, свое наследие, благословлять сердца, умы и души, коллег и просто встречных и соседей. Давайте низводить благословением все светлые божественные силы. Пусть Божие меняется творенье по воле Бога и во имя Сына. Пусть прахом станут дьявольские козни от искренних благословений наших. Пусть гасит мир небес мирские розни от Каина и Вавилонской башни. Благословением стройте царство Бога. Пусть росами святых благословений сияет для Спасителя дорога в день славный Его славного явления.
1: Пусть будет Бог

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 00495-231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ.
1: «Сердца, покоренные

В этом рассказе повествуется о том, как после смерти Эстер Рид ее слова оказали воздействие на людей. Ведь мелочи жизни имеют большое отношение к счастью других. Перед вами первая часть. Желаю вам приятного прослушивания и благословенного восприятия. Глава первая. Был тоскливый, дождливый день. На улице людей было мало, то есть сравнительно немного, хотя улицы казались полными спешащих, промокших пешеходов. В большом галантерейном магазине дела шли отнюдь не так оживленно, как в солнечные дни. У одного из младших продавцов, чье место находилось у окна, выходившего на проезжую часть, было время постоять, разглядывая прохожих. Они, казалось, не особенно интересовали его, а скорее озадачивали. На его молодом красивом лице застыло задумчивое, почти обеспокоенное выражение глаз, которые, казалось, смотрели куда-то за пределы прохожих. Прямо через проход от него в одном из мягких кресел, уставленных для удобства покупателей, сидела леди и наблюдала за ним. Это была молодая и симпатичная леди, одетая со вкусом, даже элегантно. Ее одежда вполне соответствовала этому ненастному дню. Лицо молодого человека, казалось, представляло для нее особый интерес, хотя он, по-видимому, не подозревал о ее существовании. Внимательный человек не замечал, что она наблюдает за ним с глубоким интересом. Что бы ни занимало мысли молодого человека, оно, по-видимому, приводило его в замешательство, потому что встревоженный взгляд становился беспокойным. Наконец, забыв о возможном слушателе, он обратился, возможно, к нависшим облакам. По крайней мере, он смотрел на них. «Я не знаю, как это сделать, но что-то должно быть сделано. Ожидать хорошего от того, как сейчас обстоят дела, хуже, чем безумие. Эстер бы точно знала, как поступить, и как бы ей было интересно. Я пытаюсь выполнять ее работу и дорожить временем. Но простая истина в том, что я не знаю как, и, похоже, никто другой не знает». Эти фразы были произнесены не все сразу, а время от времени в полголоса, обращаясь к своей безразличной аудитории снаружи. Топ-топ-топ, кап-кап-кап, звучали непрерывно падающие капли. Это был единственный ответ, которого удостоили его серые облака. Со слушательницей внутри все было по-другому. Любопытный взгляд сменился нетерпеливым. Она поднялась со своего места и направилась к погруженному в свои мысли молодому человеку, прервав его размышления своим ясным голосом. «Прошу прощения. Вы думаете о своей сестре? Я полагаю, вы мистер Рид? Я слышала о жизни вашей сестры и о ее прекрасной смерти от хорошего друга моего мужа, который любил Эстер. Мне очень бы хотелось узнать о ней больше. Я хотела познакомиться с вами поближе, чтобы расспросить вас о ней. Сейчас я жду, когда придет мой муж и представит нас друг другу. Но, возможно, в этом нет необходимости. Вы знаете, кто я?» «Полагаю, вы миссис Робертс?» — спросил молодой человек, борясь со своим удивлением и смущением. «Да. А вы мистер Альфред Рид. Что ж, теперь мы знаем друг друга без дальнейших церемоний. Не могли бы вы рассказать мне немного о своей сестре, мистер Рид? Вы только что думали о ней. Мне очень не хватает ее сейчас», — сказал он, пытаясь улыбнуться. «Это часто бывает. Я был совсем маленьким, когда она умерла. Но чем старше я становлюсь, тем труднее мне понять, как мир может обходиться без нее. Она была так полна планов относительно работы, а таких, как она, так мало. Возможно, она продолжает работу в лице своего брата». Он энергично замотал головой, хотя лицо его покраснело. «Нет, я могу лишь смутно догадываться о работе, которую, как я уверен, она живым интересом и сообразительностью могла бы выполнить.
и сделала бы это хорошо. Ее особенно заинтересовал бы класс людей, о которых я кое-что знаю. Им нужна помощь, но я не знаю, как им помочь. Мне кажется, что она могла бы это сделать. Вы можете мне сказать, что это за люди? Это группа мальчиков, которые никому не нужны, печально ответил он. Даже кажется невозможным, что когда-либо кто-то о них заботился. Хотя я полагаю, что их матери заботились, когда они были маленькими. Так говорил неискушенный молодой человек, не ведающий о глубинах, в которые грех погружает человеческую природу, но богатый памятью о материнской любви. «В связи с ними я думаю о моей сестре Эстер», — сказал он извиняющимся тоном. Ее особенно интересовали такие необузданные ребята, как они. Она думала, что с ними можно найти контакт, что можно найти такой способ, которого еще не было. У нее были свои очень хорошие планы. Так я думал тогда, когда был еще маленьким, и так же думаю сейчас. Только никто не внедряет их в жизнь. Иногда я задаюсь вопросом, неужели Эстер нужна на небесах? Хотя бы в половину так же, как она нужна на земле. Она часто говорила со мной о том, что можно было бы сделать. Теперь я думаю, что она хотела помочь мне взяться за работу, которую хотела бы делать сама. Но она ошиблась во мне. Я не могу этого делать. Вы уверены? Вы еще молоды. И кроме того, вы, возможно, делаете больше, чем думаете. Не могла бы я вам помочь? Что нужно сделать для этих конкретных молодых людей? «Все!» – взволнованно воскликнул он. «Если бы вы их увидели, то получили бы слабое представление об этом. Иногда они приходят в воскресную школу в Южном районе. Вообще-то они приходят довольно часто, хотя я понятия не имею, с какой целью. Несомненно, не с целью, чтобы получить что-либо доброе. Их поведение, миссис Робертс, оно превосходит все, что я когда-либо мог себе представить». «Кто их учитель?» На этот вопрос трудно ответить. Каждое воскресенье у них новый учитель. Никто не желает приходить к ним второй раз. Они перебрали всех учителей, которые посещают занятия регулярно, и нескольких, которые приходили добровольцами. Никто не решается прийти к ним во второй раз. В настоящий момент нет никого, кто рискнул бы. «А вы сами пробовали?» Он выразительно помотал головой. «Я не так много знаю. Миссис Робертс, некоторым из них столько же лет, сколько и мне. И мне кажется, что один или двое старше меня. Нет, к ним посылали лучших учителей, какие только есть. Но каждый из них потерпел неудачу. Я думаю, что им придется уйти». «Уйти куда?» Парнишка неопределенно пожал плечами. «Какой ужасный вопрос. Куда они пойдут, миссис Робертс? Если мы позволим им сейчас уйти?» Он был серьезно задачен. Создавалось впечатление, что он перебрал все возможные варианты и сознавал опасность. «Может быть, я попробую помочь? Могу ли я прийти в этот класс в следующее воскресенье?» Этот простой, прямо поставленный вопрос внезапно поверг молодого человека с высот его возбуждения видимое смущение. Он смотрел сверху вниз на маленькую белокурую леди, едва достававшую ему до плеча, одетую в изысканном стиле, который безошибочно выдает богатую и культурную леди. Он не мог представить себе ничего более неуместного, чем поставить ее перед классом ругающихся, плюющихся, дерущихся парней. Не то, чтобы ее богатство или культура были препятствием, но она выглядела совершенно не так, как он представлял себе их учительницу. Она была такой маленькой, такой хрупкой, такой чистой и милой. Она ничего не знала о законах великого порочного мира и особенно об этих необузданных порочных ребятах. Что он мог ей сказать? Он был так явно смущен, что маленькая леди рассмеялась. «Вы думаете, я не смогу этого сделать?» произнесла она почти весело. Он поспешил ответить. «Вы понятия не имеете, что это за класс. Я не дал вам никакого представления о нем, потому что я не могу.
Вы подумайте, что оказались перед вырвавшимися из клетки дикими зверями. В крайнем случае, я окажусь только там, где находятся другие, которые пытались и потерпели неудачу. Если вы представите меня, и ваш директор позволит мне, я намерена попытаться. Это избавит вас от дилеммы, оставить их совсем без учителя. Юному Риду нечего было сказать. Он считал эту попытку напрасной, более чем бесполезным экспериментом. Но как он мог сказать об этом жене своего работодателя? Как раз в этот момент поспешно появился упомянутый джентльмен. «Я был вынужден задержаться», — объяснил он. «Я боялся, что ты устанешь ждать». «Ах, Рид!» — воскликнул он. «Я вижу, моя жена уже представилась. Это тот молодой человек, о котором вы говорили, миссис Робертс». «Это тот самый молодой человек, брат Эстер Рид. Он не представляет, как я рада, что встретила его. Когда-нибудь, когда мы познакомимся поближе, и вы будете больше доверять мне, я расскажу вам, почему я так глубоко заинтересовалась вашей дорогой сестрой. А пока этот маленький вопрос должен быть окончательно решен. Мистер Робертс, я напросилась на завтрашний урок в миссию в Южном районе». «В самом деле?» Мистер Робертс говорил искренне и, казалось, ни в коей мере не был встревожен, лишь слегка озадачен деталями. «Как мы сможем это устроить, Флосси? Ты знаешь, что мои занятия в тюрьме проходят в противоположном направлении, в тот же час?» «Да, я думала об этом. Я предлагаю попросить мистера Рида зайти за мной, показать дорогу и поручиться за мою сохранность после того, как я доберусь туда. Ты думаешь, что он сможет это сделать?» Она с улыбкой переводила взгляд со своего мужа на молодого Рида, и оба ждали его ответа. «Я подчиняюсь указаниям», — сказал он, почтительно кланяясь мистеру Робертс. «Буду ли я иметь честь быть назначенным на это задание завтра?» «Так говорит миссис Робертс», — последовал добродушный ответ. Затем торговец увел свою жену к ожидавшему их экипажу, который остановился перед дверью, оставив Альфреда Рида, если уж говорить вправду, в полном смятении. «Много она соображает, о чем говорит!» Прошипел он, выдергивая некоторые коробки с их мест на полках, а затем снова засовывая их на место. По-видимому, он полагал, что таким образом он наводит порядок в своем отделе перед закрытием. «Маленькая нарядная кукла! Завтра же они разорвут ее на кусочки в прямом и переносном смысле. Она думает, что поскольку она жена Эвана Робертса, известного коммерсанта, то может пойти куда угодно и делать что угодно, и что все будут почитать ее. Она никогда не имела ничего общего с компанией парней, которые не заботятся о деньгах и положении в обществе. Они будут вести себя в 10 раз наглее и возмутительнее, чем если бы у нее их было меньше. Я буду чувствовать себя последним идиотом, представляя эту хорошенькую маленькую куклу преподавателем в этом классе. Мистер Дюрант подумает, что я потерял те немногие остатки ума, которые у меня были. Что могло заставить женщину захотеть попробовать? Это просто потому, что она понятия не имеет, куда сует голову. Но мистер Робертс должен знать. Интересно, что он имеет в виду, разрешая ей? В воскресенье, примерно в таком же душевном состоянии, молодой человек привел свою новую, непрошенную куклу в переполненные помещения миссии Южного района. Она выглядела совершенно неспособной противостоять ужасам чудовищного класса. Ее платье было само по себе простым, по представлениям миссис Робертс о простоте. Тем не менее, отряда страусиных перьев, которые покачивались по всей передней части ее бархатной шляпки, до пуговиц на ее аккуратно подогнанных ботинках, она, казалось, привносила в комнату новую атмосферу. Вчерашний дождь закончился, и прозрачные южные окна были залиты солнечным светом. Когда миссис Робертс села, солнечные лучи заиграли на ее лице, и казалось, что она соответствует им и ничему другому вокруг себя. Директор бросал на нее любопытные взгляды во время вступительных упражнений.
Он заметил тень на лице юного Рида, когда усаживал ее, и нашел время задать вопрос. «Кто это у нас?» «Миссис Эван Робертс. Она хочет попробовать себя в классе ребят. Я не приглашал ее, мистер Дюрант. Она сама напросилась». Мистер Дюрант посмотрел на нее и постарался сдержать улыбку. «Она выглядит очень миниатюрной во всех отношениях для такого дела. Они спугнут ее прежде, чем она начнет. Как ты думаешь?» «Я так и предполагал, но я не знал, что делать. Ей хотелось прийти, и я не мог сказать ей, что она не должна этого делать». «Нет, конечно. Такой случай слишком редок, чтобы его упускать. Очень немногие люди просят о привилегии попробовать этот класс. Сегодня для них нет учителя, и твоя миссис Робертс должна на собственном опыте узнать, что некоторые вещи сложнее других. Я позволю ей попробовать». Тем временем парни из ужасного класса изучали новое лицо. Она была единственным человеком, который еще не сидел перед классом. Ребята, естественно, решили, что она должна стать их следующей жертвой. Они посмотрели на нее, потом друг на друга, и стали подмигивать, кашлять, чихать, толкались локтями и откровенно захихикали все до единого. При этом они изо всех сил жевали табак и безостенчиво отхаркивались там, где, по их мнению, это было бы наиболее оскорбительно. Альфред Рид наблюдал за ними, внутренне стеная. Привыкнув к их лицам, он ясно прочел, что они предвкушали более насыщенное времяпрепровождение, чем обычно, и очень радовались молодости и красоте своей жертвы. Но юный Рид был не единственным, кто наблюдал за происходящим. Миссис Робертс, казалось, не замечая их присутствия, не упустила ни малейшего движения или толчка. Она изучала свой материал, и надо признаться, что он ее немало не удивил. Они представляли собой иной тип человечества, чем ее мальчики из Чаутауки или ее мальчики из старой церкви дома. Скорее, продвинутую стадию обоих этих типов. Когда мистер Дюрант подошел к ней, выражение его лица не было обезнадеживающим. Оно ясно говорило о том, что он ожидал неудачи и сожалел как о ней, так и о себе. Однако со всей учтивостью, на какую только был способен, он подвел ее к месту, приготовленному для учителя, и официально представил. «Ребята, это миссис Робертс, которая хочет попробовать заниматься с вами сегодня. Я бы хотел, чтобы вы показали ей, что знаете, как себя вести». Миссис Робертс пожалела, что он не предоставил ей возможность представиться самой, или чтобы он сказал все, что угодно, а не то, что сказал. Озорной блеск в нескольких парах глаз говорил о том, что они намеревались показать ей нечто, что они считали гораздо более интересным, чем это. Много сочувственных взглядов было брошено на молодую хорошенькую леди, когда она направлялась к своему классу. Что касается Альфреда Рида, то на его лице было нечто большее, чем сочувствие. Он был раздосадован на молодого добровольца и на самого себя. Он беспощадно корил себя, что это все из-за его глупой привычки думать вслух. Если бы только он держал свои опасения по поводу этого класса при себе, миссис Робертс никогда бы не услышала об этом и не поддалась искушению поставить себя в такое нелепое положение. Если этот эпизод не отучит его от глупой привычки, он не знал, что могло бы. Вскоре, однако, ему дали класс маленьких мальчиков, которых было достаточно изначальной и приобретенной испорченности, чтобы держать его в напряжении, и вся школа погрузилась в работу. Конец первой главы. Глава вторая. Успокоившись, то есть в той мере, в какой класс мальчиков в углу позволял использовать этот термин, они ни в малейшей степени не успокоились. Двое из них разразились еще более громким смехом, чем прежде, как раз в тот момент, когда миссис Робертс заняла свое место. Но ее лицо нисколько не выглядело встревоженным. «Добрый день!
сказала она с такой учтивостью, с какой обращалась бы к джентльменам. «Вы, вероятно, не знаете, что я новичок в вашем большом городе. Вы чуть ли не первые знакомые, с которыми я встречаюсь среди молодежи. И я хотела бы, чтобы вы все были моими друзьями. Предположим, мы заключили

нашем положении. В большом городе необходимо быть очень осторожными, сами понимаете. Невозможно передать, с какой наглостью был выдан этот дерзкий ответ к нескрываемому удовольствию остальных, которые безудержно хохотали. Миссис Робертс восприняла ответ с полной серьезностью и самообладанием. «Совершенно верно», — учтиво сказала она. «Но в то же время я осмеливаюсь надеяться, что поскольку вы пока не знаете обо мне ничего дурного, вы примете меня в своего рода условную дружбу. Я остаюсь вашим другом до тех пор, пока не окажусь виновной в каком-нибудь поведении, которое оправдает вас в том, что вы покинете меня. Я уверена, вы не сможете возражать против этого. А теперь, если мы хотим быть друзьями, мы должны познакомиться. Меня зовут миссис Эван Робертс, и я живу в доме номер 76 по Восточной 55-й улице. Я буду рада видеть вас у себя дома в любое время, когда вы захотите навестить меня. А теперь не будете ли кто-нибудь из вас так любезны представиться самому и представить класс? Может быть, вы представите мне своих друзей?» Она посмотрела прямо на главаря. «Конечно, конечно, мэм!» – бодро ответил он. «Это мистер Морковная Тыква к вашим услугам, мэм. Я имею в виду этого парня слева от меня. Довольно странное имя, как вы, наверное, думаете. Все это произошло из-за того, что он любил сидеть верхом на тыкве, когда был маленьким, и из-за того, что его волосы точно морковного цвета, как вы сами можете видеть. А этот парень справа от меня – мистер Чемпион Чавер, прозванный так потому, что он может сделать самый длинный плевок табака из всех присутствующих, принимая его изо дня в день. Этот парень рядом с вами – скользкий Джим. Мы не называем его мистер, потому что он недостаточно долго остается на одном месте, чтобы к нему это приклеилось. Он такой скользкий негодяй, что морской угорь – ничто по сравнению с ним». Во время этого бурного потока слов слушатели, явно восхищавшиеся своим лидером, так разразились хохотом, что потеряли всякий намек на респектабельность, и перед ними предстало встревоженное лицо мистера Дюранта. «Ребята, это совершенно возмутительно!» — сказал он резким и сильным возбужденным тоном. «Совершенно возмутительно! Я не знаю, зачем вы каждое воскресенье приходите сюда беспокоить нас подобным образом, но мы уже достаточно натерпелись. У подножия лестницы стоит полицейский, и он легко может позвать других к себе на помощь. Так что теперь, если вы хотите остаться здесь, вы должны вести себя прилично». Во время произнесения выговора некоторые мальчики имитировали стоны. Один из них присвистнул, а другие продолжали комментировать происходящее. «Полицейский? О, хорошо! Это маленький придурок, я знаю. Мы его уже видели. Я бы не прочь погонять его сегодня. Просто для разминки, понимаете, мэм?» «Слушайте, ребята, давайте сорвемся и убежим. Всей нашей компанией. Мы можем одним прыжком перескочить через эти сиденья и взять маленькую женщину с собой на прогулку на плечах. Ну что, идет?» — говорил это лидер, которого со временем стали называть Ловкий Дик. «Ба? Нет!» — ответил третий. «Давайте продержимся и посмотрим, что она скажет. Она новенькая. Кроме того, мы не можем ускользнуть от нее таким образом. Мы ее друзья, ты же знаешь». «Миссис Робертс», — сказал расстроенный мистер Дюрант, не понижая голоса. «Я думаю, вам придется отказаться от них. Сегодня они хуже, чем обычно. Мы многое вытерпели от них, и я должен сказать, что мое терпение лопнуло. Не могли бы вы занять место в другом конце комнаты?» «Нет, если только они сами этого не захотят». Люди, хорошо знавшие Флосси Шипли, заметили бы странную легкую дрожь в ее голосе, которая означала, что она прилагает большие усилия к самоконтролю. Но посторонний человек вряд ли заметил бы это. «Вы хотите, чтобы я ушла, юные джентльмены?» Сорванцы, к которым обратились таким образом, снова посмотрели друг на друга, словно сомневаясь, что сказать. Это снова было для них в новинку. К полицейским они уже привыкли. Наконец, Ловкий Дик ответил. «Нет, мы проиграли, если отпустим. Это больше всего похоже на развлечение из всего, что у нас было за долгое время.

0: Я говорю, проповедник, иди по своим делам и оставь нас в покое. Мы хорошо проводили время, знакомясь, пока ты не пришел и все не испортил. Мы будем серьезны, как 9 диаконов на молитвенном собрании. И берегитесь, как бы вы ни оскорбили эту молодую женщину. Она наш друг, и мы обязаны защитить ее. Не предлагайте ей пересесть на другое место. Она будет сидеть здесь до конца главы. Мистер Дюрант, казалось, был готов немедленно вызвать полицию. Но голос миссис Робертс теперь уже спокойный продолжил. Спасибо. Тогда я останусь. И поскольку уже поздно, предположим, мы больше не будем терять времени. Кое-что я хотела бы вам рассказать. Несколько дней назад я присутствовала на собрании, где видела несколько очень необычных вещей. Один джентльмен из нашей компании был связан крепкой веревкой по рукам и ногам. Так крепко, как только могли связать его двое мужчин. Это были люди, которые знали, как завязывать узлы. И они сделали все, что могли. И все же, пока мы стояли и смотрели на него, он высвободил руку и протянул ее им. «Как, по-вашему, это было сделано?» «Фальшивые узлы», — сказал один. «Нет, потому что мой муж был одним из джентльменов, которые связывали его. И он заверил меня, что завязал веревку так крепко, как только мог. Кроме того, происходили и более удивительные вещи, чем это. Я завязала свой собственный носовой платок по меньшей мере в дюжину очень тугих узлов и отдала ему. И я видела, как он опустил его в стакан с водой, затем вытащил и встряхнул. И узлы исчезли. Я видела, как он взял 2 чистых стакана и налил в одну воду из кувшина. И казалось, она мгновенно превратилась в вино. Затем он перелил вино из этого стакана в другой пустой стакан. И оно сразу же превратилось обратно в воду. Или так казалось. Он проделывал и десятки других странных вещей. Мне бы очень хотелось рассказать вам о них всех. Я расскажу об этом как-нибудь в другой раз. Но сейчас, я думаю, вам хотелось бы знать, как он это делал». «Как он это делал?» «Как будто она может сказать». «Вы можете сказать?» «Выкладывай, мэм». «Я бы сам хотел услышать эту часть». Таковы были некоторые из самых нетерпеливых выкриков. Неужели маленькая учительница, испытывая неловкость ситуации, лишилась рассудка? Она наклонилась вперед, положив раскрытую Библию лицевой стороной на колено. И в мельчайших подробностях описывала объяснение некоторых незначительных действий, которые она недавно видела. Какое у нее было представление о святости должности учителя и торжественности истин, которым надлежит обучать? Мальчики слушали, вытянув шеи и окружив ее со всех сторон. Ну и что? Они с таким же успехом выслушали бы наглядно рассказанную историю о беспорядках на 4-й авеню и получили бы такую же пользу. Они не заметили, когда она перешла от событий прошлой недели к событиям более чем 3000-летней давности. Они, конечно, были настолько несведущи во всей прошлой истории, что даже не подозревали, что она вернулась в прошлое. Насколько им было известно, она могла отправиться в среду на прошлой неделе к человеку, который мог развязывать узлы с помощью магии, а в четверг – к чародеям, которые могли бросать на землю трости, которые, казалось бы, превращаются в извивающихся змей. Но было одно утверждение, которое казалось слишком убедительным для их легковерия. «Вы представить себе не можете, что произошло дальше», – сказала учительница сияющим лицом. «Трость или жезл, который бросил первый человек, открыла пасть и проглотила другие жезлы, которые казались змеями, и осталась там одна в полном триумфе». «О, чушь собачья!» — сказал ловкий Дик. Презрение выражалось даже в самом изгибе его носа. «Это слишком круто! Я не верю ни единому слову! Эти ребята могут вытворять много странных вещей. Я сам видел, как они выступают. Но они еще ни разу не сделали ни одно живое существо. Я слышал, что так говорят знающие люди». «Именно это я и хотела сказать», — с воодушевлением произнесла миссис Робертс. «Ты прав. Они никогда этого не делали. И вы только что обнаружили разницу между ними и тем человеком, о котором я вам рассказывала. Он совершал все это силой Божьей. Он ясно заявил об этом. Бог действительно превратил его жезл в змею. и позволил ей проглотить имитации жизни, а затем снова превратил его в жезл, чтобы показать, что ничто не было выше его власти. «Вы видели, как это делается?» — спросил юный скептик, умело проводя языком по щеке и искажая все свое лицо неприятной ухмылкой. Он начал подозревать, что его обманом заставили послушать библейскую историю. Миссис Робертс не замедлила с ответом. «О нет, я этого не видела. И я не видела большого пожара, который был у вас в этом городе около года назад. В то время я была за 1000 миль отсюда. Так случилось, что я никогда не разговаривала ни с одним человеком, который действительно видел это. Но я знаю, что здесь был сильный пожар, и многие здания были сожжены, и погибли люди. Мне это было доказано». «Ну что ж», — сказал второй скептик, в то время как первый погрузился в молчание, чтобы поразмыслить над этим ответом. «Пожары — достаточно распространенное явление. Любой может знать, что они случаются. Но не такое уж обычное дело видеть, как палка превращается в змею и поглощает других змей. Я сам видел, как эти ребята делали что-то похожее на змей. Я мог бы поклясться, что видел, как они извивались, но они никогда ничего не проглатывали». «То есть они не подавали безошибочных признаков того, что они живы? Вы думаете, что для Бога это невозможно сделать? Только Он может творить жизнь. Как же так получается, что вы здесь? Дышите, разговариваете, думаете, если нигде нет силы, способной создать жизнь?» «О, я произошел от головастика», — хвастливо сказал молодой ученый, заложив большие пальцы под мышки и напуская на себя вид великой мудрости. «Я все о них знаю. Я был там и видел, как эти твари извиваются». Эволюция смотрела ей в лицо в угловом классе миссионерской школы. Класс, который был собран из трущоб. Миссис Робертс не знала, что это те самые места, где можно найти его во всей его несуразности. И все же она поспешила встретиться с мальчиком на его собственной территории. «Очень хорошо, если вы предпочитаете смотреть на это с такой точки зрения. Разве головастик не был живым? Откуда появилась жизнь? Вы настаиваете на том, что история, которую я вам рассказала, не соответствует действительности, потому что вы знаете, что ни один из этих представителей ловкости рук никогда не воплощал и не сможет воплотить жизнь. Это невозможная вещь для человеческих существ. И все же, когда я говорю вам, что это сделал Бог, вы отказываетесь в это верить. Как вы объясните появление жизни? Если в своих самых низших формах она не может быть создана людьми, которые посвятили все свое время изучению чудес, то как же получается, что она повсюду вокруг нас? Может быть, я все же права, и существует сила, способная производить жизнь?» Ни один парнишка среди них не слышал термина «эволюция», ничего не знал о выживании наиболее приспособленных. Они совершенно не знали о протоплазме или биоплазме, и ни один из них не уловил значения некоторых из этих терминов, поскольку они были переведены для них на язык городских трущоб. Однако все в классе поняли, что их чемпион по аргументации был раздавлен и побежден. Но он не пришел в ужас. Ему даже не поставили на вид, что он был непочтительным. Ловкий Дик с удовольствием заставлял каждого учителя говорить ему об этом. А сейчас ему просто отвечали самым спокойным из аргументированных тонов и просили объяснить факты в его собственных заявлениях, но не смог этого сделать. Толпа разразилась издевательским смехом, и это правда было шумно, и вызвало озабоченные хмурые взгляды на лица их директора, и заставило покраснеть Альфреда Рида еще сильнее. Оба этих встревоженных наблюдателя не знали, что было бы достойно внимания, что смех был в тот момент над кем-то из их числа, а не над их учителем. «Ну, продолжайте», — вмешался самый младший и тихий из группы. «Расскажите нам еще что-нибудь об этом старике со змеями. Остались ли они проглоченными? И вообще, для чего все это было?» Столкнувшись с таким вызовом, миссис Робертс вложила всю душу в то, чтобы как можно драматичнее представить заключительные сцены событий, происходивших в Египте так давно. Она старалась тщательно избегать любых ссылок на время и, не упоминая имен, использовала только современные термины и чрезвычайно простую разговорную форму. Однако вскоре ее прервали вопросом. Когда все это произошло, и почему никто не делает чего-то подобного в наши дни? Проигнорировав первый вопрос, миссис Робертс ловко перешла ко второму. Почему вы не находите удовольствия в том, чтобы поваляться на полу и поиграть с одним-двумя яркими шариками, как вы делали в детстве? Мир был в детском возрасте, когда Бог учил людей таким образом. С тех пор он давал им не менее замечательные уроки, но уроки более подходящие мужчинам и женщинам, которые научились думать и рассуждать здраво. Нам не нравится, когда с нами всегда обращаются, как с детьми. Действительно ли они смутно понимали смысл сказанного или нет, но это взывало к их чувству достоинства столь косвенным образом, что они сами не осознавали. Это заставило их на мгновение замолчать, пока она серьезно заканчивала свою фразу. В этот момент прозвенел заключительный звонок. Семеро юных беспризорников, казалось, сразу переняли в свои сердца семь других духов, еще худших, чем они сами, и во время заключительных упражнений вели себя отвратительно. Как только прозвучал сигнал, они самым диким образом вывалились за дверь, толкая друг друга, остановившись только для того, чтобы в лице их лидера сказать: «Будьте на месте в следующее воскресенье, нам нравятся ваши первоклассные байки». Миссис Робертс, с пылающими щеками и глазами, в которых стояли непролитые слезы, направилась к столу, за которым стоял мистер Дюрант, и быстро заговорила. «Мистер Дюрант, есть разница между теми, кто пробовал этот класс, и мной». Фраза в рассказе мистера Рида, которая придала мне смелости, была такой: «Пока что все потерпели неудачу. Люди не желают идти в этот класс во второй раз. Я потерпела неудачу, но хочу попробовать еще раз». Конец второй главы. Глава третья. Хотя парни выбежали с еще большим шумом, чем обычно, каждый из них знал, что шумел только для того, чтобы скрыть определенное чувство стыда, потому что на самом деле их заставили несколько минут спокойно слушать серьезные слова. Как только ребята оказались на уединенной улице, они притихли. «Послушайте, ребята», — сказал ловкий Дик, — «это ужасно зеленый или новый сорт?» «Я бы сказал новый», — ответил один из младших мальчиков. «Она не похожа ни на что из того, что было в этом месте с тех пор, как мы бывали там. Понятия не имею, что за тип». «Что вы думаете, она имела в виду, говоря о том, что мы друзья, и рассказала нам, где она живет и все такое?» «Не знаю, что она имела в виду, но она не зеленая. Можешь поклясться головой. Я скажу вам, что я думаю, ребята. Я верю, что она знает, что делает». К чему сводился этот мудрый вывод, человек, незнакомый с уличным диалектом, мог бы не понять. Но остальные участники компании восприняли его в серьезном молчании и кивках головой. Для них это была мысль, требующая тщательного изучения. Говоря обычным языком, Джерри Томпкинс высказал мнение, что миссис Робертс имела какую-то цель, проявляя необыкновенную вежливость и внимание к ним. Теперь им было любопытно узнать, какой у нее мог быть мотив. Они молча обдумывали этот важный вопрос, пока не дошли до следующего поворота. Вдруг ловкий Дик, запрокинув голову, как человек, отбросивший сложную задачу и не желающий ее решать, сказал: «Ну и что дальше? На сегодня с этим развлечением покончено. Что будем делать, ребята? Может, сходим в Поукс и посмотрим, что там происходит?» С этим предложением охотно согласились все присутствующие, за исключением одного. Он хранил несколько угрюмое молчание. «Что скажешь, Дирк?» – спросил главарь, обращаясь к нему. «Ты готов к боксу?» «Нет, я не думаю, что пойду туда сейчас». «Тогда куда? Если у тебя есть что-нибудь получше, почему бы не сказать об этом всем? Мы можем и не пойти в бокс». «У меня ничего нет. Только мне не хочется идти туда». «Тогда куда?» «Никуда. Никуда — отвратительное место. Слишком холодная погода, чтобы останавливаться на улице. У Поукса будет хороший костер. Пошли, не надо дуться. Это ни к чему сразу после того, как ты побывал в воскресной школе». Но парнишка упорно отказывался присоединиться к ним, и вскоре они начали дразнить его, как им казалось, добродушно.
1: «Дирк поражен», — сказал один из них.
0: Эта желтоволосая схватила его за горло. Я видел, как она смотрела на него необычайно пристально, когда рассказывала свою историю о змее, которая проглотила всех. Дирк думает, что один из них проглотил его. Он чувствует, как торчит у него в горле.
1: «Нет», — сказал другой, — «дело не в этом. Дирк собирается стать благочестивым. Это его последняя выходка. Я уже некоторое время видел, как действует заклинание.
0: Разве вы не видели, как он поднял Библию и положил ее на сиденье в то воскресенье, после того, как Джерри нечаянно сбил ее локтем? С тех пор я боюсь за Дирка. А теперь он не хочет идти в Поукс. Это плохой знак. Послушай, Дирк, может быть, где-нибудь неподалеку будет молитвенное собрание, и ты не будешь возражать, если мы придем». Они ожидали, что он рассмеется, но его лицо стало еще мрачнее, чем прежде, и, наконец, он сказал очень многозначительным тоном:
1: «Тебе лучше помолчать, тощий, если не хочешь испытать глубину этой канавы».
0: «Оставьте его», — быстро сказал ловкий Дик. «У него начинается одна из его истерик. Когда он так начинает, драки в нем нет конца. А я не хочу ссориться сейчас. Еще слишком рано. Кроме того, я знаю кое-что повеселее. Пошли со мной, ребята. Оставьте его».
1: Поскольку это было сказано как бы вполголоса, Дирк зашагал прочь. На очередном перекрестке он бросился бежать. Никто не окликнул его. Он был волен идти, куда пожелает. Он и сам не смог бы объяснить, но почему-то решил идти домой, то есть в то место, которое он называл домом. Это может не соответствовать вашим представлениям о том, каким должно быть место с таким названием. Дорога к нему вела через один из самых захудалых районов города. С каждым шагом дома, казалось, становились все более убогими, а улицы грязнее. Переулок, в который он наконец нырнул, был уже и темнее, чем все, что он проходил до этого. Он толкнул дверь подвала, которая впустила его в самую убогую на вид длинную, низкую темную комнату. В одном углу виднелись остатки печи, подпертые кирпичами и камнями, но огонь в ней не горел, хотя день был холодным. Мебели не было, разве только обычный шаткий стол и два сломанных стула, если можно было их назвать мебелью. Дверь, ведущая во внутренний подвал, была приоткрыта, и беглый взгляд на груды отвратительного на вид тряпья, которое обитатели называли постелью, мог бы дать вам представление о том, какой была их повседневная жизнь. Однако в дальнем подвале были не все тряпки. Пестрое лоскутное одеяло, или, по крайней мере, то, которое когда-то было пестрым, но из которого теперь во все стороны торчали клочки черной ваты, казалось, свернулось в кучу у единственного окна. Вскоре после того, как Дирк открыл дверь, оно сдвинулось с места и оказалось чем-то большим, чем просто одеялом. Внутри сидела девушка, плотно закутанная в одеяло, закрывавшая ее лицо и голову, как будто она хотела спрятать внутри все, кроме глаз, и пыталась избавиться от дрожи. «Ты дома?» – удивленно спросила она, и в то же время выражая безразличие. «Зачем?» «Потому что захотел. Разве человек не может вернуться домой, если он этого хочет?»
0: «Конечно. Это такой чудесный дом, и ты его так любишь, что никто не должен удивляться твоему приходу среди дня». Слова были достаточно саркастичными, но тон едва ли был таким. В нем выражалось слишком много безразличия, даже для сарказма. Дирк задумчиво посмотрел на нее. Казалось, у него не было готового ответа. На его лице было почти испуганное выражение, потому что мысль, пришедшая ему на ум, была поразительной. Что-то в лице девушки, закутанной в рваное стеганое одеяло, наводило на мысль о леди, которая была его учительницей в миссии. Можно ли найти более резкий контраст, чем существовал между этими двумя? И все же Дирк, как ни смотрел, не мог оторваться от этого зрелища.
1: «Ну что ты так уставился?» — спросила девушка, чувствуя себя неловко из-за пристального взгляда. Увидел что-нибудь необычное?»
0: «Где мать?»
1: – спросил он, опуская глаза и отворачиваясь от нее.
0: «Спит вон там. Говори потише. Ей не повредит немного отдохнуть. Она просидела до утра, ковыряясь твоим старым пальто».
1: Дирк задумчиво посмотрел на него. Была предпринята попытка придать ему приличный вид, хотя расположение латок свидетельствовало о неумелой руке, и они разительно отличались по цвету от самого пальто.
0: «Ты сама могла бы сделать это днем», — коротко сказал он, а затем добавил. «Где отец?»
1: Девушка пожала плечами.
0: «Откуда мне знать? Где он проводит большую часть времени, ты знаешь больше, чем я. Или должен бы знать? Ты живешь на улице».
1: Его ответ, казалось, поразил ее.
0: «Послушай, Марта, какой смысл все время быть такой сердитой?»
1: «Ты такой добродушный», — сказала она. «А все вокруг меня такое милое и приятное, что удивительно, как я вообще могу сердиться».
0: «Это ерунда, Марта, потому что я никогда не говорил, что я добродушный, и не думал, что я такой. И если я не знаю, насколько отвратительно все, я хотел бы знать, кто знает. Но в конце концов, что хорошего в том, чтобы рычать? Почему бы нам с тобой время от времени не перемолвиться добрым словом? Просто для разнообразия».
1: «Попробуй», — ответила она. «Я бы хотела, чтобы ты это сделал. Я так устала от того, что происходит сейчас, что почти любые перемены были бы лучше. Но я не думаю, что ты многого добьешься в этом направлении. Это не в тебе».
0: Что такого было в этой сердитой девушке, что могло напомнить любому здравомыслящему человеку о миссис Эванс Робертс? Произнося эту последнюю нелюбезную фразу, она слегка повернулась так, что косой луч солнца, один из немногих, которые когда-либо проникали в эту унылую комнату, лег полосой света прямо на ее волосы. Он светил на них до тех пор, пока они не приобрели почти тот оттенок, который он заметил у леди в миссии. Он снова подумал о ней и с любопытством подумал, была бы Марта похожа на нее, если была бы одета в блестящее черное платье, меховую накидку и шляпку с перьями, которые были на леди. «Интересно», — подумал он, — «как бы Марта выглядела прилично одета, как те девушки, которых он встречал на улицах? Он никогда не видел ее в чем-то более подходящем, чем рваное стеганое одеяло. Он изучал ее таким образом, которого Марта ни в малейшей степени не понимала. Внезапно она спросила.
1: «Ты обедал?»
0: «Обедал? Нет, конечно, нет. Где бы я мог найти что-нибудь подобное?» «Я осмотрел все улицы вдоль и поперек и вдоволь нанюхался, но мне не попалось ни кусочка».
1: «Где ты был?»
0: «Ох, в нескольких местах, но почти нигде».
1: «Я знаю, где ты был».
0: Суровый огонек загорелся в ее глазах.
1: «Ты был в южном районе, и на твоем месте мне было бы стыдно за себя. Я знаю, как вы там себя ведете. Салли Калкинс ходит туда, и она мне все рассказывает. Она сказала, что ей стыдно жить на одной улице с кем-либо из вас, и что никто из сотрудников миссии не знает, что с вами делать. Не успеете вы опомниться, как вас всех отправят в тюрьму».
0: «Пусть попробуют», – пробормотал Дирк, его лицо становилось все мрачнее. «Если они будут играть в такую игру, мы быстро раскалим эту улицу до бела. И, полагаю, они это знают».
1: «Ну, во всяком случае, я бы не стала злее и ниже, чем должна быть, Дирк Колсон. С отцом-пьяницей мы и так не больше, чем нищие. Но я бы вела себя хотя бы наполовину прилично, когда оказывалась среди людей, которые хотели бы быть добрыми ко мне, иначе я бы держалась подальше».
0: «Послушай, ты продолжишь свою проповедь для тех, кто хочет это услышать.
1: Я?
0: Нет. Парень не может вернуться домой без скандала. Если не одного рода, то другого. Не знаю, должен ли я вообще приходить домой».
1: Теперь Дирк разозлился, его смуглое худощавое лицо исказилось от ярости. Его сестра сохраняла тот же удивительный спокойный тон и манеру, с которыми она говорила все свои раздражающие вещи.
0: «Я удивляюсь, что ты вообще приходишь», — сказала она. «Я полагаю, время от времени ты голодаешь и ничего не можешь с этим поделать. Вон обед. Я припасла немного для тебя. Если ты голодный, съешь его.
1: А потом отправляйся куда-нибудь, в то место, которое тебе больше подходит». Говоря это, она рывком открыла дверцу маленького шкафчика, возле которой сидела, и достала оттуда сильно потрескавшуюся тарелку. На ней лежала печеная картофелина с отломанным или откусанным краем, затем аккуратно положенным на место, как будто хозяйка могла передумать и оставить. Еще там был кусочек слегка подгоревшего кукурузного хлеба и половинка печеного яблока. Как ни скудна была еда для голодного парнишки, разнообразие оказалось больше, чем он ожидал. Что-то в простом приготовлении тронуло его и утихомирило гнев. «Откуда это взялось?» – спросил он, жадно откусывая непривычный кусочек яблока. «Должен признать, это вкусно. Салли Санкинс дала мне это вчера вечером. Ей кто-то дал это». Как только с последним кусочком было покончено, Дирку пришло в голову сначала под сомнением, а затем почти с уверенностью, что его сестра переберегала всю свою долю для него. Это был не первый раз, когда он узнавал о таких усилиях с ее стороны обеспечить его едой. Если бы он подумал об этом раньше, то, конечно, оставил бы для нее кусочек лакомства, но мысль о том, чтобы сказать ей об этом, ни на мгновение не пришла ему в голову. Со своей стороны у нее и в мыслях не было описывать ему, с какой заботой и терпением они с Салли поджаривали отборной кусочек на печи Салли только вчера вечером. Отец Салли, к счастью, пришел поздно и дал им шанс. Она принесла свою долю домой на клочке бумаги и тщательно хранила ее весь день, только ради этого часа. Кроме того, она могла бы сказать ему, что откусила кончик картофелины, прежде чем вспомнила, что для него ничего не останется, а затем снова представила его как могла и осталась без ужина. Она ни за что на свете не сказала бы ему об этом. Почему? Она не смогла бы объяснить, почему. Что-то внутри нее сжималось от того, чтобы дать ему понять не то, что она пожертвовала собой ради него, а то, что он действительно дорог, чтобы захотеть это сделать. Картошка и кукурузный хлеб были съедены до последней крошки. Дирку показалось, что их было достаточно только для того, чтобы показать, насколько он голоден. «Я полагаю, больше ничего нет?» – задумчиво произнес он, с повышающейся интонацией, но не как человек, который предполагал получить утвердительный ответ. «Я бы сказала, что больше ничего», – ответила она с вызовом в тоне. «Есть кусок хлеба, который я оставила маме на ужин, и я имею в виду, что она его съест». «Ну не кусайся. Я совершенно не против, чтобы она его съела. Нет ли чего-нибудь для печи?» «Только немного щепок, которые я приберегаю, пока мама не отоспится. Тебе лучше самой лечь в постель. Здесь ужасно холодно. Я не собираюсь выходить из этого угла, пока длится эта полоска света. Я не так часто это вижу, чтобы позволить себе потерять его». Брат повернулся и посмотрел на нее. Она снова завернулась в рваное одеяло и присела у низкого окна. Самый последний луч, которым удостоил их солнечный свет, появился и замерцал в ее волосах. Вот оно снова, это таинственное навязчивое сходство. Что бы подумала Марта, если бы он рассказал ей об этом? Вероятно, что он пытается подшутить над ней. По крайней мере, ему не следует экспериментировать. И все же он не мог не задаться вопросом, как бы выглядела Марта, если бы была одета, как другие люди. «Послушай, Марта», — внезапно начал он, нарушая тишину, — «давай-ка мы с тобой выберемся отсюда, туда, где потеплее. Пошли со мной прогуляемся по улице. Солнце еще полчаса будет светить, и будет по-настоящему тепло». «В этом одеяле?» — спросила она, многозначительно глядя на него. Лицо парня помрачнело. «Ты еще не забрала шаль из ломбарда?» «Каким образом?» Он сердито вскочил со сломанного стула, схватил свою рваную кепку и сердито прошагал через комнату. Выскочив за дверь, он, спотыкаясь, поднялся по ступенькам, как полуслепой от отвращения и ярости, и быстрыми шагами направился вдоль по улице, скрывшись из виду. А Марта, бедная Марта, оставленная таким образом в одиночестве, пропустила последний луч солнца, уткнулась лицом в рваное одеяло и заплакала.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения.
1: В Германии 14 часов.
2: Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой.

Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно. Человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим. Ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде, нежели отойду, и не будет меня».

Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да радуются и веселятся тобою все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Господь. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 27-я часть этой истории.
1: Доброе утро, пан доктор. Тот же вопрос и я могу задать моему гостю. Вашему гостю? Домашний врач во всяком случае может вставать раньше своего хозяина. Засмеялся Аурелий весело. Серьезное лицо маркиза тоже просветлело. Внук пана Орловского не может быть больше моим домашним врачом. О, почему же нет? Ведь я не для того учился, чтобы расстаться с наукой. Я хочу остаться врачом моей будущей невестки. Тем более, что я теперь свободно могу говорить с маркизой Тамарой о том, что дорого не только мне и ей, но и вашей светлости. Вы прежде это делали, и я вам благодарен за это. Без ваших решительных действий я, может быть, сегодня еще стоял бы на краю пропасти и, наверное, уже погиб бы в ней. Слава Господу, что нет больше этой пропасти! Но, пан маркиз, сказал Аурелий, вплотную приблизившись к нему, в это прекрасное утро осталась еще одна тень в моем сердце, которую хотелось бы устранить. «Тень в вашем сердце?» Маркиз внимательно смотрел на него. «Да, ваша светлость. Я слышала, что вы рассказали дедушке о моем несчастном отце. И мне хотелось бы еще одно знать. Если бы я это узнал, счастье мое достигло бы вершины. А что вы хотите узнать?» Маркиз отступил от него. Мучительное беспокойство овладело им. «Мне больше нечего добавить». «И все же...» Светлое лицо Аурелия опечалилось. «Мне больно, но я, как сын, должен об этом спросить, иначе я не могу. Пожалел ли отец мой когда-нибудь о том, что он причинил моей матери и Церкви Божией?» «Да», — глухо вырвалось из уст маркиза. «Да? Значит, он покаялся?» «Да». «И он получил прощение и мир?» «Христос по милости своей принял его, поверьте мне, доктор Лермонтов. Но не спрашивайте больше». «О, пан маркиз, больше я ничего и знать не хочу!» — ликовал Аурелий. От восторга ему захотелось обнять весь мир, и он обнял того человека, который принес ему эту радость. И маркиз его не оттолкнул. «Нет!» Маркиз прижал его к своей груди. «Вы этому так рады!» «О, пан маркиз, не спрашивайте! Разве ваше известие не является залогом того, что однажды, как сейчас обнимаю вас, я обниму его там, где мы вечно будем жить, где я буду его сыном, а он моим отцом?» «Однако, вспомните», — голос маркиза дрогнул, — «какое зло причинил этот отец вам и вашей матери! Как велика его вина!» «Бог простил его, пан маркиз! Этого достаточно!» «Все так, как сказал Мирослав! Мои родители на небесах, примиренные и счастливые навеки!» «Это он так говорил? Когда же?» «Тогда, когда я не мог простить Орловских, обвиняя дедушку в жестокости. Тогда он навел меня на мысль, что у Бога тысячи путей, и что Он одним из них и отца моего привел к себе, соединив с матушкой. Я сейчас хотел пойти к Мирославу. Позвольте мне, пан маркиз, я хочу сообщить ему о моем великом счастье. Если вы не против, я тоже пойду с вами. Я ему тоже еще обязан. Через четверть часа они оба ехали верхом через долину Подолина по направлению к горе. «Может быть, он еще спит?» — сказал маркиз. «О, Мирослав рано встает, он как жаворонок». Аурели вспомнил, каким он вчера счастливым пришел с прогулки. В то же время перед его внутренним взором стояла трагическая история жизни Урзина. Невольно он оглядывал деревья. Не висит ли где плетеный гамак со спящим Мирославом? Друг Аурелий подумал, что его друг стал тем Давидом, через которого Господь победил Голиафа, ехавшего теперь рядом с ним. Он сам был Иосифом, которого Бог послал для спасения его братьев. Он был героем, победителем. Все его юношеские мечты сбылись. Но каким путем? Да, таковы пути Господни. «Пан доктор!» — услышал он вдруг голос маркиза. «Что угодно, ваша светлость!» «Неизвестны ли вам материальные обстоятельства пана Урзина?» «Блестящими их назвать нельзя», — ответил молодой человек угрюмо. «Каримский намеревается отдать ему аптеку на выплату. Намерение это хорошее, однако я не знаю». Лермонтов оглянулся. «Примет ли Урзин это предложение?» «Вам, пан маркиз, я могу сказать, вы меня не выдадите. Я вчера нашел его дневник и прочитал в нем, что он когда-то дал обещание никогда ничего не принимать от каримских. До сих пор он тратил на себя то, что накопил раньше. И теперь ему нужно уходить, потому что он не может прикоснуться к настоящему своему заработку». «Как странно!» — воскликнул маркиз взволнованно. «Если он не примет предложение Каримского, он уйдет». «Вы полагаете?» — воскликнул доктор. «Однако вы, наверное, правы. Мне очень хотелось бы ему помочь», — сказал маркиз. «Уж хотя бы потому, что я его вчера обидел». «Мирослава? А что вы так удивляетесь? Разве я вас не обижал?» — спросил маркиз с явным раскаянием. «Это совсем другое дело», — возразил молодой человек. «Я еще постою за себя. Но Мирослав такой кроткий, такой мягкий, настоящий ученик Господа». «И все же я ему сказал, что Господь за все его верное служение не дал ему даже хорошего платья. Теперь меня это мучает, и я знаю, что он намного богаче меня. Я только ничтожная головня, вырванная из огня, а он верный слуга Божий, которого ждет венец. Но он еще так молод». В разговоре он признался, что бедность его угнетает и унижает. Он терпеливо несет свое бремя. «Узнайте, пожалуйста, как ему помочь?» «Я постараюсь, пан маркиз. Однако мы почти у цели. Закончим разговор, иначе он может заметить, что мы говорили о нем». «Напрасная забота. По прибытии в Боровце Аурелий нашел в комнате Мирослава открытку следующего содержания. «Доброе утро, братья! Я был так счастлив вчерашнему посещению пана барона Райнера. Я оставил его у себя на ночь, так как было уже поздно. А теперь мы вместе отправляемся в долину Дубравы. Господь с вами! До свидания! Ваш Мирослав».

0: В горке двое ученых, занятые наукой, сидели за своими письменными столами. Адам не слышал, как дверь отворилась, и кто-то вошел, но вдруг он почувствовал объятие двух нежных рук, и прелестная головка склонилась над ним для поцелуя. Маленькая рука положила перед ним на стол розу. В этот же момент пришедшая оказалась пленницей. «Привет тебе, моя Маргита! В первый же день ты выполняешь свое обещание и приходишь сюда, чтобы наши запыленные древние миры оживить блеском твоего присутствия? Я пришла за вами».
1: «За нами? По какому такому важному делу?»
0: «Обед на столе. Не забывайте, что вы еще не мумии и нуждаетесь в хлебе насущном», — пошутила она, побежав к столу профессора. «Ну, подожди у меня. Благодарим за комплимент».
1: «Простите меня, сударыня», — завертелся профессор на своем стуле. «Но я совсем не голоден, и нить моих мыслей может оборваться».
0: «О, вы ее снова найдете! Идемте, прошу вас!» Взгляду этих очаровательных глаз никто не мог противостоять. Профессор встал. Маргита взяла его под руку, и, шагая рядом со стареньким ученым, она казалась еще моложе и привлекательнее. «Она хорошеет с каждым днем», — подумал Адам. Весело разговаривая, они пришли в столовую. В кресле сидел уже пан Николай, а рядом с ним, положив руку на его плечо, стоял Аурелий.
2: «Смотри, Маргита», — сказал Адам, — «он нас с тобой совсем вытеснит из сердца дедушки».
0: «Этого я не опасаюсь», — возразила она сияющими глазами. «Ты уже давно укоренился в его сердце, и у меня в нем есть прочное местечко. Аурелий заполняет лишь ту пустоту, которая образовалась там со времени смерти моей матери и которую никто из нас не мог заполнить. А за это мы должны благодарить Господа».
1: «Ты права, об этом я и не подумал. Дедушка теперь оживет».
0: «Какой ты задумчивый», — сказал Адам, обнимая Никушу, стоявшего у окна. «Не о прекрасных ли синих глазах мечтаешь, а?»
1: «Нет, сейчас нет», — возразил Никуша краснее.
0: «Нет? Так о чем же?»
1: «Я думаю о Мирославе. Скоро ли он вернется?»
0: «Вот как? Разве он с вами не пришел?»
1: «Нет, он в долине Дубравы».
0: «А ты теперь его дождаться не можешь, чтобы поделиться своим счастьем», — подразнивал его Адам, который очень рад был его обручению.
1: «Ты прав. Еще недавно я делил с ним мое счастье и боль, поэтому мне хочется поделиться с ним и радостью».
0: «Ну, конечно. Но то, что барон Райнер вчера пришел к нам, очень интересно. Жаль, что нас не было дома».
1: «Да, жаль. Но, может быть, он заедет к нам на обратном пути? Мне бы очень хотелось поговорить с ним».
0: «Мне тоже. Он приятный человек. Прямая противоположность большинства новоиспеченных дворян. Однако Маргита зовет нас». Только все успели сесть за стол, как раздался стук в дверь.
2: «Мирослав идет!» — воскликнули все, ибо только одна рука так стучала в дверь.
0: И действительно, вошел Мирослав под общее радостное приветствие.
3: «Как вам вчера удалось улизнуть от нас?» — спросил пан Николай.
0: «Маркиз считает, что вы это сделали преднамеренно, но Тамара сказала, что от их благодарности вам все равно не уйти».
2: Урзин улыбнулся.
0: «Сегодня на рассвете, — сказал Аурелий, —
3: сердечно его обнимая. «Мы с маркизом были у тебя, но мы нашли только открытку, а птичка уже улетела в столь ранний час».
0: «С паном маркизом? Как жаль, что вы зря потеряли время».
3: «Это ничего, после обеда все придут к нам», — успокаивала его Маргита. «Но прежде Никуша вам должен что-то сообщить».
0: Обед прошел в оживленной беседе.
3: «Итак, брат, что ты мне должен еще сообщить?» — спросил Урзи Никушу, когда они остались одни в саду.
0: «То, что я невыразимо счастлив, так счастлив, что самому не верится».
3: «Но ты поймешь меня без лишних слов. Тамара моя! Маркиз дал мне ее! Мы обручены!»
0: «Что ты говоришь, Никуша?
3: Не веришь?»
0: «Не поверил бы, если бы не ты сказал».
3: «Но ты видишь, что я счастлив!»
0: «Это я вижу. Но и что-то другое».
3: «А именно?»
0: «Необходимость моего решения».
3: «Какого решения?»
0: «Я решил срок моего отпуска сократить, чтобы пан Каримский мог прийти и порадоваться вместе с паном Орловским. Теперь я решил твердо, отец твой должен прийти, чтобы порадоваться не только за тестя и племянника, но прежде всего за своего сына».
3: «О, какое чудное известие я ему принесу!» — воскликнул он восторженно.
0: «Однако, Мирослав, почему ты должен принести ему это известие?
3: Я ему уже написал письмо».
0: «Тогда дай мне его, Никуша». «Ты дашь мне его, не правда ли? И не лишишь меня счастья доставить ему это радостное известие. Я прошу тебя».
3: «Мирослав, зачем ты так просишь? Если тебе так хочется, то отправляйся, но возвращайся вместе с ним».
0: «Это будет невозможно».
3: «Но ведь вы скоро приедете в Орлов».
0: «Ты прав, Мирослав. Дедушка скоро повезет Аурелия туда и пригласит Арана, чтобы еще раз отпраздновать возвращение Аурелия. Тогда мы тебя возьмем с собой».
3: «Я хочу попросить пана аптекаря, чтобы он мне позволил приготовить кое-что в вашем доме, чтобы Тамаре в нем понравилось, когда она придет».
0: «О, какой ты добрый, Мирослав!»
3: Молодые люди гуляли по саду, мечтая о будущем. Урзин кое-что записывал в свой блокнот.
0: «Ты отцу ничего не говори. Дверь в мою комнату не закрыто, а в столе возьмешь деньги. Можешь истратить все, что нужно. Иисус Христос недовольным не будет, ибо и Он готовится к встрече со своей невестой».
3: «Конечно, Никуша».
0: Затем Урзин сообщил Никуше, кого он назначил евангелистами в Подграде, и что об этом уже есть договоренность. Это Никуша очень обрадовало.
3: «Мирослав, а о Степане я и не вспомнил, так как он мне показался достаточно обученным Богом.
0: Он и там будет всем благословение. И если к тому, чему Господь его научил, добавится еще соответствующее образование, то можно себе представить, каким орудием благодати он будет в руках Божьих».
3: «Это верно.
0: И мы с Аурелием можем почитать за честь, что мы в этом деле могли быть орудиями Господа». Так друзья беседовали еще некоторое время на эту тему. Позже в горке все узнали об этом и были согласны с таким решением.
3: «Я бы сам хотел передать дяде эту весть, чтобы узнать, что он на это скажет», — заявил Адам.
4: «Это очень хорошо с вашей стороны, дорогой Урзин, что вы пану Каримскому хотите оказать эту услугу», — поддержал пан Николай. «Жаль только, что мы вас теряем». Скажите Манфреду, что Господь меня по милости своей очень щедро одарил, даровав мне дорогого внука. Но что и ему, Манфреду, подарена дочь, о которой он не смел мечтать.
0: «Вы так добры, Мирослав», — сказала и Маргита. «По возможности мы скоро приедем в Орлов и в Подград. Тамара обещала погостить у меня подольше, и Никуша тоже может отдохнуть в Орлове, и вы тогда каждый день можете приходить к нам. Это будет прекрасно».
4: Адам приказал заложить коней. Перед отъездом маленькая община опустилась на колени. Даже молодого ученого коснулись слова, которыми Урзин их всех предал под защиту и охрану Господа. «Он в своем деле совершенно уверен», — подумал Адам. «Все же хорошо иметь такую крепкую веру, такое кроткое доверие».
0: Аурелий хотел проводить друга до станции, но тот не согласился.
4: «Никуша тоже захочет поехать с тобой, а ему нельзя долго быть на жаре». «Тогда с Богом, брат мой!»
0: Мирослав наклонился еще раз из повозки и обнял Николая на прощание.
4: «С Богом, Маргита!»
0: Он поцеловал руку молодой женщины.

0: Он идет к человеку, от которого он по обещанию своему никогда ничего не хотел принимать. Он с радостной вестью идет к нему. И я уверен, что Каримский в своей радости не вспомнит о своих намерениях относительно его. Но я с Каримским об этом еще поговорю. Это дело откладывать нельзя. Мирослав приехал на железнодорожную станцию, когда поезд уже стоял. Вагон оказался пустым, что его обрадовало. Никто ему не мешал размышлять и делать заметки в своей записной книжке. На станции П он взял дрожки, чтобы пораньше приехать домой.
1: «Пан провизор вернулся!»
0: Раздалось вскоре по всей аптеке, и все прибежали приветствовать его. Генрих чуть не плакал от радости, а Ферка прыгал от восторга. Пани Прибовская поспешно начала собирать для него ужин. Каждый хотел ему чем-то услужить. Было заметно, что его везде не доставало, и что только теперь люди его по-настоящему оценили. В своем рабочем кабинете сидел за подсчетами пан Каримский. Услышав стук, он нехотя открыл дверь, но, увидев пришедшего, он обрадовался.
2: «Урзин, это вы? Но как же так? Ведь ваш отпуск еще не кончился».
0: «Добрый вечер, пан Каримский. Я приехал пораньше, потому что добрые вести нельзя задерживать».
2: «Вы несете добрые вести? Удивительно, что именно вас послали с ними».
0: Каримский подал Мирославу руку. «Меня не послали. Я сам приехал, потому что знал, что вы сразу же утром поедете в горку».
2: «Из-за этих известий?» — спросил он удивленно.
0: «Да, пан Каримский, позвольте передать их вам».
2: «Тогда присядем».
0: Аптекарь указал на место возле себя.
2: «Ну, я слушаю».
0: «Однажды вы хотели знать, что удручает пана Лермонтова. Тайна раскрыта, гнет снят». Из бумаг, которые вручил ему его адвокат, он узнал, что он сын Фердинанда Орловского. При помощи маркиза Арана это дело, которое Аурелий скрывал от своей семьи, раскрылось. И счастливый пан Орловский просит передать вам, что обрел дорогого внука».
2: «Лермонтов? Внук Орловского?» – воскликнул Каримский изумленно.
0: «Да, и двоюродный брат Маргиты и Никуши. Они все очень счастливы».
2: «Тогда вы правы. Я поеду к ним».
0: «Да, конечно. Но я еще не все сказал». Веселая улыбка осветила лицо Мирослава. «Пан Каримский, Никуша выздоровел и с каждым днем набирает силы. Вчера он был в Подолине, где даже участвовал в походе. А сегодня утром вернулся счастливым женихом маркизы Тамары Арана. В этом письме вот вы прочтете подробное описание счастья, которое Иисус Христос приготовил для Никуши и которому он его привел чудными путями». Прошло некоторое время, пока пан Каримский пришел в себя от этих неожиданных известий.
2: «Прочтите мне, пожалуйста», — обратился он к Урзину. «Я слишком возбужден. Буквы пляшут у меня перед глазами».
0: Прослушав письмо до конца, он быстрыми шагами стал ходить по комнате. Едва справляясь с обуревавшими его чувствами, он оставил провизора одного и ушел в салон. Как камень свалилось с его души бремя страха за сына.
2: «Верить в проклятие – это ребячество», – говорил он сам с собой. «Мой сын не умрет».

0: умрет. Нет, он жив, здоров и женится. И я ему устрою свадьбу в 100 раз пышнее моей. Моя невеста была дворянкой, а он женится на маркизе Арана, единственной дочери богатого человека. К чему все эти ненужные опасения? Как исполняются твои пророчества, Боринский? Я вижу моих обоих детей счастливыми. Весь его вид выражал заносчивое удовлетворение. Мои поиски были напрасными. Что это хорошо, я вижу только сейчас. Имя Каримских, которое маркиза Арана готова принять, не должно иметь изъяна. Пусть ушедшая в могилу навсегда останется в ней. Ведь я и не так уж и виноват. Боринский скрыл его от меня. И я уверен, что мой первенец умер. И если бы он был жив, он не нашел бы места в моем сердце. «Позвольте, пан Каримский!» Раздался в этот момент голос у дверей. Аптекарь увидел своего провизора. Улыбка нескрываемой благосклонности играла на его устах. «Что угодно, вестник моего счастья!» Мирослав покраснел. «Я прошу поручений». «Каких поручений?» «Позвольте упаковать ваши вещи». «Ах, да, я был бы вам очень признателен». Каримский передал ему ключи от шкафов. Поклонившись, Мирослав вышел, а аптекарь снова стал ходить по салону. «Пора, — подумал он, — расстаться с этим хозяйством в аптеке. Николай может прекрасно жить и без нее. Маркиза Арана не может быть женой или невесткой аптекаря. Хорошо, что я намеревался уступить аптеку Урзину. И хорошо бы это дело сразу уладить. Однако до этого не дошло. Когда Урзин вернулся, он сообщил Каримскому, какое приятное поручение дал ему Николай. А именно, приготовить дом для встречи невесты. Это дало мыслям Каримского другое направление. Поручения, которые получил теперь Урзин, были немалочисленны. Они касались не только внутреннего устройства дома, но и сада с двором. По-видимому, Каримский намеревался показать Арана богатство Николая. «У меня к вам просьба», – сказал Мирослав после окончательного обсуждения поручений. «Нет такой просьбы, которую я для вас не выполнил бы», — ответил Каримский. «Возьмите с собой пани Прибовскую. Ей обещали, что она сможет навестить свою семью в долине Дубравы, пока господа в Боровце». «Я не против. Но как вы обойдетесь без нее?» «С Божьей помощью обойдемся. И если вы позволите, я попрошу Агнесу Хэ, чтобы она до вашего возвращения замещала ее».
1: «Хорошо. Если вы это уладите, сообщите пане Прибовской, чтобы она была готова».
0: «Благодарю вас. Спокойной ночи».
2: «Как вы себе это представляете, пан провизор? Чтобы сейчас, когда у вас столько работы, я ушла?»
0: Старая паня Прибовская всплеснула руками, когда Урзин передал ей поручение ее господина.
2: «Тетушка, я Градским уже пообещал, что вы приедете. Или вы хотите, чтобы я нарушил свое слово?»
0: «Хм,
2: Но ведь предстоит ремонт всего дома.
0: Это ничего. Господь нам с Агнеса даст мудрости сделать все хорошо. Вы будете довольны. Кухню вашу мы не тронем. Когда вернетесь, вы ее сами приведете в порядок.
2: Ах, я с удовольствием поеду,
0: согласилась она наконец.
2: Я хоть увижу моего Никушу. Кто бы мог подумать, когда вы пришли к нам, что мы здесь еще сможем принять невестку? Да какую! Я все еще вижу ее, как она тогда была на похоронах. Но не слишком ли она знатная дама для нас?
0: Она любит Иисуса Христа, а Он учит своих детей всему необходимому. Наконец, с приготовлениями было покончено, и Каримский вместе со своей экономкой уехал. «А теперь за работу!» – сказал провизор. Он собрал слуг на утреннюю молитву, распределил поручения, написал открытку и послал Ферка отнести ее Агнессе. Та немедля явилась, и работа закипела. Дел было немало, если учесть и то, что Каримский поручил провизору привести в порядок и аптеку. С этого он и начал свою работу. Большую часть пришлось выполнять молодому провизору и его двум помощникам, ибо приведение в порядок всех аптечных товаров не каждому можно поручить. Сотни раз приходилось бегать по лестнице вверх и вниз, но пан провизор и Агнеса помогали им, и молодые ребята даже не чувствовали усталости. За два дня аптека была приведена в полный порядок. Украшенная цветами и декоративными растениями, она могла теперь сравниться с любой аптекой большого города. Урзин руководил устройством сада. В нем, по распоряжению пана аптекаря, также намечались значительные изменения. Прежде всего, позаботились о том, чтобы парк до самой террасы был хорошо освещен. В гостиной и в жилых комнатах блестели уже свежевыкрашенные полы. Оставались еще комнатка Урзина и молитвенный зал, в котором теперь каждый вечер проводились собрания, ибо подградцы хотели наверстать то, что упустили во время отсутствия пана провизора. Так наступило воскресенье. Для служения в распоряжении Мирослава был весь день. Его лицо сияло, будто он всему миру хотел сказать: «Труд в жизни для Христа радостно совершай, ближних люби всегда, слабых подкрепляй. Время в жизни ты всегда проводи в труде, трудись для Иисуса». Утром он провел час молитвы с домочадцами. Затем люди стали собираться на богослужение. После обеда он с группой молодых людей отправился на прогулку к развалине крепости. Урзин разделил с ними взятую с собой простую пищу и поделился своим опытом в служении Господу, воодушевляя их следовать за Христом. Затем он разучил с ними песню «Спаситель о мне недостойном печется, грехи мои кровью своей он омыл». На вечернее богослужение собралось народу, как никогда раньше, и немало сердец в этот вечер приняло решение отдаться Господу. Когда все ушли, и пан провизор проводил последних, Генрих заметил, как тот прислонился к двери и закрыл глаза. Лицо его было бледным. На лбу показались капли пота. Когда Генрих озабоченно подошел к нему, Урзин улыбнулся, заверив его, что это пройдет. Он поцеловал Генриха, пожелал ему спокойной ночи и напомнил, чтобы он все запер и везде выключил свет. А сам ушел. Куда он отправился, Генрих не знал. Возвратился Урзин поздно и сразу же запер за собой дверь своей комнаты.

0: Между тем, пани Прибовская проводила счастливые дни в кругу родных. Она увидела Никушу не только здоровым, но и рука об руку со своей прелестной невестой. Пани Прибовская была счастлива, что Никуша представил ее своей невестке как добрую, преданную тетушку, которая всегда, в особенности же во время его болезни, заботилась о нем. Так как маркизе трудно было с ней объясниться, она ласково поцеловала ее в щеку. Глаза Тамары светились благодарностью. Сердце пожилой женщины загорелось любовью к молодой маркизе. «Пан провизор прав», — подумала она. «Иисус Христос ее всему научит. Она не гордая и очень любит Никушу. С ним она будет счастлива и всем довольна». Наконец пани Прибовская увидела своих господ счастливыми. Да, это были славные дни, когда все родные и знакомые окружали ее любовью. И все же покоя у нее не было. Ее тянуло домой, потому что она постоянно думала о своих обязанностях, которых сейчас было немало.
1: «Ты знаешь, Степан,
0: — сказала она своему племяннику,
1: — мы пану провизору оставили очень много работы. Я лучше господ знаю, сколько там работы. Я должна ему помочь».
0: В понедельник после обеда она собралась в путь. Когда пани Прибовская вечером вернулась домой, она всплеснула руками, увидев все сделанное. Однако и для нее оставалось еще много дел. Во вторник под вечер в Подолинском парке прогуливались Каримский, Аурелий и Маркиз. «Дорогой дядя, — сказал Аурелий вдруг, — пан Маркиз знает о твоем плане с Мирославом. Я хотел бы знать, сообщил ты уже ему о своих намерениях?»
2: «Урзину? Нет». Аптекарь отрицательно покачал головой. «Я уже хотел это сделать, но не было времени. Но, думаю, это дело потерпит еще несколько дней. Я велел ему привести в порядок аптеку. Значит, он сделает это для себя, потому что после нашего возвращения я намерен передать ее ему».
0: Лицо Аурелия помрачнело. Надменный тон в речи Каримского раздражал его.
2: «Я полагаю, что было бы лучше не откладывать это дело», — сказал он задумчиво.
0: «Да ведь осталось всего несколько дней», — вмешался маркиз в разговор. «И неожиданность будет еще приятнее, если Урзин получит приготовленную для своего шефа аптеку».
2: «Я тоже так считаю».
3: «Пан Каримский, пожалуйста, подойдите ненадолго к нам. Но только вы один».
0: Раздался в этот момент из ближайшей беседки голос Тамары.
2: «А нам нельзя?»
0: – спросил Аурелий.
3: «Нет, только мой отец», — возразил голос Маргиты.
0: «Тогда позвольте», — сказал Каримский, улыбаясь, и, поклонившись, удалился. Аурелий и маркиз остались одни.
2: «Он тянет», — сказал Аурелий недовольно. «А вы, пан маркиз, поддерживаете его в этом?»
0: «Не огорчайтесь, Аурелий», — успокаивал маркиз доктора. «У меня тоже есть план, и я думаю, что все выйдет наилучшим образом».
2: «У вас план? Могу я узнать, какой?»
0: Маркиз кивнул головой.
2: Урзин мне доказал, что и благотворительность должна иметь свои законы и правила. А между тем у меня нет возможности действовать по ним. Но так как у меня есть потребность отблагодарить за выздоровление и счастье моей дочери, а также за оказанную мне милость, я подумал о том, чтобы купить для Урзина аптеку по цене ее стоимости. Не хмурьтесь. Я знаю, что он не принял бы этого от меня. Но если он хочет ее выплачивать, тогда пусть эти деньги пойдут на благо страждущего человечества, которому он готов помочь. Я бы вам этого не сказал, если бы не хотел попросить вас быть посредником в этом деле. Я не думаю, что такой кроткий человек, как он, не захотел бы служить орудием для возмещения моего долга. С его принципами он, владелец аптеки, станет добродетелем всей округи. И, добавил маркиз тихо, таким путем он от Каримского может ничего не принимать и ни от чего не отказываться. «О, пан маркиз, какая чудная идея!» — воскликнул Аурелий восторженно. «Нигде вы не могли бы лучше использовать свой капитал, как доверить его ему. Я с удовольствием буду вашим посредником. Теперь мне нужно только поскорее отправиться в Орлов. Однако до выполнения этого желания утекло еще много воды». В среду после обеда в горах разразилась сильная гроза. Сверкали молнии, и немало деревьев было вырвано бурей из земли. Маргита смотрела на разбушевавшуюся стихию и думала о страшном времени перед вторым пришествием Христа. Она стояла на балконе в горке. Ветер трепал ее золотистые волосы. Вдруг она содрогнулась. «А что, если Адам сейчас находится на обратном пути из Подолина? У него даже не было зонта!» А тучи шли такие черные, грозовые. Вот опять где-то ударила молния. В страхе молодая женщина стиснула руки на груди. «Адам не был готов предстать перед Господом, если его поразит молния! О, Господи Иисус Христос, сохрани его! Я пойду к нему, пойду!» Страх перед разбушевавшейся стихией отступил перед страхом за любимого. Маргита набралась мужества. Взяла зонт в шкафу и поспешила, то подгоняемая ветром, то спотыкаясь через обломанные ветви, вверх по горе в направлении креста. Сверкала молния, освещая горы в сгустившемся мраке. Несколько раз молния ударила в деревья. Вдруг ей навстречу из гущи леса выскочил вороной конь Адама. Но без всадника. «Адам!» — закричала Маргита в ужасе.
1: «Конь его испугался и сбросил его!» —
2: подумала она. Собрав все силы, она поспешила дальше, наперекор бури, которая давно сорвала с ее головы платок, растрепала волосы, так что они развевались на ветру.
1: «Господь мой, Иисус Христос, помоги мне его найти!» —
2: умоляла она, протянув сложенные руки к небу. Добежав до креста, она остановилась и обвила его руками, прильнув к нему. Она должна была передохнуть. Ноги ее подкашивались, а она вся дрожала от волнения и страха. «Проклят тот, кто не любит нашего Господа Иисуса Христа!» Слышалось ей в раскатах грома. «Адам его не любил. На нем все еще лежало проклятие осужденного. Сегодня этот приговор над ним может исполниться. О, ужас!» В этот момент Маргита поняла, что заставила Сына Человеческого страдать и умереть за род человеческий. Все были осуждены, а Он любил всех, как жених любит свою невесту, как она любила Адама. Она тоже умерла бы, чтобы его спасти.
1: Боже мой, пусть лучше я умру, только не дай ему погибнуть!
2: Воскликнула она в отчаянии.
1: Адам! Адам!
2: Со слезами на глазах звала она своего любимого. Но только эхо в горах отвечало ей. Но этот зов, очевидно, был сильнее всех электрических разрядов, раздававшихся вокруг него, и достиг слуха в глубоком раздумье шагавшего Адама. Что это было? Во сне или наяву? Ведь этот голос моей любимой Маргиты. Зачем она здесь, в эту непогоду? Конь Адама рванулся с места, испугавшись грозы. Но Адам успел еще соскочить с него, и поэтому шел сейчас пешком. Грозы он не боялся. Он не раз уже переживал бури на море. Но теперь ему вдруг стало страшно. А вдруг Маргита где-то в этой буре?
1: «Адам! Адам!»
2: Раздалось снова совсем близко. Невыразимый страх стиснул сердце молодого человека. И в самом деле это был голос Маргиты. Гром грохотал, не переставая, и сверкала молния, прорезая огненным зигзагом черные нависшие тучи. Он побежал и с душераздирающим криком упал на колени у креста. На земле лежала Маргита, наполовину прикрытая сорвавшейся с дерева большой ветвью.
1: «Маргита! Моя Маргита!» — закричал он, поднимая свою любимую жену.
2: Ее голова бессильно свисала, а со лба на платье капала кровь, с которой уходила ее молодая жизнь. Он стоял и держал на руках свой рай, о котором он когда-то сказал, что другого ему не надобно.
1: «Что бы ты сделал, если бы меня не стало?»
2: Вспомнил он слова любимой, сказанные ему однажды ей.
1: «Боже мой! Не забирай ее у меня!»
2: Крикнул Адам в отчаянии. Почувствовал в этот момент непосредственную близость этого живого Бога, в которого верила Маргита, для которого жил Урзин, перед которым также склонились дедушка с маркизом, и от которого он сам хотел уйти. Он хотел обойтись без него, но теперь он просил его помощи, ибо он не был в силах ни остановить кровь, ни привести в чувство Маргиту, а от креста до горки было еще далеко. Он завязал рану своим носовым платком, но кровь быстро просачивалась. Тогда он взял ее на руки и побежал, невзирая на бурю и непогоду, спотыкаясь об обломленные сучья.
1: «Господи, помоги мне!»
2: Беспрерывно стучало в его голове, хотя уста его молчали. Наконец он достиг парка и, положив ее рядом с водопроводом на скамью, стал унимать кровь. Ему даже удалось привести ее в сознание. На одно мгновение она открыла глаза, но они сразу снова закрылись.
1: «О, Господь Иисус Христос, помилуй меня!»
2: Стонал он в отчаянии. Он снова взял ее на руки и, прижимая к себе, понес в дом. «Адам, что случилось?» Услышал он из комнаты.
1: «Аурелий! Маргиту ранила в лесу!»
4: Сегодня вы прослушали 27-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы будем говорить с вами о поклонении истинном и ложном. Когда мы начали беседовать с вами о сотворении мира и человека, мы узнали также о том, что в самом начале, после сотворения человека, человек имел свободное общение с Богом, потому что ничто не разделяло их, греха еще не было в жизни людей, хотя сатана уже был, и зло вообще существовало. Человек же не знал зла, а только добро, и посредине рая стояло дерево познания добра и зла, плод которого Бог не разрешал человеку есть. Адам и Ева ели от всех других плодов в райском саду, но от этого дерева не ели, помня, что Бог запретил им это делать. Но однажды дьявол в виде змея подкрался к Еве, когда она была одна, и заронил сомнение в ее душу, сказав, действительно ли Бог сказал, не ешьте от этого дерева. Ева сказала, что да, но дьявол не унимался. Он сказал вам, что в день, когда вы вкусите от этого дерева, смертью умрете. Но это не так, не бойтесь, не умрете, но только станете как боги, знающие все, добро и зло. Ева поверила сатане и ела от плода этого дерева и давала Адаму. Грех непослушания Богу вошел в сердца их, и святой, непогрешимый Бог уже не мог иметь свободного общения со своим творением. Но Бог очень любил человека и создал его для себя, для общения с собою, а теперь это общение было нарушено, и Бог был вынужден прогнать их из рая, но он тут же показал человеку, как он может продолжать приходить к нему, прикрыв свой грех кровью животного. Наказание за грех — смерть, но для того, чтобы человек сам не должен был умирать каждый раз, когда он согрешает, на земле давно бы не было людей, если бы это было так, Бог велел приносить заместительную жертву. За грех человека умирало животное, приносилась в жертву жизнь в крови животного, тело же могло идти в пищу. В жертву приносились животные чистые, овечки, телята, голуби, козлята. Обо всем этом Библия говорит очень подробно. Но нам важно только знать, что жертвы животных были временным методом прикрытия, а не уничтожения греха, чтобы человек мог все же общаться с Богом. Окончательной жертвой за грехи всего мира стал Христос, Сын Божий. И сегодня мы приходим к Богу во имя нашего дивного Спасителя с навсегда омытым Его кровью грехом. Наш Бог — живой Бог, сотворивший нас для Себя и спасший нас кровью Его Сына. От начала жизни на земле Он открылся людям как живой Бог и Творец. Для того, чтобы открыть Себя миру, Он избрал народ, который произошел от Авраама, еврейский народ, и от этого народа избрал Спасителя Иисуса Христа. Бог сказал израильскому народу, «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, что на небе вверху и на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Апостол Иоанн тоже писал нечто подобное. «Дети, храните себя от идолов». 1 Иоанна 5:21. Бог всегда хотел, чтобы люди поклонялись только Ему, живому и любящему Богу. Но когда люди начали умножаться на земле и расселяться по ее поверхности, они забывали истинного Бога и истинное поклонение, но чувствуя все же, что какая-то сила выше и сильнее их должна была сотворить этот мир, они начали поклоняться разным силам и явлениям в природе, а потом и людям, и предметам, которые считали священными. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Так пишет о идолопоклонниках апостол Павел. Он говорит это не о дикарях, а о самых просвещенных и образованных людях его времени, о жителях Рима, Афин и Египта. Как были они сведущи в искусствах, в науках, в литературе, в красноречии, и как в то же самое время были тупы и несведущи в вопросах религии. Египтяне, например, обоготворяли быка, персы поклонялись огню, греки и римляне имели много богов, которые, по их мнению, завидовали друг другу и враждовали друг с другом. И в наше время есть несколько миллионов язычников, которые так же невежественны в религии, как в те древние времена. Они создают статуи и изваяния, которым поклоняются и молятся. Но зачем идти так далеко? В некоторых цивилизованных и культурных странах, не признающих над собою власти живого Бога, люди буквально поклоняются вождям, героям, научным достижениям, материальным приобретениям. Это не дикари, но для них святы предметы и люди, а не Бог, который сотворил их и ради их спасения и вечной жизни отдал своего Сына на крест. Когда представишь себе всю нелепость идолослужения и то, как грубо оно проявлялось на протяжении веков, не удивляешься гневу Божьих пророков. Интересен рассказ о пророке Илие, который на горе Кармели наблюдал, как жрецы Ваала тщетно взывали к своему Богу и молили его о том, чтобы он послал огонь на их жертву. Жрецы Ваала, призывая имя его с утра и до полудня, говорили: «Ваал, Ваал, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. И в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: «Кричите, кричите громким голосом, потому что он Бог, может быть, он задумался или занят. Или, может быть, он в дороге, а может быть, спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа. Иудейский пророк Исаия тоже говорит о безумии идолослужения, рассказывает, как делаются изображения богов. Человек идет в лес, выберет себе дерево и рубит его, и это служит ему топливом, а на другой части варит пищу, а из остатков делает Бога, идола своего, поклоняется ему и молится ему и говорит: «Спаси меня, потому что ты Бог мой». Исаии 44 глава от 14 до 17 стиха. Эти слова пророка Исаии напоминают мне рассказ об одной маленькой девочке, которая воспитывалась в миссионерской школе в Индии. Однажды, когда учительница на уроке воскресной школы повторила слова первой и второй заповеди: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им», девочка воскликнула: «О да, очень глупо поклоняться идолам, у нас дома тоже есть такой бог. Он сидит, поджав ноги и закрыв глаза, вот так», и она показала как. «К нему можно взывать сколько угодно, но он не услышит ни слова. Но дедушка и бабушка говорят, что он очень святой, а я вижу только грузный кусок дерева». Когда она это рассказывала, другие дети пытались остановить ее, но она продолжала: «Что же касается меня, я боюсь только Бога живого, моего небесного Отца, который видит все и слышит, и проникает глубоко во все уголки человеческого сердца». Да, дети, таков наш Бог. И когда его Сын, Иисус Христос, ходил по земле, он сказал: «Приходит время, и оно уже пришло, когда люди будут поклоняться Богу на всяком месте, в духе и истине, без всякого изображения». Нам иногда кажется, что если на изображении христианские святые или сам Господь, тогда можно иметь изображение. Но это неверно. Мы должны поклоняться в духе и истине и не обожествлять никаких изображений. Мы были бы очень плохим примером для язычников, которые поклоняются идолам, если бы сами молились только перед каким-нибудь изображением. Как много людей в наши дни не знают живого Бога, не знают истинного поклонения. Наше дело — нести им весть спасения. Для этого есть миссионеры. Отдельные церкви поддерживают их материально, посылают их в далекие страны, к язычникам, идолопоклонникам, чтобы они там говорили им о живом Боге и живым примером показали, как человек должен поклоняться Богу на всяком месте в духе и истине. У нас должно быть искреннее сострадание к тем, кто не знает Христа и не имеет спасения в нем, а продолжает поклоняться самодельным истуканам, от которых нет никакой пользы. Вы можете уже с детства интересоваться великим делом миссионерства. И хотя не можете ехать в далекие страны, вы можете говорить о Господе своим товарищам, не знающим Его. В наши дни высокого развития техники Слово Божие передается по радио и телевидению во все концы земли. Вот и вы слышите меня за тысячи километров от вашего дома. Это замечательное изобретение, но это не значит, что мы должны боготворить его или человека, который изобрел его. Все равно мы должны превозносить Творца, который заложил дивные законы в природу, законы, которые могут быть использованы для нашего блага и для распространения Евангелия. В следующий раз мы поговорим еще о другом виде идолопоклонства, и я думаю, что это будет для вас очень интересно. Не пропускайте наших радиопередач. Пусть Господь сохранит и благословит всех вас.

ядовитое сокровище. Дня своего 12-летия Эдик ждал целый год. С тех пор, как его другу Саше подарили компьютер на день рождения, Эдик часто проводил время у друга. Какой интересной и захватывающей казалась игра! Выигрывает тот, кто уйдет от погони и убьет всех остальных. Родители говорят, что верующим нельзя никого убивать и даже играть в такие игры. Но ведь это же просто игра, даже полезная. Она развивает реакцию и способность ориентироваться, рассуждал Эдик, мечтая подаренные в день рождения деньги использовать для покупки новенького Xbox. Решение Эдика купить электронный компьютер с играми очень огорчило его родителей. Ведь они же пытались с раннего возраста воспитать в сыне христианские качества. Эдик был очень умным мальчиком и уже давно обдумал, какие доводы привести в пользу своего выбора. Эта игра развивает меткость и быструю реакцию в сложных ситуациях. Я же никого убивать в жизни не собираюсь, но даже в Библии написано, что люди должны учиться воевать, чтобы одержать победу. Я буду играть совсем немного времени, а главное, я буду все время дома. Это же мне подарили деньги, они же мои. Я сам знаю, как их потратить. Сынок, ты уже большой и должен уметь отличать добро от зла, сказал папа. На часть денег, которые тебе подарили, ты мог бы купить какую-то полезную игру для развития памяти или еще что-то. А остальные деньги ты можешь отдать мне на хранение. А пока подумай, как лучше их употребить с пользой. Наша мама как раз собирает посылку в Сибирь для бедных детей. А что, если эти деньги мы отдадим за пересылку? Ты сделаешь доброе дело людям, и тебя Господь обильно благословит. Так я и знал, что вы захотите их сами потратить, забрать деньги у меня. Мне не нужно думать, я об этом мечтал целый год. Сынок, даже не в деньгах дело, вступилась в разговор мама. Мы против того, чтобы у тебя были игры, которые приносят вред. Эти игры придумали люди, которые служат сатане, и их цель – погубить детей. «Вы меня не любите!» – закричал Эдик. «Саше и Олегу родители купили такие компьютеры. И зачем я только родился в вашей семье?» С этими словами Эдик убежал в свою комнату и хлопнул дверью. Он закрылся на замок и не пришел на ужин. Спать лег он специально рано, чтобы не участвовать в семейной молитве. С того дня Эдик стал очень грубым. Он стал молчаливым и избегал разговора с родителями. Он кричал на свою младшую сестренку, выгонял ее из своей комнаты и пинал маленького котенка, с которым очень любил играть еще несколько дней назад. Родители, не переставая молиться за сына, старались сделать все возможное для того, чтобы он стал добрым и веселым, как прежде. Так прошло 10 дней, и родители сдались. Они согласились на покупку компьютера при условии, что Эдик будет хорошо себя вести в семье, делать домашние задания и играть на компьютере не больше 1 часа в день. В магазине как раз был сейл на новую модель с совершенно новой игрой, какой не было еще ни у кого из друзей Эдика. «Это же настоящее сокровище!» – думал Эдик.
Но вскоре он обнаружил, что час для уроков проходил по времени, как 3 часа, а за игрой на компьютере такое же время пролетало, как 15 минут. Конечно же, этого времени не хватало, и он придумал другую хитрость. Рано вечером он ложился спать, ставя свой будильник на час ночи. Таким образом, когда все спали, он всю ночь играл на компьютере. Родители вскоре заметили, что сын выглядит постоянно усталым. Да и учителя школы стали жаловаться на то, что их сын спит на уроках. Эдик стал получать низкие оценки и стал жаловаться на головную боль и на глаза. Так прошло около 2 месяцев. У Эдика пропал аппетит, сильно болели глаза и голова. Врач сделал обследование, выписал таблетки от головной боли и очки. Каждую ночь Эдику стали сниться страшные сны, и он часами не мог уснуть. В одну из таких ночей, когда Эдик проснулся от ночного кошмара, в его голову ломились настойчивые мысли. «Прыгни из своего окна со 2-го этажа на бетонную дорожку и умри. Тебя никто не любит. Зачем тебе жить?» Эти мысли наполняли его страхом. Сердце билось, как пойманная птичка. «Эдик, тебе нужно покаяться перед Богом и просить прощения у родителей. Сделай это сейчас!» Словно теплая мамина рука нежно прикоснулась к его сердцу другая мысль. Послушный этому зову, он встал и направился в комнату родителей. «Нет, не ходи! Мальчики не должны плакать, это унизительно!» Преградила дорогу другая мысль. Но Эдик уже открыл дверь и увидел своих родителей, стоящих на коленях. Он понял, что они молятся за него. «Мама, папа, мне приснился страшный сон. Мне очень страшно», — сказал Эдик. «Молись сам и проси прощения у Бога», — услышал Эдик ободряющий голос папы. Эдик вдруг почувствовал, что кто-то мешает ему это сделать. «Расплакался, как девчонка! Не поддавайся на уловки!» Злая мысль опять преградила дорогу, и он не смог перешагнуть через нее. Прервал нависшую тишину голос отца. «Эдик, завтра воскресенье. Утром мы идем на собрание. Мы будем продолжать молиться о тебе, чтобы Бог продолжил свою работу в твоем сердце и приготовил тебя к покаянию. Мы очень любим тебя, но Бог любит тебя еще больше. А сейчас иди и постарайся заснуть». Утром перед собранием, оставшись в машине наедине с сыном, папа сказал: «Сынок, если ты хочешь полностью освободиться от страха, тебе надо покаяться перед Богом. Сегодня, когда ты услышишь голос Божий, будь послушным Ему». «Пап, а как ты знаешь, что я услышу голос? Как мне узнать Его голос?» «Я верю, что Бог будет говорить с тобой. Вспомни, этой ночью ты же слышал Его голос?» «Нет, пап, голоса не было, были только мысли». «Правильно, те добрые мысли, которые побудили тебя войти к нам и помолиться, они были от Бога, голос Духа Святого. А были и другие злые мысли, которые препятствовали этому и не дали тебе помолиться», — напомнил папа. «А откуда ты это узнал?» — удивился Эдик. «Подобное происходит с каждым человеком. Важно сделать правильный выбор и повиноваться голосу Духа Божия.
А теперь мы должны торопиться, так как времени до начала собрания осталось совсем немного. Помни, мы с мамой молимся за тебя». Молитвенный дом был полон народа, так что Эдику пришлось пройти вперед и сесть на дополнительном стуле прямо в проходе. На протяжении всего служения Эдик мучительно размышлял о том, что после покаяния придется оставить компьютер и жить без него. Было так жаль, что пропадут деньги, и он продумывал всякие запасные варианты с заменой кассеты и так далее. Эти мысли так отвлекли его, что он не мог слышать проповеди, вникать в слова пения. Так прошло 2 часа. «Наше собрание подходит к концу», – услышал Эдик голос пресвитера. «Но Господь побуждает меня предложить спеть общим пением один куплет для того, кто сегодня нуждается в покаянии, кто мучается от своих грехов и страха. Это ваше время для покаяния». Эдик побледнел. В одну секунду он вдруг вспомнил все свои грехи, которые никому не открывал и даже сам забыл. Это все холодным мраком стало наваливаться на него. Он почувствовал, что может упасть. Кровь и

«Господь, помоги мне!» — вырвалось у Эдика. Он бегом побежал вперед и упал на колени, рыдая. «Прости меня, Господи, прости!» Еще не закончилась молитва пресвитера, как Эдик почувствовал тепло, которое разливалось по всему телу. Не было стыдно за слезы, которые скатывались по щекам. Исчез страх и чувство вины. Как будто слабый электрический ток пробежал по всему телу. И Эдика охватило удивительное чувство радости. «Теперь ты стал новым человеком, ты спасен кровью Христа», отпечаталось в сознании мальчика. Сразу изменились отношения в семье. Учеба наладилась, голова перестала болеть, сон стал спокойным, а главное, сердце стало чистым. В тот же день Эдик разбил свой компьютер молотком, чтобы никто больше не мог его использовать, и выбросил его в мусор. Об одном Эдик жалеет, что деньги, потраченные на приобретение ядовитого сокровища, он мог бы употребить на доброе дело.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 7 главы послания к евреям. Вся эта глава, а также оставшаяся часть послания к евреям, говорят нам о живом Христе, который в настоящий момент пребывает одесную Бога, будучи нашим вечным первосвященником по чину Мельхиседека. В Священном Писании Мельхиседек является образом Иисуса Христа. Он олицетворяет собой Христа в нескольких аспектах. Во-первых, Мельхиседек является царем мира, а также царем праведности. А наш Господь Иисус – это царь, который сделался праведностью для всех нас. А во-вторых, Мельхиседек был священником Бога Всевышнего. Наш Господь Иисус – это наш великий первосвященник. В этой главе автор послания к евреям проводит сравнение священства Мельхиседека и священства Аарона, показывая нам, что Христос является вечным и совершенным священником по чину Мельхиседека, о котором идет речь в данном отрывке. Прочтем стихи 4 и 5. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Авраам дал Мельхиседеку десятину. Он сознавал, что Мельхиседек возвышается над ним, являясь священником Всевышнего Бога. И в Аврааме десятину Мельхиседеку принесли сыновья Левия, которые были потомками Авраама. Это показывает нам, что Мельхиседек был выше Аарона, а также всех его потомков. Друзья мои, один из способов, как вы можете показать, что вы признаете господство Иисуса Христа, это приходя к Нему и принося Ему дары. Ибо каждый ваш дар должен быть чем-то большим, нежели просто даром отдельной церкви или какому-то служению. Это должен быть дар самому Господу Иисусу. Вы должны признавать Его господство. И, принося Ему дары, вы должны быть как священник, совершающий служение прославления Господа. А теперь давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет». Мы с вами могли бы подумать, что Авраам был выше Мельхиседека. Но это было не так. Мельхиседек, живший в языческой среде, являлся священником Всевышнего Бога. Я не знаю, откуда он узнал о Боге. Более того, мы ничего не знаем о его происхождении. Поэтому, когда кто-то пытается рассказать вам о Мельхиседеке что-то большее, знайте, что вам попросту преподносятся чьи-то домыслы. Есть множество истин о Господе Иисусе Христе, которые я не могу понять и объяснить. Все дело в том, что Он является Богом. Я лишь знаю, что Он является сегодня моим великим первосвященником. И это все, что нам с вами необходимо знать. Авраам получил благословение от Мельхиседека, который был выше и больше его. И когда мы с вами поклоняемся Господу Иисусу и склоняемся перед Ним, мы признаем Его превосходство. Вы можете предложить Ему самих себя, и Он примет вас. Когда я предлагаю Ему самого себя, Он получает не очень много, но я предложил Ему себя, и я благодарен Ему за то, что Он принял меня. Далее прочтем 9 и 10 стихи. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его.
Сам Левий, принимающий десятины, дал Мельхиседеку десятину в лице Авраама. Когда Авраам принес дары Мельхиседеку, все священническое колено Левия еще находилось в чреслах Авраама, и тем самым Левий также дал Мельхиседеку десятину. Иными словами, здесь проявляется тот же самый принцип, в соответствии с которым мы с вами умерли в Адаме. Когда-то, давным-давно, Адам согрешил. Но мы с вами тоже согрешили в нем, и в Адаме все мы умерли. Причина, по которой нам с вами предстоит умереть, если к моменту нашей кончины Господь еще не вернется, состоит в том, что все мы пребываем в Адаме, и в Адаме мы все согрешили. Однако сегодня я обладаю совершенством, потому что пребываю во Христе. Осознаете ли вы это, друзья мои? Бог видит меня во Христе, и в Нем, во Христе, я имею совершенство. Я принят в возлюбленном. Друзья мои, это великая истина Священного Писания, и она преподнесена нам очень простым языком. Далее прочтем стихи с 11 по 14. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Иными словами, отличительной чертой священства Аарона была его незавершенность. Оно никогда не достигало совершенства, то есть полного единения человека с Богом. Оно никогда не давало людям искупления и признания в глазах Бога, и поскольку оно никогда не достигало своей цели, мы все нуждаемся в Христе. Но Господь Иисус родился в колене Иуды, и потому Он никогда не мог стать священником на этой земле. Коленом священников было колено Левия. Вот почему священство нуждалось в изменении. Прочтем стихи с 15 по 17. «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Именно это говорит нам пророчество 109-го псалма относительно Мессии, который должен был прийти. Христос стал священником посредством своего воскресения из мертвых, и его жизнь не имеет конца. А система Моисея исчерпала себя. Она никогда не могла дать человеку то, в чем он нуждался, то есть дать ему совершенство. Прочтем стихи с 18 по 22. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иисус». В 109-м псалме мы находим пророчество о том, что Мессия, наш Господь Иисус Христос, как священник, должен был иметь отношение к священству Мельхиседека. В 4-м стихе 109-го псалма мы читаем: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека».
Уже один тот факт, что священство Христа покоится не только на Слове Бога, но на Его клятве, ставит священство Христа выше всего остального. Единственное, что Ветхий Завет говорит нам о колене Левия, это то, что левиты были обособлены для задачи священнического служения. Однако относительно них мы не встречаем никакой клятвы. Более того, мы имеем не только гораздо более возвышенное священство Иисуса Христа, но также и гораздо лучший завет. Христос является нашим первосвященником. Он служит в превознесенном святилище, служит посредством лучшего завета и имеет дело с лучшими обетованиями. Священство Господа Иисуса Христа выше и лучше во всех аспектах. И все это будет подробно рассмотрено в нескольких следующих главах. А мы прочтем стихи 23 и 24. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Иными словами, священство Аарона в Ветхом Завете всегда заканчивалось смертью. Аарон умер точно так же, как умер Моисей. Мне всегда казалось, что смерть Аарона, даже если она не имела для Израиля большого значения, по крайней мере, являлась не менее важной потерей, чем смерть Моисея. Со смертью Аарона дети Израиля потеряли своего первосвященника, того, кто странствовал вместе с ними по пустыне, того, кто знал их и понимал их, и теперь у них должен был появиться новый священник. Но наш священник никогда не меняется. Христос всегда будет жить, чтобы совершать ходатайствование за нас. Господу Иисусу не понадобится умирать во второй раз. Он уже умер за наши грехи один раз, и никогда ему уже не придется проходить через смерть повторно. Он все время находится на небесах ради нас. Недавно я получил письмо от одного радиослушателя, который живет в другом городе, но каждый вечер, отправляясь на работу в ночную смену, слушает наши программы по изучению Библии. И в этот час, поздно ночью, Дух Божий служит ему и доносит до него Слово Бога. Господь Иисус знал об этом человеке все, даже до того, как я получил его письмо и узнал о нем. Я не знал его и не знал, что он слушает наши радиолекции. Но Господь Иисус знал о нем все, потому что его священство неизменно. Он несет свое священническое служение 24 часа в сутки. Это значит, что поздно ночью он находится рядом с этим человеком, понимает его и доносит до него свое слово. И мне радостно, что сегодня у меня есть возможность преподавать Слово Божье, потому что я уверен, что Дух Божий будет нести его всем людям. Господь Иисус является великим первосвященником. И пока этот человек слушает наши передачи, я спокойно сплю в своей постели у себя дома. Однако, пока я сплю, в небесной славе находится тот, кто делает это слово эффективным. Давайте воздадим ему за это всю славу и все прославление. Следующий стих является, по всей видимости, ключевым стихом ко всему этому разделу, являясь самым сердцем евангельской вести. Прочтем 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Здесь в первую очередь сказано, что Христос жив. В этот самый момент Он жив. Мы с вами часто акцентируем смерть и воскресение Христа, но мы не должны останавливаться на этом. Мы должны говорить о живом Христе. Мы уже не знаем Его по плоти. Мы знаем Его сегодня, как нашего первосвященника, сидящего одесную Бога. Друзья мои, это именно то, в чем мы нуждаемся. И именно на этом мы должны сосредоточить все наше внимание.
Он умер здесь, чтобы спасти нас, но Он пребывает в небесах, чтобы хранить наше спасение, ибо Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он способен спасти нас. Иисус способен спасти нас совершенным образом. Он является великим пастырем, который вплоть до этого самого момента не потерял ни одной из своих овец. Хотите узнать кое-что? Он никогда не потеряет ни одну овцу. Если вы принадлежите к числу Его овец, вам может лишь казаться, что вам угрожает опасность гибели. Однако Он находится на небесах ради вас и непрестанно присматривает за вами. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Ходатайствование на самом деле означает вмешательство. Он вступается за нас, и мы спасемся жизнью Его, как сказано в 10 стихе 5 главы послания к римлянам. Также апостол Иоанн пишет в начале 2 главы своего первого послания: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». В этих словах апостол обращается явно не ко мне, потому что я совершаю множество таких поступков, назвать которые правильными у меня не поворачивается язык. Неужели у Иоанна не найдется слов для меня? Но апостол продолжает далее, говоря: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». Слово «ходатай» — это греческое слово «параклет», «утешитель», то есть «тот, кто стоит на нашей стороне». В данном случае это Иисус Христос, праведник. Все, что Он делает, является правильным, и мы будем спасены Его жизнью. Как чудесно знать, что мы имеем живого Христа. Мы не одиноки, друзья мои. Это просто младенчество, когда мы сидим и плачем, что нам приходится жить в полном одиночестве, что нам не к кому обратиться, что мы оказались наедине со своими проблемами, и нет никого, кто мог бы нам помочь. Друзья мои, как вы думаете, чем Он занимается там наверху? Осознаете ли вы Его реальность? Почему бы вам не обратиться к Нему? Я помню один случай из моей практики. Мне пришлось работать с одной пожилой женщиной, сын которой решил оставить свою жену и связать жизнь с другой. Меня попросили поговорить с его новой избранницей, и я решил взять на эту встречу мать этого человека. Но все усилия не помогли. Эта новая женщина не желала внять уговором, решив во что бы то ни стало заполучить этого мужчину. Бедная мать, когда я вез ее домой, всю дорогу рыдала в моей машине, говоря: «Зачем Бог оставил меня?» Когда мы подъехали к ее дому, она успокоилась и стала извиняться за свои слова о том, что Бог оставил ее. Но я уверил ее, что она может твердо уповать на то, что Христос непрестанно совершает ходатайствование за нас. Хотя нам порой не хватает веры, иногда мы теряем веру, но Он всегда оказывается верен нам. И как чудесно знать, друзья мои, что Он находится там, в небесах. Далее прочтем стих 26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Христос является именно тем, кто нам нужен, ибо именно Он соответствует всем необходимым требованиям. Он в точности соответствует нашим нуждам, ибо никто не смог бы позаботиться о нас лучше, чем Он. Во-первых, Он свят, во-вторых, Он не причастен злу, что означает, что Он лишен всякого злого умысла, хитрости и лукавства. Когда Он помогает нам избежать наказания за наши грехи, Он делает это не с помощью хитрости, а потому что Сам оплатил цену наказания вместо вас.
И это наказание было в полной мере оплачено. Кроме того, он непорочен, то есть далек от всякой нравственной нечистоты. И это, друзья мои, является ответом Бога на всякие грязные фильмы, музыку и литературу, которых сегодня найдется немало. Библия показывает нам абсолютно ясно, что Господь Иисус был непорочен, то есть удален от всего этого. И, наконец, Он отделен от грешников. Он был подобен нам, и в то же самое время не похож на нас. Он мог иметь дело с грешниками, общаться с ними, причем они не испытывали в его присутствии никакой неловкости. Но он не был одним из них. Враги Иисуса обвиняли его в том, что он имеет дело с мытарями и грешниками. И он действительно имел дело с мытарями и грешниками. Но он не был одним из них, будучи отделен от грешников. Прочтем 27 и 28 стихи. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Заметьте, что Господу Иисусу Христу не было нужды приносить какие-то жертвы или приношения за свои собственные грехи, ибо у Него не было таких грехов. И если бы Господу Иисусу было нужно возвратиться и умереть за вас еще раз, Он вернулся бы и умер бы, друзья мои. Он вернулся бы уже сегодня. Но Ему не потребуется возвращаться и умирать заново, потому что Он уже умер один раз. Непрекращающиеся жертвоприношения закона Ветхого Завета, несомненно, представляли собой утомительную и нудную рутину. Наверняка священники, которые были вынуждены по несколько десятков раз в день совершать эти жертвоприношения, собирались у ритуального умывальника и жаловались друг другу на то, сколько раз в течение дня они уже проделали одну и ту же церемонию. Ибо им безостановочно приходилось совершать одни и те же ритуалы, продолжавшиеся в течение столетий со времен Авраама. И этому не было конца. Я уверен, что сам Аарон признал бы, что все эти жертвоприношения действительно могут показаться утомительными. Но тем самым Бог хочет сказать нам нечто. Бог пытается сказать, что грех — это ужасное зло, которое обязательно требует пролития крови. Но тот, кто должен был однажды прийти, должен был взойти на крест за нас. И когда он сделал это, отпала нужда в пролитии крови. Цена наказания была полностью оплачена нашим святым, непричастным злу, непорочным первосвященником. Друзья мои, давайте будем непрестанно славить Его за это. И на этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Готовьтесь! В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Свидетельство.
3: Бог ищущим его воздает. Каждый раз, читая свидетельства детей Божьих об их личном обращении к Богу, мы сопереживаем и радуемся. Через искренние, подчас драматичные рассказы братьев и сестер, невыдуманные истории из самой жизни, Господь достигает своих целей. Мы обогащаем друг друга опытом пережитого. 30 лет прошло с тех пор, как семья, в которой я родилась и воспитывалась, стала на путь веры. Перебирая в памяти события тех лет, хочу поделиться воспоминаниями, отдавая славу тому единому, который занимает главное место во всем повествовании. Родители, мама-педагог, отец-кадровый военный, уделяли нашему с братом воспитанию много внимания и времени. Стремились дать хорошее образование. Мама создавала атмосферу взаимного уважения, любви, участия в делах друг друга. Не знавшая Бога, она неосознанно стремилась к внутренней чистоте, не любила сплетен и пустого времяпрепровождения. В ее жизни не было фальши и лжи, что особенно хорошо чувствуют дети. У нас царил своеобразный культ книги, и любовь к классической литературе прививалась с детства, что в дальнейшем оказало положительное влияние на мою жизнь. Вопросы «в чем смысл и цель человеческого бытия?», «для чего я живу?» возникали у меня еще в 15-летнем возрасте. Однако в 17 лет я оказалась в водовороте студенческой жизни. Это были 80-е годы, легкая, бездумная карусель удовольствий. Вечеринки, дискотеки, путешествия закружило меня. Эмоциональная и восприимчивая по природе, я погрузилась в эту жизнь, считая ее настоящей. И безбожный мир с его идолами, успехом, славой, силой овладел моим неопытным сердцем. Родительские наставления отошли в тень, потускнели перед наглым напором столичной суетной жизни. После замужества, муж тоже кадровый военный, и окончания института, я оказалась в отдаленном гарнизоне на окраине бывшего СССР под Благовещенском. Там мне предстояло пройти жесткую школу испытаний, как в бытовом, так и в нравственном отношении. В моей душе шла сильная борьба двух начал: честности, порядочности и доброты, что привили мне родители, и низменности, присущей испорченной человеческой природе. Голос совести боролся с вкрадчивым шепотом врага душ. Все так живут, но мне не хотелось жить, как все. С самой юности я не любила этого штампа, и это побуждало меня искать смысл жизни. Мои поиски происходили на далеких от Бога дорогах, на которые ведут эгоизм и незрелость. Но Он проявлял ко мне терпение на протяжении долгого времени. К 30 годам я подошла к полному банкротству в семейной, личной и профессиональной сферах. Жизнь не была преступной, но это была пустая и бесцельная жизнь, проходящая в частых застольях и увеселениях. Как же это я стала человеком столь далеким от идеалов родительской семьи? Если еще 30 лет такой жизни, есть, спать, проводить время в сомнительных удовольствиях, тогда лучше не жить, думала я. А если есть иной, высший смысл жизни, то я непременно должна найти его. Рушилась советская держава, разрушались все представления о добре и зле, сокрушались стереотипы и нормы. Человек – раб обстоятельств. Пришла я к печальному выводу. После нескольких попыток изменить что-либо своими силами, у меня началась длительная депрессия. Как я узнала позже, из свидетельств братьев и сестер, а также из рассказов и книг, такое состояние довольно распространено. Уставшая от скверны вокруг и внутри себя, я перечитывала Толстого, Достоевского, Пушкина. Вдруг стала замечать, что ни у кого из них не было сомнений, что Бог есть. Они только искали и понимали его по-своему. Дух Святой начал во мне свою благословенную работу через привычный для меня канал – чтение. В каком-то внутреннем, интуитивном плане я не сомневалась в существовании высшей силы, руководящей нашими судьбами. Несколько раз происходили ситуации, необъяснимые с атеистической точки зрения. В разнообразных потоках информации я стала искать хоть что-то о Боге. В то время, в начале 90-х годов, уже наступала религиозная свобода. Однажды по телевизору я услышала, что каждый человек, считающий себя культурным, должен прочитать Библию. А так как от природы мы все стремимся иметь о себе хорошее мнение, у меня возникло желание найти Библию. Однажды мне попалась статья, в которой были слова «Борьба света и тьмы», «Люцифер», «Иисус Христос», «Библия». В той же газете была напечатана «Иногорная проповедь Христа». Я читала, и новые, недосягаемые для меня высоты человеческого духа приводили меня в изумление. Прочитанное складывалось одно к другому, открывая передо мной иной, пока сокрытый, но манящий мир. Подходил к концу срок нашей службы на Дальнем Востоке. Оставалось около года, и нас должны были перевести в новый гарнизон. В то время я тоже служила в армии. В коллективе женщин сложилась дружеская, душевная атмосфера. Мы делились друг с другом радостями и горестями. В наших разговорах было место и неведомому Богу. Но наши познания были поверхностны, полны предрассудков, суеверия и невежества. Итогом разговоров о религии и Боге было решение поехать всем отделом в церковь на праздник крещения. Естественно, это была православная церковь, ведь страна исторически считалась православной. Там, стоя в храме, слушая малопонятные слова службы и обводя взглядом картины по евангельским событиям, видя перед собой изображение распятого Господа Иисуса Христа, я подумала, кто он и как попал на крест? Где узнать об этом? Что ты от меня, Наташи Деминой, хочешь, Господи? Меня не нужно было убеждать в том, что я грешница. Глубокое отвращение к тому образу жизни, который мы вели, зло вокруг, зло в себе и поиск выхода, все это скапливалось в моем сердце, оставаясь невысказанным. Это была тайная, внутренняя жизнь, сокрытая от окружающих, но открытая для того, кто вел меня, кто влек меня к себе. При входе в храм продавались иконы и книги. Я подошла и спросила, что нужно делать, чтобы приблизиться к Богу. Мне посоветовали купить иконку Казанской Божьей Матери и целовать ее утром. Также дали несколько распечатанных молитв, чтобы читать их на ночь. Я имела весьма смутное представление о том, чего Бог ожидает от людей. Что хорошо, а что плохо в его глазах. Как быть с тем, что уже сделано плохого? Я искала ответы на эти вопросы. Нужно отметить, что я никогда и нигде не встречалась с евангельскими верующими. Никто не рассказывал мне об Иисусе Христе и пути спасения. Ответ свыше пришел самым необычным образом. Одна из моих сотрудниц, Марина, рассказывала, что в ее квартире живет домовой, которого она называла Барабашкой. Мы слушали ее истории о том, как скручивались вещи, как разливались сами собой духи, И происходили другие подобные вещи и не знали, как на это реагировать. Однажды она пришла на работу в крайне возбужденном состоянии и рассказала, что среди ночи была вынуждена встать и уйти из дома к знакомой, так как он урчал и сопел над ее ухом. Она, не видя, ощущала его рядом с собой. Я пошутила. «Да это мотоцикл урчал за окном, Марина!» И натолкнулась на обиду, которая возникает, когда нам не верят. В скором времени Марину посетила подруга юности. Вернувшись после этого домой, в Приморье, подруга написала, чтобы Марина ждала письма от товарища ее мужа по службе. Этот товарищ по имени Олег, капитан советской армии, был христианином и открыто свидетельствовал о Боге. Он хотел написать Марине, что нужно делать, чтобы избавиться от нечистого духа. Не дожидаясь письма, Марина взяла отпуск за свой счет и поехала в Приморье, чтобы лично встретиться с этим человеком. Я попросила ее привезти мне Библию. Она должна быть у христианина, думала я. Через неделю, накануне 8 марта, Марина вернулась. То, чем она поделилась, очень нас впечатлило. Марина также привезла стопку трактатов и брошюр миссии «Свет на Востоке», в том числе и книгу Рубена Арчера Торрея «Как преуспевать в христианской жизни». Библии у Олега не было, а вот Новый Завет он передал. Праздник мы отметили шумно, как всегда, застольем с обильной едой и напитками. Через день, 10 марта, я начала читать литературу, привезенную Мариной. Читала об Иисусе Христе, Сыне Божьем, Сыне Человеческом, Боге, Агнце Закланном, который берет на себя грехи мира, берет на себя всю тяжесть моей противоречивой и сумбурной жизни, дарует прощение грехов, примиряет с Отцом. Он был здесь, в моей комнате. Какие найти слова, чтобы описать чудо Божьего присутствия, данного смертному? Позже, читая книги Александра Меня, я нашла, что раввины называли это присутствие шехиной, незримым излиянием божественного, приходящего в мир. Мне был дан драгоценный дар веры. Бог входил в мою жизнь явным образом, ярко, радостно и мощно. Сладостная Божья любовь вливалась в мое истерзанное депрессией, грехом и самоосуждением сердце. И 11 марта 1991 года я опустилась на колени у себя в комнате и произнесла свою первую молитву. Дословно не помню, но в ней были такие слова: «Господи, приди и измени всю мою жизнь». Так в отдаленном гарнизоне, среди безбожной тьмы, Господь Иисус протянул мне свою руку, и лично для меня прозвучали слова «Иди за мной». Мне хотелось больше узнать, что рассказал Марине Олег. Через несколько дней после обращения к Богу и чтения трактатов я сидела у нее на кухне и просила вспомнить и подробно передать их беседы. Разлив кофе по чашкам, Марина начала. В общем, я стала рассказывать Олегу, как проявлял себя. В этот момент я впервые узнала, что значит мгновение ока. Есть пословица «Вспомни нечистого, и он тут». Она еще никак не назвала его, слово было еще на языке, как с противоположной стены, перпендикулярно стене и параллельно линии пола в нас полетело висевшее на стене сито. Оно не падало по закону земного притяжения, а именно летело в нас. Нечистый дух, действительно находившийся в квартире, дал нам знать, что присутствует здесь и слышит наш разговор. Это было совершенно неожиданно и совершенно сверхъестественно. Вскочив, мы стояли и дрожали от страха. Я повторяла «Имя Иисуса, кровь Иисуса». Продолжая читать привезенные брошюры, я понимала, что мне нужно присоединиться к Церкви Христа. Через 3 месяца мы должны были навсегда покинуть Дальневосточный военный округ и вернуться домой. Я написала Олегу о своем обращении и попросила его дать адрес церкви в райцентре, возле которого находился наш гарнизон, если она там есть. Он не знал адреса и посоветовал мне просить водительства Духа Святого. Параллельно возникали мысли, продиктованные ложным стыдом. А может, мне все-таки в православие пойти? Но планы Господа были иными. Находясь по делам в райцентре, городе Белогорске, я ощутила нечто необычное. В меня вкладывались ясные и последовательные мысли, приходившие как бы изнутри. «Скоро Пасха, а я даже не знаю, как праздновать», — думала я. «В этом городе наверняка должны быть евангельские христиане». Проходя мимо горисполкома, я подумала, они должны быть зарегистрированы. В горисполкоме мне указали кабинет, где действительно дали адрес молитвенного дома и объяснили, как туда доехать. Так я попала в совершенно незнакомый мне район. Остановив проходящую мимо женщину, я спросила, «Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Октябрьскую?» «А что ты там ищешь, деточка?» — ласково спросила она. «Ищу общину евангельских христиан». «Я евангельская христианка», — был ответ. Население города на тот момент насчитывало около 75 тысяч, а в общине христиан было 60 человек. По промыслу Божьему я не спросила проходившего мимо мальчика или стоявшую рядом молодую женщину, но остановила сестру Надежду, которая в тот момент там проходила. Мне казалось, что небо отверзлось, и на нас сошли сияющие потоки, облекая в свой свет. Она рассказала, как найти молитвенный дом и когда проходит служение. На вокзал я не шла. Мне казалось, что ангелы несут меня на крыльях. Я смотрела вниз и видела свои передвигающиеся ноги, но ни веса тела, ни прикосновений к земле не ощущала. Внутренне и внешне всем своим существом осознавала: рука Господня на мне, и это Его водительство. Позже я прочла созвучные мысли о том, что человек, ищущий Бога, попадает в область обыкновенного чуда. Случайности и совпадений в духовной сфере не бывает. Господь, ищущим Его, воздает. Таким образом, мне были показаны проявления двух миров. В отделе только и говорили о том, что произошло в квартире Марины и как Бог привел меня к верующим. Из рук в руки переходила литература миссии «Свет на Востоке». Все обсуждалось, особенно мое обращение. Мнения разделялись. Чтение Нового Завета, который я для себя открыла, приносило необъяснимую радость, сокрушение и умиление. Я находила ответы на почти все вопросы, которые ставила мне жизнь и которые задавала сама себе. Если прочтение Нагорной проповеди в газетном варианте изумляло меня своей возвышенностью, но воспринималось как абстрактность, невоплощенное в жизнь учение, то теперь возрожденный мой дух блаженствовал в этих заповедях. Как это прекрасно, как чисто, как хочется мне так жить, Господи! Мое возрождение к новой жизни было классическим. В течение 2 недель с момента обращения Господь отсек всякий грубый грех, оставив шумные застолья, где обязательным элементом являются пустые разговоры и анекдоты, я стала читать Писание, молиться и ездить в дом молитвы на богослужение, служить Господу и общаться с верующими. Брат Олег, которому я описала все происшедшее и который наставлял меня через письма, радовался неимоверно. Исполнился совет Чарльза Сперджина: «Сей семя Божьего Слова везде, где только рука твоя может рассыпать его». Не знаю, знал ли брат эти слова, но он сеял семя истины. Олег спросил разрешения показать мои письма о водительстве Духа Святого, его живом действии и в наше время, служившему у него солдату, который искал Бога. Божий промысел продолжал действовать в жизни людей. Святое водное крещение по вере я приняла в июне. Через 10 дней наша семья вылетела в Украину. Река Томь, воды которой сомкнулись надо мной в день крещения, Дальний Восток, ставший за 10 лет близким, все это осталось позади. Закончился период исканий. Я стала верующей и вступила в новую жизнь. Никто из моих сотрудниц не уверовал на тот момент, но я не оставляю надежды и молитвы за них. Верю, что для каждой наступит свое время. События той весны были слишком необычными, и их участниками были все мы. Моя дорогая мама уверовала и крестилась тем же летом, что и я. Таким победоносным было шествие Господа Бога в нашей семье. Будучи свидетельницей моей почти двухгодичной депрессии, которую нельзя было скрыть, и в которой было много тяжелых и неприятных моментов, она сказала отцу: «Какие мне еще нужны доказательства, что Бог есть? Я вижу, что Он сделал с нашей дочерью». В течение своей уже христианской жизни я много раз замечала, что труд Господа приносит плод значительно быстрее там, где царит дружелюбие и люди живут интересами друг друга. Следующей весной обратился к Господу мой папа, чем привел в немалое удивление бывших сослуживцев. «Господи, что повелишь мне делать?» Этот вопрос обязательно возникает у каждого искренне уверовавшего. Служить Господу – это не тяжкая повинность, а желание, привилегия, суть и цель новой жизни. В первые годы мама трудилась для Бога в больнице, в палате для тяжело больных. Главврач разрешил ей посещать и ухаживать за теми, кто перенес операцию. Ее желание благовествовать было настолько велико, что ее не пугал труд санитарки, совершенно бескорыстно осуществляемый с одной целью – нести людям Евангелие. Папа, утвердившись и укрепившись в вере, также проповедовал Божье Слово. Со временем родители переехали в тот же город, где жили и мы с семьей. По состоянию здоровья мама не смогла вернуться к прежнему труду. Имея дар благодатной молитвы, она сейчас служит им Господу. Молиться за миссии, христианские издательства, отдельных евангелистов, нужды церкви. Папа проповедовал Божье Слово, пока в 2012 году Господь не отозвал его в вечные обители. Мой брат Саша уверовал и принял Христа в свое сердце после ухода папы из земной жизни. Он осознал, что время и момент перехода в вечность человеку неизвестны, и можно опоздать. Изменить же что-либо после смерти уже невозможно. Так говорит Библия. Все эти годы я занималась разными служениями. Прошу Его о мудрости, чтобы содержать свой сосуд в чистоте, чтобы он имел возможность использовать те способности, которые сам мне дал. Тружусь в христианской библиотеке, распространяя Библии и Евангелие, сотрудничаю с христианскими издательствами, которые печатают мои стихи и рассказы, а также служу словом в любимом детище нашей сестринской команды на семинарах «Библейские женские образы». На протяжении всех лет моего следования за Господом Он давал чудесные ответы на молитвы, был с нами в горе и радости, в будни и праздники. Ничего не может происходить без Божьего мудрого руководства, непосредственного участия и Его чудного водительства. Да будет благословенно имя Его. Наталья Демина.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
4: Молитесь так. У вас когда-нибудь бывали затруднения с молитвой? Тогда вы в хорошей компании. Вспомните учеников Иисуса. Они не просили наставника научить их ходить по воде или превращать воду в вино, организовывать рекордные уловы или преломлять хлеб так, чтобы одного хватало на 1000 едоков. Просьба, с которой они обратились к Иисусу,

учеников без внимания. Его ответ известен нам как молитва «Отче наш». Наверное, каждый знает ее наизусть и неоднократно произносил сам или декламировал вместе с другими. Она имеет неимоверную объединяющую силу. Тем не менее, это не столько самодостаточный сакральный текст для повторения слова в слово, сколько образец. В первую очередь обращает на себя внимание слово «когда». Иисус не сказал «если молитесь», Он сказал «когда молитесь, молитесь так». Иисус не просто указывал на необходимость молиться постоянно, но и показывал тому живой пример. Он уходил в пустынные места и молился. Мы же зачастую склонны молиться, сталкиваясь с проблемами. «Господи, помоги нам выбраться из проблем, в которые мы влипли, потому что не молились Тебе до этого». Апостол Павел пишет: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Молитесь постоянно, как спонтанно, по какому-либо поводу, так и запланированно, в определенное время. Крайне необходимо иметь определенное время в течение дня, отведенное сугубо для беседы с Отцом. И самое лучшее время для ежедневной запланированной молитвы непосредственно перед чтением Писания и или сразу после этого. Это весьма способствует пониманию Божьей воли для нас. Второй момент – как. Иисус говорит «молитесь так», указывая на три неотъемлемых аспекта – провозглашение, поклонение и прошение. К сожалению, чаще всего у нас из этих трех «П» с молитвой ассоциируется только прошение. Мы, как маленькие дети, клянчим «папа, дай, папа, дай, папа, дай». Но молитва – не просьба исполнить нашу волю, а подчинить свою волю Божьей. Провозглашение – это признание того, кто есть Бог, Его особого отношения к нам. Именно в этом и принципиальное значение фразы «Отче наш». Это непосредственное обращение ребенка к Отцу. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, пишет Иоанн. Павел добавляет: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче». Мы обращаемся к Богу, как к родному Отцу, который никогда не даст нам того, что вредно, а лишь то, что необходимо. Поклонение – это признание нашего отношения к Нему. «Да светится имя Твое» – слово «святой» означает «ничему другому неподобный», «иной», «отделенный», «несравнимый». Ни один из земных отцов не благ так, как Отец Небесный. Многим трудно принять Бога как Отца из-за проблем с их земными отцами. Но имя Отца Небесного свято. Он не популя, которым можно манипулировать. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Так зачем же тогда молиться, если он и так все знает? Встает вопрос. Ответ очевиден. Чтобы знать, что нам действительно нужно. Чтобы мы понимали, что вариант «папочка, я проголодался, дай мне вагон конфет» не работает. Подлинное поклонение в нашем ответе «вот я, Господи», еще до получения ответа от Него. «Да будет моя воля по воле Твоей» тоже не подходит, ведь мы призваны созидать Его царство, а не свое собственное. И только после осознания того, в чем мы действительно нуждаемся, мы переходим к прошению. Мы просим не о безмятежности и безопасности, не о гарантиях от болезни или несчастного случая, а о том, что нам реально необходимо здесь и сейчас. Не годовой запас продовольствия, а хлеб насущный на сей день. У меня есть яркий пример на эту тему. Как-то раз мне позволено было взять семью в одну из экспедиций. Дело было на Кавказе, в Баксанском ущелье. Домик, в котором нас поселили, стоял на сваях, по сути, висел в полуметре над землей. Каков же был наш восторг, когда поутру под домиком мы увидели ковер из свежевыросших белых грибов. В наших краях это была большая редкость, неимоверный деликатес. Мы собрали все, что смогли.
нажарили с картошкой, сварили.

0: или суп, и больше половины урожая еще осталось на потом. На следующее утро все повторилось снова. Под домом снова выросли свежие грибы. Запасов, оставляемых на потом, становилось все больше, и они просто гнили, пока мы не угомонились и не начали собирать ровно столько, сколько могли употребить за день. Это была просто какая-то библейская история с манной. Как Израиль в пустыне, так и нас в этой экспедиции Господь учил довольствоваться текущими нуждами. Прошение также включает слова «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». В условиях, когда приходится сталкиваться с открытой агрессией, с явным беззаконием, тема прощения особенно болезненна. Для меня наибольшим потрясением стало то, насколько я оказался все еще способен ненавидеть. Проблема в том, что в нашем сознании размыта грань между прощением и примирением. Примирение требует участия обеих сторон. И в принципе невозможно без покаяния со стороны обидчика. Не менее десятилетия понадобилось полякам и французам, чтобы примириться с соседними немцами после Второй мировой войны. Прощение же – акт односторонний. Непрощение – нечто, чем я отравляю сам себя, что разъедает меня изнутри. Рано или поздно придется прощать. Без этого невозможно достичь мира в душе, невозможно иметь мир с Господом. На пресловутых пятиминутках ненависти нам пытаются внушить деструктивную установку. Не забудем, не простим. Но лишь озлобленный глупец не прощает и не забывает. Наивный, с другой стороны, прощает и забывает, и потому снова и снова наступает на те же грабли. Умный прощает, но помнит. Мудрый же прощает и не вспоминает. Прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга, пишет Соломон. Сколько семей не могут достичь мира, постоянно напоминая друг другу о прошлых промахах. Но Господь – не обиженный супруг. Он знает все. Никакие наши прегрешения не сокрыты от Него. И тем не менее Он обещает. «Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более». Наконец, еще одна насущная составляющая прошения. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В этом просьба помочь нам не уклониться от исполнения воли Господа. Провозглашение, поклонение и прошение. Чего из этого недостает в ваших молитвах? Признаюсь, что моя слабая сторона – это поклонение. Над этим аспектом мне необходимо работать. Это вовсе не попытка богословского анализа молитвы «Отче наш». Это лишь отдельные мысли, которые помогли мне. Возможно, они окажутся полезными и для вас. Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: У нас есть мечта. В одной из церквей города Н мы разместили стол с литературой. После собрания люди начали подходить и рассматривать книги. Мое внимание привлекла одна женщина. Она взяла детскую Библию, осторожно гладила ее и что-то тихо шептала. Это показалось мне необычным, и я невольно продолжил за ней наблюдать. В какой-то момент наши взгляды встретились, и мне стало неловко. Она это заметила и подошла ко мне. «Наверное, вы подумали, что со мной что-то не так?» — спросила она с легкой улыбкой. Я смутился и попытался объяснить, что ее поведение показалось мне необычным. Она выделялась на фоне остальных людей, рассматривающих книги. «Позвольте, я расскажу вам свою историю», сказала женщина, представившись. Из ее рассказа я узнал, что она и ее муж женаты уже 8 лет. Они до переезда в США ничего не знали о протестантской церкви. В России ее муж был школьным учителем по биологии, а она работала инженером на заводе. Три года назад они эмигрировали в Америку в поисках лучшей жизни. Но адаптация оказалась гораздо сложнее, чем они ожидали. Языковой барьер, сложности с трудоустройством и постоянные финансовые проблемы стали для них серьезным испытанием. «Идея с переездом была моя», — призналась женщина с горечью. «Муж постоянно упрекал меня за это. Наши отношения ухудшились. Он замкнулся в себе, стал пить, хотя раньше такого за ним не замечалось. Я была в отчаянии и не знала, как жить дальше. Все чаще я задавалась вопросом, стоила ли эмиграция того, что мы потеряли. Однажды в магазине ко мне подошла незнакомая женщина и поинтересовалась, как у меня дела. Я не смогла сдержать слез и расплакалась. Неожиданно она обняла меня и предложила помолиться прямо на месте. Я сначала растерялась, но что-то внутри побудило меня согласиться. Во время ее молитвы я почувствовала, как тепло наполнило мое сердце и вдруг осознала, что боль начала уходить. Мне стало легче. Женщина оставила мне свой номер телефона, и я позвонила ей сразу же, как только вернулась домой. Мы стали общаться почти каждый день и вместе молились. Мои первые молитвы были неуклюжими. Я не знала, что и как говорить, но продолжала молиться. Спустя 3 недели наших разговоров эта женщина пригласила меня в церковь. Побывав на первом богослужении, я поняла, что нашла то, чего мне так не хватало. Когда я рассказала мужу о посещении церкви, он лишь посмеялся надо мной, обозвав дурой. Но я не обиделась и продолжала молиться за него вместе с этой женщиной. Однажды в церкви нашей дочери подарили детскую Библию. Продолжала она свой рассказ. Дома дочь подошла к отцу и попросила: «Папа, почитай мне». Я ожидала, что он откажется, но, к удивлению, он взял Библию и начал читать. С тех пор он каждый вечер перед сном читает ей эти истории. Месяц назад муж впервые стал задавать мне вопросы о вере. Я не всегда знала, как правильно отвечать, но недавно он согласился встретиться с женщиной, с которой я общалась. Вчера у нас дома состоялась первая беседа. Перед ужином мой муж по просьбе дочери прочитал нам всем одну библейскую историю. Этот момент я никогда не забуду. А сегодня мы впервые пришли в церковь всей семьей. Женщина посмотрела на детскую Библию, которую держала в руках, и, улыбаясь, добавила: «Вы, наверное, удивились, почему я ее гладила, потому что эта книга, предназначенная для детей, изменила жизнь нашей семьи. Теперь я хочу подарить ее моей знакомой, у которой 3 детей и схожие с моими проблемы. А возможно, через эти рассказы их семья тоже найдет свой путь к Богу. Эта история глубоко тронула меня. Я понял, что за этой простой детской Библией скрыта великая сила, способная преображать жизнь». Александр Петров.

«Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий, Иисус Христос».

А церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой к своим семьям.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Будем опасаться. Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Послание к евреям, 4 глава, 1 стих. У одного равнодушного христианина была очень богобоязненная, любящая Господа жена. Каждый раз, когда она шла на богослужение, муж говорил ей: «Маргарита, помолись там и за меня», и тем успокаивал свою совесть. Но вот однажды жена ушла на богослужение, а муж, занятый разными делами, утомившись, заснул. И приснился ему сон, что он умер и стоит со своей женой Маргаритой у небесных врат. Крепко ухватился он за руку жены и сказал: «Теперь войдем в царство».

0: небесное вдвоем. Вдруг ангел Божий открыл ворота и, обращаясь к Маргарите, сказал: «Ты можешь войти в Царство Небесное, но без мужа». Моментально она сверхъестественной силой отделилась от него и скрылась за воротами, которые сразу же закрылись. От ужаса он проснулся и очень обрадовался тому, что это был сон. С этого дня он стал посещать богослужения. Да, это был только сон. Но будем остерегаться, чтобы это не осуществилось в чьей-то жизни, в действительности. Так как Иисус Христос говорит: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дворях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 по 41 стихи.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Прощающий вину. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Псалом 102, 1 и 3 стихи. Сережа и Максим сломали папин велосипед и решили ничего не говорить ему об этом. Они поставили его в сарай и молча прошли в свою комнату. За ужином, когда папа спросил, поставили ли они велосипед на место, ребята так и не признались ему в своей провинности. Всю ночь братьям снились недобрые сны, а утром Сережа поднялся с тяжелой головной болью. Максиму тоже было не по себе. «Как же признаться папе? С чего начать?» — мучительно думал Максим, спускаясь вниз по лестнице из своей комнаты. Но в дверях он лицом к лицу столкнулся с отцом. «Сынок, вы что, не заметили поломки в велосипеде?» — спросил папа. Но в голосе его не было слышно ни малейшего оттенка гнева. И именно это обстоятельство подтолкнуло мальчика рассказать отцу все, как было. «Почему же вы вчера мне не сказали об этом?» Улыбаясь, спросил папа и тут же сам ответил. «Наверное, боялись, что я буду сердиться на вас. Зови Сережу, сейчас я покажу вам, как устранить такую поломку». У Максима как будто гора с плеч упала. «Сергей, пошли скорее, папа нас уже простил!» Сообщил он брату радостную весть, от которой сразу же прошла его головная боль. Не томит ли и тебя бремя какой-нибудь вины? Если да, то ты можешь избавиться от нее. Наш Бог, прощающий вину, по твоей просьбе может расположить к тебе человека, перед которым ты виноват. Учись и ты прощать, подражая Отцу Небесному.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

у ног Иисуса. Се Иисус встретил их, и они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Евангелие от Матфея, 28 глава, 9 стих. Источник благой вести Иисуса Христа – факт Его воскресения из мертвых. Наш Спаситель был распят за наши грехи, умер, был похоронен, а затем восстал из гроба. 1 Коринфянам, 15 глава, 3-4 стихи. Ни об одном религиозном лидере нельзя сказать такого. Только Иисус Христос, единственный истинный Бог, стал победителем греха и смерти. Сегодня мы познакомимся с двумя верными женщинами, первыми отпраздновавшими эту победу. Они стали свидетельницами худшего мгновения в истории ужасной смерти Иисуса. Но три дня спустя они пережили самое большое счастье из всех. Они увидели Христа во славе, воскресшего и преобразившегося, и говорили с Ним. Эта история есть во всех четырех Евангелиях, но только Матфей дал нам услышать, что сказал воскресший Иисус этим преданным женщинам. Слова ободрения «Не бойтесь», слова наставления «Пойдите, возвестите братьям моим» и слова обещания «Там они увидят меня». Теперь обратите внимание на путь, по которому эти женщины пришли прямо к ногам воскресшего Христа и дальше в вечность. Это был путь верности. Ученики Христа покинули его, но эти женщины были у креста до самого конца, а потом проследили, где его похоронили, и позже вернулись, чтобы позаботиться о его теле. Путь исполнения. У гроба в воскресное утро ангел поручил этим двум женщинам сказать ученикам, что Христос жив. И путь послушания. Матвей сообщает нам, что они вышли поспешно, чтобы выполнить поручение ангела. Когда они отправились с послушанием выполнять этот божественный приказ, их встретил Иисус и говорил с ними. Подумайте о том, как вы отозвались бы на слова Спасителя. Наверное, вы бы с таким же, как у этих женщин, благоговейным чувством, затаив дыхание, поклонились бы Богу. В конце концов, дорогая, любящая Бога слушательница, на нашем пути, который мы проходим вместе с Христом, пути, отмеченном верностью, послушанием, служением, поклонением и верой, превосходящие сомнения, те, кто всем сердцем любят, доверяют, повинуются и верят, получают многие и разнообразные благословения.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

В книге Притчи, 10 глава, 22 стих, написано: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Тема нашей передачи сегодня – «Благословение Господне». Звучит песня «Хочет всех людей Господь благословить».

Мне очень хочется, чтобы в этот день твои глаза сияли счастьем. Пусть не скользнет в них грусть и тень, забудутся пусть все ненастья. Я пожелать тебе хочу обилия, тепла и света, чтобы добром душа твоя была согрета. Пусть пребывает над тобой всегда благословляющая Божья рука. А теперь песня «Добрые руки с неба».

«Стих Господь дал право нам благословлять» автор Анна Вельк. И звучит песня «Пусть будет Бог отныне и до старости». На тему благословения Анна Вельк написала стих «Господь дал право нам благословлять». Господь дал право нам благословлять. Благословенье скрыто, сила Божья. Своей судьбой непросто управлять, порой в ней беспросветность, бездорожье. И как же хорошо знать, что тебя благословенье Божие осеняет, в котором Бог на жизнь твою любя благополучия милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба, покоем в горе душу напоит, который посылает только небо. Недаром учат Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтобы о них мы не забыли. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение, и в том оно, чтоб говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили? Чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо их благословить, Бог учит, милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

0: Господа для них приблизится, и царство Господа для них приблизится.
1: Стих «Хорошо, когда есть утешение» написала Светлана Ермолова. Хорошо, когда есть утешение, хорошо, когда сердце поет, хорошо, когда дух в сокрушении для смирения гнездышко вьет. Хорошо, когда мысли о Боге, хорошо, когда Он Господин, хорошо на тернистой дороге, где не важен ни статус, ни чин. Хорошо, когда льется молитва, хорошо, когда грех побежден, хорошо, если каждая битва важный опыт несет, не урон. Хорошо, когда руки в мозолях, когда плод с каждым днем все сочней, хорошо, когда Божья воля наших планов и целей важней. Хорошо, когда нет места фальши, и когда мы богаты добром, когда с верою движемся дальше, соляным не застыли столпом. Хорошо от тепла и уюта. Хорошо, когда мирно в стране, когда запах неведом приюта, когда каждый ребенок в семье. Хорошо и зимою, и летом. Хорошо, когда в сердце покой, когда много в нас соли и света, когда в небо идем, как домой. Хорошо, когда грозы, ненастья нас не могут сломить, потоптать. Хорошо, когда горе и счастье, как от Господа, можем принять. Хорошо жить и петь и смеяться, каждый день видеть Божьи дела, в дом молитвы, как птички, слетаться. Хорошо, когда совесть чиста. Хорошо, если наша надежда не кончается краем земли. Хорошо, что Спаситель, как прежде, нас ведет в город вечной зари. Хорошо, что мы все в Божьем стане, спасены. Что же нужно еще? Хорошо, что мы все христиане. Хорошо, хорошо, хорошо. Песня «Благодарю, Господь, что Ты всегда со мной».

Бог дает нам свои благословения, дает в избытке каждый день и час, в разгаре лета или порой осенний, когда мороз или солнце греет нас. Все от Него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с Ним на небеса прийти. Чем нам воздать за все благодеяния? Хвалу Ему и славу воспоем. Приложим все усилия и старания, и жертву уст и сердца принесем. Кто хочет Богом быть благословенным, дары Его все снова принимать, тот должен в своей жизни, несомненно, не только брать, но что-то отдавать. Для ближнего отдать порою время, с ним разделить тревогу и нужду, помочь нести тяжелой жизни бремя. И если нужно, жизнь отдать свою. Для дела церкви с радостью трудиться и, не жалея сил, полезным быть. За страждущих и немощных молиться, тем самым верно Господу служить. Дай Бог, чтобы всегда в святом служении мы отдавали бы всего себя. Тогда небесное благословение обогатит нас здесь уже сполна. Аминь.

автор следующего стиха, Инна Гунько. «Что есть твое благословение, обилье благ на сей земле, но люди мира без сомнения успешны в жизни и в труде. Не все, конечно, но так часто имеет грешник в жизни все, не знает он, где будет вечно, совесть мертва, идти легко. Не знает он борьбы с собою, в невинности не моет рук, его жизнь прах перед тобою, а его вечность ужас мук. Что есть твое благословение для твоих избранных детей? Писание есть источник света, нет слова Божьего верней. Те, кого мир весь недостоин, скитались в милотях порой. Кто не был муками прославлен, их знает только Бог святой. Тернистый путь, он неудобный для вожделений всех плотских. Но что твое благословение, Спаситель, для детей твоих? А в том твое благословение, что слов живых святой поток уму дает преображение, что ты живешь, как хочет Бог. И ставший в нем новым творением, ты отражение Христа. Всю жизнь проходит обновление благословенного дитя. Звучит песня «Благословение пусть на ваши головы».

0: Следующий стих о благословении написала автор Анна Лукс. Благословение с небес приходит. Благословение обогащают. Благословение святые всходы сердца и души наши освещают. Когда Создатель сотворил природу, украсил небо и моря и землю, Он произнес благословение оду и тоже созидание неделю. Предвидел Он падение Адама и знал, что человеческая раса, пойдя путем погибели упрямо, жизнь истинную не найдет без спаса. Навечно возлюбив свое творенье и о судьбе его заботясь нежно, Бог подарил свое благословение ему как неизменную надежду. Благословение имея, можем и мы благословлять во имя Сына. Благословение Владыки Божие даруют радость сердцу, телу, силы. Нам, познающим сердце Иисуса, богатое любовью и терпением, нам, христианам от креста Голгофы, так важно в мир нести благословение. Давайте, не стыдясь и не стесняясь, в беседах и с изгоем, и с элитой, благословением людей касаясь, о власти Божьей говорить открыто. Давайте же благословлять радушно своих мужей и жен, свое наследие, благословлять сердца, умы и души, коллег и просто встречных и соседей. Давайте низводить благословением все светлые божественные силы, пусть Божие меняется творенье по воле Бога и во имя Сына. Пусть прахом станут дьявольские козни от искренних благословений наших, пусть гасит мир небес мирские розни от Каина и Вавилонской башни. Благословением стройте царство Бога, пусть росами святых благословений сияет для Спасителя дорога в день славный его славного явления.
1: Пусть будет Бог.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры мои. Мы продолжаем с вами эту серию проповедей «Христос в каждой книге Библии». Но хотелось бы, братья и сестры, такую отметить деталь. Свойственно человеческому естеству привыкание. Идем мы по темам, идем мы по книгам, или идем мы как-то, какую череду мы избираем. И мы привыкаем, думаем, ну, следующая книга, следующая тема. Мне хотелось бы напомнить нам важную деталь, что, подходя к Слову Божию, мы обращаемся к святыне. Мы обращаемся к той информации, к тому, что хотел нам Господь передать. Это не просто нам какая-то такая второстепенная мысль, это не просто какая-то художественная литература, это то, что хотел Бог сказать своему народу, это то, что Бог хочет сказать своему народу сейчас. Это Божье откровение для нас. И приступая к этому, мне хотелось, чтобы мы настроились к этой важной мысли, к этой важной идее для нашей жизни, нашему исправлению. Понимая то, что мы приступаем с вами к святыне, мы не приступаем просто к каким-то интересным рассказам, каким-то байкам. Мы приступаем к Слову Божию, которое живо, действенно и которое производит определенные моменты в жизни нашей. Итак, мы сегодня с вами смотрим на книгу Амоса, книга пророка Амоса. Я хотел бы сначала в первую очередь посмотреть такой краткий обзор этой книги. О чем эта книга говорит, тема этой книги, исторические обстоятельства и многие такие другие моменты. Автором книги Амос является сам Амос. Мы читаем с вами первый стих первой главы. «Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал в видении об Израиле в дни Озии царя иудейского и в дни Иеровоама, сына Иасова, царя израильского, за 2 года перед землетрясением». Как мы видим из текста, Амос жил южнее от Иерусалима, примерно 15 километров, где-то 10 майлов. Это город Фикоя был. Занимался он пастухом, мы с вами прочитали. Слова Амоса, одного из пастухов. Занятие его было пасти овец. Это было вот такое дело его. Книга входит в группу книг Ветхого Завета малых пророков. Малые пророки, братья и сестры, это не потому, что они маленькие по какой-то значимости. Нет. Малые, потому что просто была определенная ситуация, определенные обстоятельства в данной местности, и Бог брал определенного человека по состоянию его сердца, по состоянию его жизни, и он посылал в определенное место, чтобы возвести свою волю, чтобы что-то сказать, чтобы открыть какую-то вещь для людей, тех, которые жили на то время. Книга состоит из 9 глав. Мы с вами читали эту книгу, знаем эту книгу. Примерное время написания, опять же, примерно это время написания, 762-755 годы до Рождества Иисуса Христа. Тема книги, как вы поняли, это суровый Божий суд за отступление Божьего народа. Тема книги пророка Амоса – это суровый Божий суд за отступление Божьего народа. Пусть это прозвучит сегодня у нас. Пророчествовал Амос во времена правления царя Озии, мы с вами читали, это на юге, в южном царстве, в Иудее, и Иеровоама II в северном царстве, в израильском царстве. Что хотелось бы отметить, братья и сестры, говоря вот этот контекст, обстановку, во времена царствования вот этих людей, Озии и Иеровоама, эти два царства, они достигли, как некоторые историки говорят, которые исследовали эти вопросы, достигли практически того же процветания, что было при Соломоне, при царе Соломона. Это было политическое, это было материальное благословение, это было люди, евреи жившие, они взяли в дань с этих окружающих народов, мы читаем с этой книги, им платили дань, не они были данниками, а им платили дань. Это было время процветания, это было хорошая сторона, может быть, для человеческого, физического воздействия. Но внешне, когда было все нормально, внешне, когда все цвело, процветало, бизнес, работа, дела, внутренне человек разлагался все больше и больше. Внутренние моральные устои, духовные устои человека были разрушены до основания. Чтобы поддержать эту мысль, я хотел бы обратиться к второму моменту своей проповеди, второй шаг своей проповеди, и рассмотреть 3 главные проблемы. Это 3 главные предыстории, 3 главные предтечи таких, да, Три главные предпосылки, может быть. То есть, что было вызвано, что было, что присулило тому, почему Амос пошел проповедовать в это царство. Три причины, да, по которой, три проблемы, которые сделали необходимым даже служение Амоса. Первое – это отступление от Божьего церемониального закона, отступление народа Божьего от церемониального. Евреи говорили, что они хотят служить Богу. Когда произошло разделение этих царств, двух царств, когда Израиль разделился, мы знаем, с вами два колена на юге осталось, и разделились, между ними стала вот эта пропасть, да, и 10 колен там на севере оказались. И Раваам, сын Соломона, он не решил вопросы налоговой системы. Ему предложили сделать меньше дань с народа, но он сделал больше, и вот произошло это разделение. Но что произошло дальше, братья и сестры? Как я ранее сказал, евреи, они не говорили, вот эти 10 царств, 10 колен, извините, что они не хотят служить Богу. Они говорят, да, мы хотим служить Богу, мы хотим приносить жертвы. И что они делают? Вопреки закону Божию, они строят два жертвенника. Два жертвенника. Один в Вифиле, на юге своего царства, и один наверху, на севере, в колене Дановом строят жертвенники. И Иерувам понимал, что если народ будет жить здесь, в своем царстве, вот это десятиколенном царстве, и будет ходить туда, в Иудею, на поклонение, это будет нарушено. Это будет что-то нарушено, да? Это вся система, структура, она будет нарушена. И он понял, он смекнул, что надо здесь сделать эти поклонения. Религиозную систему, вот эту систему жертвоприношения, поклонение здесь надо основать. Несмотря на то, что Богу было повелено, что поклонение Богу должно происходить в Иерусалиме, люди делают там. Мы, в общем, не против служить Богу, да? Но не на Его условиях. Мы не против служить Богу, братья и сестры, заметьте это выражение мое, но не на Его условиях. Мы видим какие-то вещи, которые, на наш взгляд, могут быть отменены, переделаны, изменены как-то на наше усмотрение. Это то, что происходит всегда, братья и сестры, во все времена человечества. Это то, что происходит с людьми, которые постоянно что-то выискивают. Постоянно что-то в противокор, противовес, в противопоставление Божьим принципам хотят делать. Бог определяет раз и навсегда, Он неизменный в слове Бог. И Он говорит, что должно быть так. Что должно быть вот так вот. Но мы говорим, Господи, а мы хотим вот так. А мы думаем, что вот так можно быть. Отступление никогда не случалось в одночасье. Раз, и народ стал поклоняться идолам. Все, мы отвергаем живого Бога, мы идем к валам и астартам. Никогда такого не было. Какая разница, где поклоняться на то время было? Это мы сейчас уже видим в свете Нового Завета, когда Христос сказал самарянке о том, что люди не будут поклоняться на горе и в Иерусалиме, а на всяком месте. Но на тот момент мы видим понимание и сознание в умах людей, в сердцах людей совершенно другое. Какая разница, где поклоняться? В колене Дановом, в Вифиле, в Иерусалиме. Еще можем себе 5 жертвенников построить. Отступление от принципов того, что Бог определил в Иерусалиме. Самая большая опасность, что человек берет на себя ответственность возражать Богу. Самая большая опасность для человеческого естества, для человеческого духовного составляющего, когда человек начинает противоречить Богу, возражать Богу. Второй шаг, вторая причина. Они отступили от Божьего морального закона. 4 глава, 1 стих мы читаем. «Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, будем пить». Клялся Господь Бог святостью Своей, вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками остальных ваших удами. И дальше он перечисляет вот эти все суды. Отступление от морального закона. Амос перечисляет целый ряд этих вещей в обвинение тому, что наряду со всем вот этим, что богатство, вот это процветание, благополучие, люди переступают мораль. Человеческие нормальные принципы угнетают, унижают, продают людей. Людей ни за что считают, тех, кто имеет власти какие-то. И люди бессовестно притупив всякую способность реагировать на что-то. Амос им говорит, проповедует, они его не слушаются, насмехаются над ним. Третий шаг важный, почему, чем необходимым было вызвано служение Амоса, Они отступили от самого Бога. Если первый шаг мы сказали, что вот это отступление церемониального момента, когда надо было поклоняться там, в Иерусалиме, там были определенные люди, определенные правила, требования поклонения, они отступили от морального закона, и они отступают от самого Бога. Невозможно, да, мы немножко ранее говорили, чтобы так вот сразу все раз, и все изменилось в одночасье. Человек постепенно делает шажки назад. 90-е годы мне, как многим из вас, может, братья, приходилось ездить на заработки в Москву. И видя вот эту обстановку в церквах, мы ходили там на богослужение, на служение, меня удивляло, ну, разница была между нами, периферией, и между столицей. Разные были понимания. Думаю, ну, братья, мы все же братья, баптисты мы. Спустя 5 лет, 5-6 лет, мне опять пришлось побывать в Москве, на другой стройке, но посетить эти же церкви, побыть в этих церквах. Братья и сестры, понимание такое, как мурашки по телу идут или волосы дыбом встают, это просто легкое сравнение. Люди в открытую заявляют, что баптизм – это отсталое, это что-то такое с запахом нехорошим. Нам нужно что-то новое, нам нужно свежее, как это делают харизматы. Это я вам цитирую слова молодежи. Бабушки, дедушки плачут, рыдают, а молодежь на дыбы церковь поднимает. И это все происходило постепенно. Мы это сначала не будем делать. Это отсталое. Это ваши традиции. Это ваше понимание. Это вы так видите. Это вы так думаете. А мы так не будем делать. И постепенно, постепенно все скатилось к тому, что молодежь полуголая, безнравственна в поведении, вызывающе себя вела в церкви. Я говорю, Павел, что вы делаете тут? Во что вы превратили Дом Божий, ваше служение? Иди, откуда ты пришел, так мне сказали. Спустя каких-то 5-6 лет произошло такие изменения. Люди отступают от самого Бога. Постепенно, постепенно происходит, и люди не замечают, как становятся идолопоклонниками. Люди не замечают, что уже служение, они не превращаются в богослужение, которое они как бы называют. Это уже в какие-то дискотеки превращается, в шоу какие-то, в развлекательные заведения. Молодежь же хочет сегодня веселиться. Давайте сделаем им, что они хотят. Что вы еще хотите, братья и сестры? Вчера на совещании очень была хорошая отмеченная мысль. Она так заронила в сердце моем. Не паства должна руководить пастухом, а пастух паствой. Пастух, которому дана сила от Бога, видение от Бога, понимание от Бога, его служение, понимание, он должен наставлять паству. Сегодня происходит наоборот. Сегодня вот этот ротейшн происходит. Сегодня люди говорят, мы хотим это, и мы пойдем туда, где нам хорошо, где нам весело. И Слово Божие об этом говорит. Будут избирать себе учителей, будут избирать себе там, где им приятно, хорошо. Конечно, мне не нравится, когда мне говорят о моих недостатках. Конечно, это не льстит слуху моему. Конечно, оно меня возбуждает. Конечно, я начинаю возражать, и что? А вопрос в том, потому что мы потеряли связь с Богом. Мы не можем принять того, что говорит нам Слово Божие, потому что мы потеряли вот эту связь, как Исаия говорит, грехи ваши разделили вас и Бога. Бог говорит через Исаию, грехи ваши, вы приносите жертвоприношения, они не нужны мне. Так же самое делали тогда, на тот момент, во времена Амоса люди. Они отступили от Бога, но не ходили в храм, приносили жертвоприношения, праздники делали. Я просто обобщаю это все, братья и сестры, это все написано в этой книге. Как бы показывая нам вот этот контекст жизни, да, того далекого времени, более почти уже 2000 лет, более 2000 лет, даже почти 3000 лет. Но оно все реально сегодня, на наше время, в нашу жизнь. Потом люди выходят на финишную прямую. Опять же, подчеркиваю, сами того не замечая, начинают поклоняться Ваалам и так далее, и так далее, и так далее. Пророческое служение Амоса, оно было последним предупреждением в Израилю об его отступлении от Бога. И затем Бог производит свои суды, и эти люди уходят в плен. И это государство исчезает. И все из-за того, утром первую проповедь Саша сказал очень хорошую мысль, что Бог ревнует. И иногда нам кажется, что Богу безразлично его слово, которое он определяет. Бог определяет свое слово своими принципами жизни. Своими взглядами Бог определяет и подводит нас с вами под это. И подводит нас с вами под ответственность этого слова. Но мы иногда думаем, ну, ничего страшного. Так можно, можно так, можно этак, можно туда, можно сюда. Но не только не так, как Бог говорит. Только не так, как в Слове Божьем написано. И в итоге человек проходит, проходит определенное время, и он уже сам не замечает, как он в яме этой греха оказывается. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание. Книга Амоса, 3 глава, 1 и 2 стихи. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас призвал я из всех племен земли, потому что я взыщу с вас за все беззакония ваши». Я взыскал вас из всех племен земли. Вы, по сути, никто. Замечаете, друзья, между строк? Вы, по сути, никто. Но вы возомнили о себе, что вы кто-то. Я вас избрал из всех народов земли. Я вас вывел из этого Ура Халдейского. Я поселил, я спас вас в Египте эти времена процветания, когда голод был по всей земле Ханаанской. Я дал вам благословение, вы вышли из этой земли. Я провел вас через эту пустыню. Я дал вам эту землю. А что вы делаете? Что вы совершаете? Как вы себя ведете? Посмотрите на себя. Бог обращает на себя внимание. Его суды, друзья, это своего рода духовная больница. Бог хочет обратить внимание на себя, своего народа. Народ, который наречен именем моим, он хочет на себя внимание обратить. Чтобы люди не на себя обращали внимание, идолы, Астартов и других каких-то бесовским поклонением, а на себя Бог хочет обратить внимание, что это его действие, что это и рука его. Бедствие, суды Божие – это способ исправить Божий народ, отвратить его от расливающего греха. Книга Амоса, 5 главу, прочитаем некоторые тексты, друзья мои. 5 глава, 4-6 стихи, 4-6. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифилия, и не ходите в Галгал, и в Версавии не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, а Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле». И 14 стих, братья и сестры. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите». Взыщите Господа. Наряду со всеми бедствиями, которые грядут, наряду со всеми судами, которые Бог обещает совершить над Израилем, Бог взывает народу о покаянии. Бог призывает к себе, привлекает внимание к себе, говорит, взыщите Господа. Посмотрите, мы с вами прочитали два стиха, и Господь здесь дважды употребляет это слово. Взыщите Господа, взыщите Господа. Нам открывается позже в этой книге восстановление Израиля. Опять же, обращаем внимание на то, что Бог блюдет свое слово, что Бог смотрит за своим словом, за исполнением своего слова. И Бог хочет наказать тех, кто не слушает его слова. И Бог призывает к себе, такие шаги мы с вами рассматриваем, чтобы народ обратился от худых дел своих, чтобы он взыскал Господа, делал добро, творил дела милосердия. Бог обещает в далеком будущем все же восстановить народ. Все же восстановить народ. Потому что мы с вами слышали сегодня, что Бог есть Бог-ревнитель. Он ревнует о своем народе. Ему не безразличен свой народ. Он смотрит за своим народом. Он пасет свой народ. Иногда мы пытаемся Богу диктовать свои условия. Иногда овцы пытаются что-то говорить пастору. Но пастор говорит, я буду вас пасти. Я буду применять к вам жезл и посох. Я буду воспитывать вас. Я буду посылать вам вот эти бедствия для того, чтобы вы одумались. И для того, чтобы вы все-таки обратили внимание на меня, а не на этих идолов. Итак, братья и сестры, самое главное, к чему мы идем. Как мы можем увидеть Иисуса Христа в этой книге? Мы увидели Амоса о том, что он идет в народ израильский. Бог его призывает для того, чтобы пойти и показать народу его состояние, чтобы немножко пробудить народ, обратить внимание народа на его Бога, на его Господа, которого он избрал. Но как мы видим Христа здесь, братья и сестры? История человечества делится на 3 основных периода, как некоторые говорят. В принципе, я соглашаюсь с этим. Это период до Иисуса Христа, период времени Иисуса Христа, период во Христе. Период во Христе, говорят богословы многие, это самый благодатный период для жизни всей вселенной. Бог не спосылает в Иисусе Христе благодать на землю. Бог протягивает руку милости. Бог протягивает руку прощения. Бог хочет спасти человечество. Мы с вами слышали этот текст сегодня, что Бог возлюбил мир и отдает Сына Своего Иисуса Христа. Но что самое удивительное, братья и сестры? Ведя вот эти две параллели, книгу Амоса и Иисуса Христа в этой книге, даже не параллели, а два в одном, две в одной мысли, хотелось бы обратить внимание, вот Андрей Павлович сказал перед моей проповедью эту мысль, что на данный момент Христос-спаситель, братья и сестры, вы слышите, что я говорю? Христос-спаситель, Христос-спасающий. Приходит то время и настает уже, будет скоро это время, когда будет Христос-судья. Христос-судья. Давайте с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих прочитаем. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир через Него спасен был». Через Него Бог не послал, чтобы судить. То есть на данный момент, вот сейчас, Бог спасает, чтобы спасти мир. Но приходит или будет то время, еще повторю эту мысль, когда Христос будет судьей. Когда Христос будет подводить нас к ответу. Судья. Кто такой судья, братья и сестры? Кто такой судья? Давайте сразу вспомним, да? Я думаю, многие из нас были в судах. За тикеты наши, за спидинги наши. И когда мы приходим в это помещение, уже какой-то особый дух наполняет нас. Уже особое какое-то состояние. Там уже не посмеешься, уже что-то не пошутишь, уже какое-то такое состояние трепета. Заходишь в эту комнату, да, это в холл ты заходишь, потом заходишь в эту комнату, где тебе должны приговор вынести за твое поведение. Еще больше какой-то страх объявит нас. И вот мы сидим, и выходит судья в мантии, и мы все встаем. Но перед судьей еще есть прокурор, который предварительно пытается с тобой вести разговоры. Я могу тебе заменить тикет, мы можем попросить, чтобы судья тебе пробейшн поставил, мы можем тебе это, мы можем тебе это. И вот выходит судья. Коваленко Владимир, ты встаешь, это ты? Я. Подними руку и скажи, что это ты. Это у меня так было. И я поднимаю руку и говорю, да, это я. Вот у тебя такое-то, такое-то, такое-то. Ты знаешь, что за это положено такое-то, такое-то? Я говорю, да, я знаю. А ты знаешь, что я тебе могу сделать? Вот это, вот это, вот это. Я говорю, знаю. Я говорю, спасибо. И он выпускает тебе и говорит, вот там вот окошко есть, заплати. И ты довольный или печальный, не знаю, у кого как, идешь и платишь. И сразу я задал вопрос, а на основании чего судья мне или выписывает, или прощает, или меня еще какое-то положение ставит? На основании закона. На основании правил дорожного движения. Судья выносит свой приговор, и этот приговор окончательный. Да, мы можем обжаловать его в Верховном, опять же, суде. Мы можем написать какую-то петицию, мы можем дело это закрутить. Но, по сути, никто это никогда не делает, практически. Братья и сестры, это временное, это земное. Один тикет, 5 тикетов, 10 тикетов, ничего страшного, да? Другие какие-то тяжбы. Происходит это в жизни человека по его же греховности. Как один брат мне говорил, Вова, вылечит твое желание быстро ездить. Здесь в Америке быстро, говорит, лечат, говорит, желание быстро ездить. Прожив уже 10 лет, братья и сестры, я понимаю, что лечение эффективное. Честно говорю, очень хорошо лечит. Сейчас мы говорим о суде, который выносит приговор. Сейчас мы говорим о том, перед кем нам придется предстать. Мы видим, что невозможно человеку избежать суда Божия. Мы видим, что в конце нашей земной жизни нам придется дать ответ за свою жизнь, за свою езду, да, по этой земле. Как мы ездили с вами? По правилам Божьим мы ездили? Или мы ездили, как мы хотели? Мы жили, как нам было удобно, как нам этого хотелось. Мы желали, как нам это, может быть, приятно было. Давайте с вами прочитаем, друзья мои, 19 стих Евангелия от Иоанна. 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Суд состоит в том, что Бог определяет мерило свое. Опять же, мы с вами видим. Бог определяет свой принцип спасения человека. Бог определяет так, как можно спастись человеку, но человек определяет для себя совершенно другое. Посмотрите, суд состоит в том, что свет пришел в мир. Свет пришел осветить тьму. Свет пришел рассеять тьму. Свет пришел, чтобы победить тьму. Но человек не хочет этот свет. Человек хочет жить во тьме, потому что дела его злы, мы так читаем. Еще раз прочитать стих. «Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их не злы». Давайте с вами в конце Евангелия прочитаем еще один текст. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Суд Божий пребывает на нем. Опять же, мы видим с вами, что Господь выставляет, как бы сказать, канон, мерило. Вот этот стандарт выставляет. И кто ты сегодня? На какой ты стороне? Бог сегодня проводит черту. Бог сегодня ставит границу. Жизнь с Сыном – это благодать. Жизнь без Сына – это осуждение. Если ты хочешь жить так, пожалуйста. Если ты хочешь жить так, пожалуйста. Но знай, что определенное время, определенный момент, тебе нужно будет дать ответ перед судьей. Тебе нужно будет дать ответ за свою жизнь. Давайте прочитаем еще с вами несколько текстов, которые показывают нам Христа как судью. 2 Тимофею, 4 глава, 1 стих с вами читаем.

праведный. Господь – судья праведный. Если мы знаем с вами, что есть судья подкупные, судья, которые взятки берут, судьи, которые неправедно судят, судья, которые несправедливо выносят приговор, мы видим, Христос – это судья праведный, тот, который будет судить праведно. Итак, братья и сестры, заканчивая свою проповедь, я хочу задать нам несколько практических вопросов. Практических вопросов. На меня сегодня налагается ответственность. Ответственность. Я буду отвечать за свои поступки. Я буду отвечать за свой жизненный путь, который Бог мне определил. Я буду отвечать. Вопрос в том, готов ли я сегодня дать вот этот ответ за свою жизнь? Готов ли я сегодня держать этот ответ? Могу ли я выйти навстречу Христу и сказать сегодня действительно, как вот сказал Петр, Павел сказал, что желающими явления Его, судья праведный, который будет давать венец тем, которые желают явления Его. Или я буду прятаться, или я буду убегать, или мне, может быть, будет стыдно за свою жизнь, за свою жизненную езду здесь по земле. Второй вопрос. Как сегодня я воспринимаю Слово Божие, звучащее ко мне? Как сегодня я воспринимаю эту информацию и Слово Божие? Что оно для меня сегодня? То не для меня, то для них. Как один человек, который сказал, что я там забыл в этой церкви? Что я там забыл? Я туда ради детей хожу. Что они мне могут сказать, эти суесловы, говоря на проповедников? Что я там не слышал? В итоге Господь забирает одного сына, другой сын, машина придавливает, третий сын отказывается от отца. Одно бедствие за другим, одно бедствие за другим. Что я там слышал? Что я там знаю? Что мне могут сказать? Сегодня на меня, братья и сестры, на всех нас налагается ответственность перед Словом Божьим. Насколько я его воспринимаю и исполняю в жизни своей. Насколько оно реально сегодня в моей жизни. Реально в жизни. Не просто чтение и в графике отмечать галочку, а реально в жизни, в поступках моих, в действиях моих, в приоритетах моих. И третий вопрос, последний вопрос. В каком качестве сегодня является для меня Христос? Кто Он сегодня для меня? Спаситель? Вот Бог, на которого мы уповали, вот Тот, на которого мы уповали, когда Он придет. Один из любимейших хоровых псалмов моих. Умолкните острова. Вот Тот, на которого я уповал. Или просто сегодня для меня Он второстепенная личность в жизни моей. Да, мы это в открытую не можем сказать. Но наша жизнь, как Станислав сказал, наши плоды, они искусственные, может быть. Они просто вид благочестия имеют, но силы же его отрекшиеся. Читаю последний текст, братья и сестры, Деяния апостолов. Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Апостол Петр проповедует в Ареопаге и говорит людям такие слова. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Заметьте, друзья мои, праведно, это честно. Каждому воздастся то, что он заслужил, то, что он получил, действительно получил. И никто не сможет оправдаться. Никакие адвокаты, никакие прокуроры не помогут нам. Праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог будет судить вселенную через Иисуса Христа. Христос будет нашим или оправданием, или осуждением. Что для тебя сегодня важно? Оправдание или осуждение? Жизнь или смерть? Благословение или проклятие? Я желаю, братья и сестры, всем нам благословения, чтобы действительно пересмотреть свою жизнь сегодня. Посмотреть на Христа в первую очередь, посмотреть на себя и увидеть вот эту действительность своей жизни, действительность своей жизни. Не просто сказать «действительно, действительно», а сказать реально действительность своей жизни, что я делаю, как я действую. Один практический совет. Он когда-то помог мне покаяться очень хорошо. Совет пяти пальцев. «Боже, покажи мне, кто ты». И другая рука.
Боже,

0: Покажи мне то я. Поверьте, братья и сестры, Бог не пройдет мимо нашей просьбы. Бог не пройдет мимо нашего желания стать лучшими, стать преображенными, стать освященными. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Род Османеев или Маковеев. Название Османеи означает «сиятельные» и происходит от Осмона, еврейского священника из череды Иарива, древности 1261. А название Маковеи, означающее «молоты», происходит от праправнука этого Осмона Иуды, отличившегося в борьбе евреев за независимость от Сирии, 1 Маковея 2.4. Исследователям Библии полезно знать события в Израиле перед явлением в наш мир Иисуса Христа, который пришел к своим, и свои его не приняли. Обратим внимание на выдающихся личностей из рода Османеев или Маковеев, которых Бог употребил для сохранения в еврейском народе веры в единого Бога и для ожидания грядущего в мир Избавителя. Матафия, дар Господень, правнук Осмона, иерусалимский священник, находившийся со своими 5 сыновьями в городе Медине, когда прибыл туда представитель сирийского царя Антиоха IV Эпифана, уговаривать и принуждать евреев отречься от веры отцов и приносить жертвы греческим богам. Матафия убил еврея, хотевшего принести жертву идолу, потом царского представителя, и поднял восстание на защиту запрещенной веры. Через год он умер в возрасте 146 лет, а начальство не над восставшими поручил своему среднему сыну Иуде, прозванному Маковей, молот. Иоанн, прозванный Гадис, старший сын Матафии, был убит сынами Иамври, когда он шел к Новатеям. 1 Маковея 9:35-36. Иуда, прозванный Маковей, третий сын Матафии, по завещанию отца стал вождем восставших. 1 Маковея 2:66. Из партизана он превратился в искусного военачальника, разбил выступивший против него отряд Аполлония, потом разбил сирийского военачальника Хирона. При Эммаусе разбил армию Птолемея, Никанора и Горгия, состоявшую из 40 тысяч пехоты и 7 тысяч конницы, а при Вефсуре разбил отборные войска правителя Сирии Лисия, состоявшие из 60 тысяч пехоты и 5 тысяч конницы. После этого овладел городом Иерусалимом, за исключением крепости, очистил город от идолов, построил новый жертвенник, восстановил богослужение и установил праздник Ханука, 1 Маковейская 5:52-59, упомянутый в Новом Завете под названием «Обновление» от Иоанна 10:22. После этого Иуда выручил своих братьев-евреев, находившихся в городах Галаадских, Аммонийских, Моавитских и Идумейских, а брат Иуды Симон защитил находившийся в Галилее. По смерти Антиоха IV Епифана Иуда пытался овладеть Иерусалимской крепостью и находящимся в ней сирийским гарнизоном, но на помощь

осажденным поспешило 120-тысячное сирийское войско с 30 боевыми слонами. Сирияне осадили Иерусалим, но из-за своих внутренних неполадков сделали с евреями договор и возвратились в Антиохию, где воцарился Дмитрий I Сотер в 162 году. Этот Дмитрий послал свое войско под начальством Вакхида наказать Иуду Маковея и поставить Иудея первосвященником Алкима. Иерусалимляне приняли царского ставленника, а Иуда со своими сторонниками удалился. Но жестокий и жадный Алким возбудил против себя народ, который начал обращаться к Иуде Маковею. На помощь Алкиму царь послал войско под начальством Никанора, который сперва хитростью пытался заманить к себе Иуду, а потом потребовал, чтобы евреи выдали его. При Вефороне произошло сражение, в котором войско Никанора было разбито, а сам он убит. После этого Иуда Маковей заключил союз с Римом, который начал интересоваться Ближним Востоком. В следующем году в сражении при Елиасе Иуда был разбит и убит в 161 году. Он не оставил ни сыновей, ни дочерей, но его прозвание Маковей, то есть молот, перешло не только на потомков его брата Симона, но и на многих, подвязавшихся за веру в единого живого Бога. Елиазар, прозванный Аваран, четвертый сын Матафий, в сражении при Вефсахаре подбежал к наибольшему слону, на котором предполагал находиться царь Антиох V, кинулся под слона и убил его, но и сам был задавлен упавшим на него слоном. 1 Маковея 6:42-46. Иоаннафан, прозванный Апфус, осторожный, пятый сын Матафии, по смерти Иуды Маковея принял начальство над восставшими евреями. Он удалился в Иорданскую низину, 1 Маковея 9:42, где отразил нападение Вакхида, сирийского военачальника, пытавшегося их уничтожить. Тем временем умер поставленный сирийским царем первосвященник Алким, а влияние Иоаннафана росло. Следующий поход Вакхида был очень неудачным, и он заключил мир с Иоаннафаном, который поселился в Михмасе, судил народ и истреблял нечестивых. 1 Маковея 9:57-73. Борьба Александра Баласа, выдававшую себя за сына Антиоха IV Епифана, с Дмитрием I Сотером за царский престол Сирии, помогла Иоаннафану. Дмитрий поспешил заключить с ним мир и позволил поселиться в Иерусалиме, а Александр прислал ему Порфиру и золотой венец, чтобы он стал первосвященником и другом царя. Это случилось в 153 году до Рождества Христова, ко времени праздника Кущей. 1 Маковейска 10:20-21. Умело пользуясь расположением как царя Сирии, так и царя Египта, Иоаннафан расширил и укрепил границы Иудеи. Когда Аполлоний, сторонник Дмитрия II Никатора, начал войну с Александром Баласом, Иоаннафан вышел ему навстречу, победил его при Яффе и овладел Азотом. Все же воцарившийся Дмитрий II подтвердил первосвященство Иоаннафана и обещал многое, но ничего не дал. Когда Трифон, сирийский военачальник, восстал против Дмитрия II, чтобы возвести на царский престол Антиоха VI, сына Александра Баласа, Иоаннафан примкнул к восставшим. Потом он заключил союз с Римом и Спартой. Трифон, опасаясь Иоаннафана, заманил его в Птолемаиду и предательски убил в 143 году до Рождества Христова. Симон, прозванный Фаси, второй сын Матафии, отличался особым благоразумием. По смерти Иоаннафана он принял руководство восставшими, когда Трифон убил малолетнего Антиоха VI, чтобы самому стать царем Сирии. Симон перешел на сторону Дмитрия II
Никатора, который освободил Иудею от налогов и признал Симона первосвященником и этнархом, начальником народа. Симон овладел Газою, Газером и изгнал сирийский гарнизон из Иерусалимской крепости. В 140 году до Рождества Христова народ поставил его своим начальником и первосвященником. 1 Маковейская 14:35. В 138 году до Рождества Христова он возобновил дружбу с Римом и Спартою. По смерти Дмитрия II Антиох VII Сидет потребовал от Симона уплаты дани, но Симон отказал и отразил его поход на Иудею в 135 году. Беда постигла Симона неожиданно. Его зять Птолемей, военачальник Иерихона, пригласил Симона с его двумя сыновьями к себе на пир и убил их, чтобы самому занять место первосвященника и этнарха. Иоанн Гиркан, сын Симона, находившийся в городе Газере, получивший сообщение об убийстве его отца и братьев, поспешил в Иерусалим принять обязанности первосвященника и этнарха. Сирийский царь Антиох VII Сидет, узнавший о смерти Симона, пришел с большим войском и осадил Иерусалим. После геройского сопротивления Иоанн Гиркан вынужден был сдаться в 134 году до Рождества Христова. Победитель сохранил за ним звание первосвященника и правителя, но обязал платить дань и помогать на войне. Во время сражения с парфянами Антиох VII Сидет был убит, а с ним кончилась династия Селевкидов и зависимость Иудеи от Сирии. По возвращении с похода на парфян Иоанн Гиркан начал расширять и укреплять границы Иудеи. В 128 году до Рождества Христова он разрушил Самарянский храм на горе Горизим, а лет 10 спустя и самый город Самарию. Он покорил идумеев и заставил их принять иудейство. Он возобновил союз с Римом. При нем разгорелась вражда между фарисеями, сторонниками отеческих преданий, и саддукеями, отрицавшими воскресение мертвых и существование духов. А Исеи удалились от мирских споров для благочестивой жизни в пустыне. Первосвященник Симон окружил себя царской роскошью и начал чеканить монету со своей надписью. И когда он умер в 104 году до Рождества Христова, то оставил страну внешне укрепленную, а внутренне раздираемую спорами и раздорами. А по словам Христа, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город, разделившийся сам в себе, не устоит. От Матфея 12:25. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Готовьтесь! В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Свидетельство.
3: Бог ищущим его воздает. Каждый раз, читая свидетельства детей Божьих об их личном обращении к Богу, мы сопереживаем и радуемся. Через искренние, подчас драматичные рассказы братьев и сестер, невыдуманные истории из самой жизни, Господь достигает своих целей. Мы обогащаем друг друга опытом пережитого. 30 лет прошло с тех пор, как семья, в которой я родилась и воспитывалась, стала на путь веры. Перебирая в памяти события тех лет, хочу поделиться воспоминаниями, отдавая славу тому единому, который занимает главное место во всем повествовании. Родители, мама-педагог, отец-кадровый военный, уделяли нашему с братом воспитанию много внимания и времени. Стремились дать хорошее образование. Мама создавала атмосферу взаимного уважения, любви, участия в делах друг друга. Не знавшая Бога, она неосознанно стремилась к внутренней чистоте, не любила сплетен и пустого времяпрепровождения. В ее жизни не было фальши и лжи, что особенно хорошо чувствуют дети. У нас царил своеобразный культ книги, и любовь к классической литературе прививалась с детства, что в дальнейшем оказало положительное влияние на мою жизнь. Вопросы «в чем смысл и цель человеческого бытия?», «для чего я живу?» возникали у меня еще в 15-летнем возрасте. Однако в 17 лет я оказалась в водовороте студенческой жизни. Это были 80-е годы. Легкая, бездумная карусель удовольствий. Вечеринки, дискотеки, путешествия закружило меня. Эмоциональная и восприимчивая по природе, я погрузилась в эту жизнь, считая ее настоящей. И безбожный мир с его идолами, успехом, славой, силой овладел моим неопытным сердцем. Родительские наставления отошли в тень, потускнели перед наглым напором столичной суетной жизни. После замужества, муж тоже кадровый военный, и окончания института, я оказалась в отдаленном гарнизоне на окраине бывшего СССР под Благовещенском. Там мне предстояло пройти жесткую школу испытаний, как в бытовом, так и в нравственном отношении. В моей душе шла сильная борьба двух начал – честности, порядочности и доброты, что привили мне родители, и низменности, присущей испорченной человеческой природе. Голос совести боролся с вкрадчивым шепотом врага душ. Все так живут, но мне не хотелось жить, как все. С самой юности я не любила этого штампа, и это побуждало меня искать смысл жизни. Мои поиски происходили на далеких от Бога дорогах, на которые ведут эгоизм и незрелость. Но Он проявлял ко мне терпение на протяжении долгого времени. К 30 годам я подошла к полному банкротству в семейной, личной и профессиональной сферах. Жизнь не была преступной, но это была пустая и бесцельная жизнь, проходящая в частых застольях и увеселениях. Как же это я стала человеком столь далеким от идеалов родительской семьи? Если еще 30 лет такой жизни, есть, спать, проводить время в сомнительных удовольствиях, тогда лучше не жить, думала я. А если есть иной, высший смысл жизни, то я непременно должна найти его. Рушилась советская держава, разрушались все представления о добре и зле, сокрушались стереотипы и нормы. Человек – раб обстоятельств. Пришла я к печальному выводу. После нескольких попыток изменить что-либо своими силами, у меня началась длительная депрессия. Как я узнала позже, из свидетельств братьев и сестер, а также из рассказов и книг, такое состояние довольно распространено. Уставшая от скверны вокруг и внутри себя, я перечитывала Толстого, Достоевского, Пушкина. Вдруг стала замечать, что ни у кого из них не было сомнений, что Бог есть. Они только искали и понимали его по-своему. Дух Святой начал во мне свою благословенную работу через привычный для меня канал – чтение. В каком-то внутреннем интуитивном плане я не сомневалась в существовании высшей силы, руководящей нашими судьбами. Несколько раз происходили ситуации, необъяснимые с атеистической точки зрения. В разнообразных потоках информации я стала искать хоть что-то о Боге. В то время, в начале 90-х годов, уже наступала религиозная свобода. Однажды по телевизору я услышала, что каждый человек, считающий себя культурным, должен прочитать Библию. А так как от природы мы все стремимся иметь о себе хорошее мнение, у меня возникло желание найти Библию. Однажды мне попалась статья, в которой были слова «Борьба света и тьмы», «Люцифер», «Иисус Христос», «Библия». В той же газете была напечатана «Иногорная проповедь Христа». Я читала, и новые, недосягаемые для меня высоты человеческого духа приводили меня в изумление. Прочитанное складывалось одно к другому, открывая передо мной иной, пока сокрытый, но манящий мир. Подходил к концу срок нашей службы на Дальнем Востоке. Оставалось около года, и нас должны были перевести в новый гарнизон. В то время я тоже служила в армии. В коллективе женщин сложилась дружеская, душевная атмосфера. Мы делились друг с другом радостями и горестями. В наших разговорах было место и неведомому Богу. Но наши познания были поверхностны, полны предрассудков, суеверия и невежества. Итогом разговоров о религии и Боге было решение поехать всем отделом в церковь на праздник крещения. Естественно, это была православная церковь, ведь страна исторически считалась православной. Там, стоя в храме, слушая малопонятные слова службы и обводя взглядом картины по евангельским событиям, видя перед собой изображение распятого Господа Иисуса Христа, я подумала, кто он и как попал на крест? Где узнать об этом? Что ты от меня, Наташи Деминой, хочешь, Господи? Меня не нужно было убеждать в том, что я грешница. Глубокое отвращение к тому образу жизни, который мы вели, зло вокруг, зло в себе и поиск выхода, все это скапливалось в моем сердце, оставаясь невысказанным. Это была тайная, внутренняя жизнь, сокрытая от окружающих, но открытая для того, кто вел меня, кто влек меня к себе. При входе в храм продавались иконы и книги. Я подошла и спросила, что нужно делать, чтобы приблизиться к Богу. Мне посоветовали купить иконку Казанской Божьей Матери и целовать ее утром. Также дали несколько распечатанных молитв, чтобы читать их на ночь. Я имела весьма смутное представление о том, чего Бог ожидает от людей. Что хорошо, а что плохо в его глазах. Как быть с тем, что уже сделано плохого? Я искала ответы на эти вопросы. Нужно отметить, что я никогда и нигде не встречалась с евангельскими верующими. Никто не рассказывал мне об Иисусе Христе и пути спасения. Ответ свыше пришел самым необычным образом. Одна из моих сотрудниц, Марина, рассказывала, что в ее квартире живет домовой, которого она называла Барабашкой. Мы слушали ее истории о том, как скручивались вещи, как разливались сами собой духи, И происходили другие подобные вещи и не знали, как на это реагировать. Однажды она пришла на работу в крайне возбужденном состоянии и рассказала, что среди ночи была вынуждена встать и уйти из дома к знакомой, так как он урчал и сопел над ее ухом. Она, не видя, ощущала его рядом с собой. Я пошутила. «Да это мотоцикл урчал за окном, Марина!» И натолкнулась на обиду, которая возникает, когда нам не верят. В скором времени Марину посетила подруга юности. Вернувшись после этого домой, в Приморье, подруга написала, чтобы Марина ждала письма от товарища ее мужа по службе. Этот товарищ по имени Олег, капитан советской армии, был христианином и открыто свидетельствовал о Боге. Он хотел написать Марине, что нужно делать, чтобы избавиться от нечистого духа. Не дожидаясь письма, Марина взяла отпуск за свой счет и поехала в Приморье, чтобы лично встретиться с этим человеком. Я попросила ее привезти мне Библию. Она должна быть у христианина, думала я. Через неделю, накануне 8 марта, Марина вернулась. То, чем она поделилась, очень нас впечатлило. Марина также привезла стопку трактатов и брошюр миссии «Свет на Востоке», в том числе и книгу Рубена Арчера Торрея «Как преуспевать в христианской жизни». Библии у Олега не было, а вот Новый Завет он передал. Праздник мы отметили шумно, как всегда, застольем с обильной едой и напитками. Через день, 10 марта, я начала читать литературу, привезенную Мариной. Читала об Иисусе Христе, Сыне Божьем, Сыне Человеческом, Боге, Агнце Закланном, который берет на себя грехи мира, берет на себя всю тяжесть моей противоречивой и сумбурной жизни, дарует прощение грехов, примиряет с Отцом. Он был здесь, в моей комнате. Какие найти слова, чтобы описать чудо Божьего присутствия, данного смертному? Позже, читая книги Александра Меня, я нашла, что раввины называли это присутствие шехиной, незримым излиянием божественного, приходящего в мир. Мне был дан драгоценный дар веры. Бог входил в мою жизнь явным образом, ярко, радостно и мощно. Сладостная Божья любовь вливалась в мое истерзанное депрессией, грехом и самоосуждением сердце. И 11 марта 1991 года я опустилась на колени у себя в комнате и произнесла свою первую молитву. Дословно не помню, но в ней были такие слова: «Господи, приди и измени всю мою жизнь». Так в отдаленном гарнизоне, среди безбожной тьмы, Господь Иисус протянул мне свою руку, и лично для меня прозвучали слова «Иди за мной». Мне хотелось больше узнать, что рассказал Марине Олег. Через несколько дней после обращения к Богу и чтения трактатов я сидела у нее на кухне и просила вспомнить и подробно передать их беседы. Разлив кофе по чашкам, Марина начала. В общем, я стала рассказывать Олегу, как проявлял себя. В этот момент я впервые узнала, что значит мгновение ока. Есть пословица «Вспомни нечистого, и он тут». Она еще никак не назвала его, слово было еще на языке, как с противоположной стены, перпендикулярно стене и параллельно линии пола в нас полетело висевшее на стене сито. Оно не падало по закону земного притяжения, а именно летело в нас. Нечистый дух, действительно находившийся в квартире, дал нам знать, что присутствует здесь и слышит наш разговор. Это было совершенно неожиданно и совершенно сверхъестественно. Вскочив, мы стояли и дрожали от страха. Я повторяла «Имя Иисуса, кровь Иисуса». Продолжая читать привезенные брошюры, я понимала, что мне нужно присоединиться к Церкви Христа. Через 3 месяца мы должны были навсегда покинуть Дальневосточный военный округ и вернуться домой. Я написала Олегу о своем обращении, и попросила его дать адрес церкви в райцентре, возле которого находился наш гарнизон, если она там есть. Он не знал адреса и посоветовал мне просить водительства Духа Святого. Параллельно возникали мысли, продиктованные ложным стыдом. А может, мне все-таки в православие пойти? Но планы Господа были иными. Находясь по делам в райцентре, городе Белогорске, я ощутила нечто необычное. В меня вкладывались ясные и последовательные мысли, приходившие как бы изнутри. «Скоро Пасха, а я даже не знаю, как праздновать», — думала я. «В этом городе наверняка должны быть евангельские христиане». Проходя мимо горисполкома, я подумала, они должны быть зарегистрированы. В горисполкоме мне указали кабинет, где действительно дали адрес молитвенного дома и объяснили, как туда доехать. Так я попала в совершенно незнакомый мне район. Остановив проходящую мимо женщину, я спросила, «Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Октябрьскую?» «А что ты там ищешь, деточка?» — ласково спросила она. «Ищу общину евангельских христиан». «Я евангельская христианка», — был ответ. Население города на тот момент насчитывало около 75 тысяч, а в общине христиан было 60 человек. По промыслу Божьему я не спросила проходившего мимо мальчика или стоявшую рядом молодую женщину, но остановила сестру Надежду, которая в тот момент там проходила. Мне казалось, что небо отверзлось, и на нас сошли сияющие потоки, облекая в свой свет. Она рассказала, как найти молитвенный дом и когда проходит служение. На вокзал я не шла. Мне казалось, что ангелы несут меня на крыльях. Я смотрела вниз и видела свои передвигающиеся ноги, но ни веса тела, ни прикосновений к земле не ощущала. Внутренне и внешне всем своим существом осознавала: рука Господня на мне, и это Его водительство. Позже я прочла созвучные мысли о том, что человек, ищущий Бога, попадает в область обыкновенного чуда. Случайности и совпадений в духовной сфере не бывает. Господь, ищущим Его, воздает. Таким образом, мне были показаны проявления двух миров. В отделе только и говорили о том, что произошло в квартире Марины и как Бог привел меня к верующим. Из рук в руки переходила литература миссии «Свет на Востоке». Все обсуждалось, особенно мое обращение. Мнения разделялись. Чтение Нового Завета, которое я для себя открыла, приносило необъяснимую радость, сокрушение и умиление. Я находила ответы на почти все вопросы, которые ставила мне жизнь и которые задавала сама себе. Если прочтение Нагорной проповеди в газетном варианте изумляло меня своей возвышенностью, но воспринималось как абстрактность, невоплощенное в жизнь учение, то теперь возрожденный мой дух блаженствовал в этих заповедях. Как это прекрасно, как чисто, как хочется мне так жить, Господи! Мое возрождение к новой жизни было классическим. В течение 2 недель с момента обращения Господь отсек всякий грубый грех, оставив шумные застолья, где обязательным элементом являются пустые разговоры и анекдоты, я стала читать Писание, молиться и ездить в дом молитвы на богослужение, служить Господу и общаться с верующими. Брат Олег, которому я описала все происшедшее и который наставлял меня через письма, радовался неимоверно. Исполнился совет Чарльза Сперджина: «Сей семя Божьего Слова везде, где только рука твоя может рассыпать его». Не знаю, знал ли брат эти слова, но он сеял семя истины. Олег спросил разрешение показать мои письма о водительстве Духа Святого, его живом действии и в наше время служившему у него солдату, который искал Бога. Божий промысел продолжал действовать в жизни людей. Святое водное крещение по вере я приняла в июне. Через 10 дней наша семья вылетела в Украину. Река Томь, воды которой сомкнулись надо мной в день крещения, Дальний Восток, ставший за 10 лет близким, все это осталось позади. Закончился период исканий. Я стала верующей и вступила в новую жизнь. Никто из моих сотрудниц не уверовал на тот момент, но я не оставляю надежды и молитвы за них. Верю, что для каждой наступит свое время. События той весны были слишком необычными, и их участниками были все мы. Моя дорогая мама уверовала и крестилась тем же летом, что и я. Таким победоносным было шествие Господа Бога в нашей семье. Будучи свидетельницей моей почти двухгодичной депрессии, которую нельзя было скрыть, и в которой было много тяжелых и неприятных моментов, она сказала отцу: «Какие мне еще нужны доказательства, что Бог есть? Я вижу, что Он сделал с нашей дочерью». В течение своей уже христианской жизни я много раз замечала, что труд Господа приносит плод значительно быстрее там, где царит дружелюбие и люди живут интересами друг друга. Следующей весной обратился к Господу мой папа, чем привел в немалое удивление бывших сослуживцев. «Господи, что повелишь мне делать?» Этот вопрос обязательно возникает у каждого искренне уверовавшего. Служить Господу – это не тяжкая повинность, а желание, привилегия, суть и цель новой жизни. В первые годы мама трудилась для Бога в больнице, в палате для тяжело больных. Главврач разрешил ей посещать и ухаживать за теми, кто перенес операцию. Ее желание благовествовать было настолько велико, что ее не пугал труд санитарки, совершенно бескорыстно осуществляемый с одной целью – нести людям Евангелие. Папа, утвердившись и укрепившись в вере, также проповедовал Божье Слово. Со временем родители переехали в тот же город, где жили и мы с семьей. По состоянию здоровья мама не смогла вернуться к прежнему труду. Имея дар благодатной молитвы, она сейчас служит им Господу. Молиться за миссии, христианские издательства, отдельных евангелистов, нужды церкви. Папа проповедовал Божье Слово, пока в 2012 году Господь не отозвал его в вечные обители. Мой брат Саша уверовал и принял Христа в свое сердце после ухода папы из земной жизни. Он осознал, что время и момент перехода в вечность человеку неизвестны и можно опоздать. Изменить же что-либо после смерти уже невозможно. Так говорит Библия. Все эти годы я занималась разными служениями. Прошу Его о мудрости, чтобы содержать свой сосуд в чистоте, чтобы он имел возможность использовать те способности, которые сам мне дал. Тружусь в христианской библиотеке, распространяя Библии и Евангелие, сотрудничаю с христианскими издательствами, которые печатают мои стихи и рассказы, а также служу словом в любимом детище нашей сестринской команды на семинарах «Библейские женские образы». На протяжении всех лет моего следования за Господом Он давал чудесные ответы на молитвы, был с нами в горе и радости, в будни и праздники. Ничего не может происходить без Божьего мудрого руководства, непосредственного участия и Его чудного водительства. Да будет благословенно имя Его. Наталья Демина.
2: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
4: Молитесь так. У вас когда-нибудь бывали затруднения с молитвой? Тогда вы в хорошей компании. Вспомните учеников Иисуса. Они не просили наставника научить их ходить по воде или превращать воду в вино, организовывать рекордные уловы или преломлять хлеб так, чтобы одного хватало на 1000 едоков. Просьба, с которой они обратились к Иисусу, была «Научи нас молиться». Ученики Иисуса были евреями. Их с детства приучали к молитве. Дома, в школе, в синагоге. Трижды в день как минимум. И все же случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться». Луки, глава 11, стих 1. Что-то в его молитве было совершенно иным. Он не просто благословлял Царя Вселенной с благодарением и прошениями. Он разговаривал с Отцом, не с далеким Отцом народа, упоминая Его в третьем лице. Он – Отец, по-еврейски «Ав», как в именах Авраам, Авесалом и тому подобное, а как со своим Отцом, в звательном падеже «Ты – Отец, Авва, Отче». Наставник не оставил просьбу учеников без внимания. Его ответ известен нам как молитва «Отче наш». Наверное, каждый знает ее наизусть и неоднократно произносил сам или декламировал вместе с другими. Она имеет неимоверную объединяющую силу. Тем не менее, это не столько самодостаточный сакральный текст для повторения слова в слово, сколько образец. В первую очередь обращает на себя внимание слово «когда». Иисус не сказал «если молитесь», Он сказал «когда молитесь, молитесь так». Иисус не просто указывал на необходимость молиться постоянно, но и показывал тому живой пример. Он уходил в пустынные места и молился. Мы же зачастую склонны молиться, сталкиваясь с проблемами. «Господи, помоги нам выбраться из проблем, в которые мы влипли, потому что не молились Тебе до этого». Апостол Павел пишет: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Молитесь постоянно, как спонтанно, по какому-либо поводу, так и запланированно, в определенное время. Крайне необходимо иметь определенное время в течение дня, отведенное сугубо для беседы с Отцом. И самое лучшее время для ежедневной запланированной молитвы непосредственно перед чтением Писания и или сразу после этого. Это весьма способствует пониманию Божьей воли для нас. Второй момент – как. Иисус говорит «молитесь так», указывая на три неотъемлемых аспекта – провозглашение, поклонение и прошение. К сожалению, чаще всего у нас из этих трех «П» с молитвой ассоциируется только прошение. Мы, как маленькие дети, клянчим «папа, дай, папа, дай, папа, дай». Но молитва – не просьба исполнить нашу волю, а подчинить свою волю Божьей. Провозглашение – это признание того, кто есть Бог, Его особого отношения к нам. Именно в этом и принципиальное значение фразы «Отче наш». Это непосредственное обращение ребенка к Отцу. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, пишет Иоанн. Павел добавляет: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче». Мы обращаемся к Богу, как к родному Отцу, который никогда не даст нам того, что вредно, а лишь то, что необходимо. Поклонение – это признание нашего отношения к Нему. «Да светится имя Твое» – слово «святой» означает «ничему другому неподобный», «иной», «отделенный», «несравнимый». Ни один из земных отцов не благ так, как Отец Небесный. Многим трудно принять Бога как Отца из-за проблем с их земными отцами. Но имя Отца Небесного свято. Он не популя, которым можно манипулировать. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете

0: а хлеб насущный на сей день. У меня есть яркий пример на эту тему. Как-то раз мне позволено было взять семью в одну из экспедиций. Дело было на Кавказе, в Баксанском ущелье. Домик, в котором нас поселили, стоял на сваях, по сути, висел в полуметре над землей. Каков же был наш восторг, когда поутру под домиком мы увидели ковер из свежевыросших белых грибов. В наших краях это была большая редкость, неимоверный деликатес. Мы собрали все, что смогли. Нажарили с картошкой, сварили суп, и больше половины урожая еще осталось на потом. На следующее утро все повторилось снова. Под домом снова выросли свежие грибы. Запасов, оставляемых на потом, становилось все больше, и они просто гнили, пока мы не угомонились и не начали собирать ровно столько, сколько могли употребить за день. Это была просто какая-то библейская история с манной. Как Израиль в пустыне, так и нас в этой экспедиции Господь учил довольствоваться текущими нуждами. Прошение также включает слова «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». В условиях, когда приходится сталкиваться с открытой агрессией, с явным беззаконием, тема прощения особенно болезненна. Для меня наибольшим потрясением стало то, насколько я оказался все еще способен ненавидеть. Проблема в том, что в нашем сознании размыта грань между прощением и примирением. Примирение требует участия обеих сторон. И в принципе невозможно без покаяния со стороны обидчика. Не менее десятилетия понадобилось полякам и французам, чтобы примириться с соседними немцами после Второй мировой войны. Прощение же – акт односторонний. Непрощение – нечто, чем я отравляю сам себя, что разъедает меня изнутри. Рано или поздно придется прощать. Без этого невозможно достичь мира в душе, невозможно иметь мир с Господом. На пресловутых пятиминутках ненависти нам пытаются внушить деструктивную установку. Не забудем, не простим. Но лишь озлобленный глупец не прощает и не забывает. Наивный, с другой стороны, прощает и забывает, и потому снова и снова наступает на те же грабли. Умный прощает, но помнит. Мудрый же прощает и не вспоминает. Прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга, пишет Соломон. Сколько семей не могут достичь мира, постоянно напоминая друг другу о прошлых промахах. Но Господь – не обиженный супруг. Он знает все. Никакие наши прегрешения не сокрыты от Него. И тем не менее Он обещает. «Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более». Наконец, еще одна насущная составляющая прошения. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В этом просьба помочь нам не уклониться от исполнения воли Господа. Провозглашение, поклонение и прошение. Чего из этого недостает в ваших молитвах? Признаюсь, что моя слабая сторона – это поклонение. Над этим аспектом мне необходимо работать. Это вовсе не попытка богословского анализа молитвы «Отче наш». Это лишь отдельные мысли, которые помогли мне. Возможно, они окажутся полезными и для вас. Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: У нас есть мечта. В одной из церквей города Н мы разместили стол с литературой. После собрания люди начали подходить и рассматривать книги. Мое внимание привлекла одна женщина. Она взяла детскую Библию, осторожно гладила ее и что-то тихо шептала. Это показалось мне необычным, и я невольно продолжил за ней наблюдать. В какой-то момент наши взгляды встретились, и мне стало неловко. Она это заметила и подошла ко мне. «Наверное, вы подумали, что со мной что-то не так?» — спросила она с легкой улыбкой.

Я смутился и попытался объяснить, что ее поведение показалось мне необычным. Она выделялась на фоне остальных людей, рассматривающих книги. «Позвольте, я расскажу вам свою историю», — сказала женщина, представившись. Из ее рассказа я узнал, что она и ее муж женаты уже 8 лет. Они до переезда в США ничего не знали о протестантской церкви. В России ее муж был школьным учителем по биологии, а она работала инженером на заводе. 3 года назад они эмигрировали в Америку в поисках лучшей жизни. Но адаптация оказалась гораздо сложнее, чем они ожидали. Языковой барьер, сложности с трудоустройством и постоянные финансовые проблемы стали для них серьезным испытанием. «Идея с переездом была моя», — призналась женщина с горечью. «Муж постоянно упрекал меня за это. Наши отношения ухудшились. Он замкнулся в себе, стал пить, хотя раньше такого за ним не замечалось. Я была в отчаянии и не знала, как жить дальше. Все чаще я задавалась вопросом, стоила ли эмиграция того, что мы потеряли. Однажды в магазине ко мне подошла незнакомая женщина и поинтересовалась, как у меня дела. Я не смогла сдержать слез и расплакалась. Неожиданно она обняла меня и предложила помолиться прямо на месте. Я сначала растерялась, но что-то внутри побудило меня согласиться. Во время ее молитвы я почувствовала, как тепло наполнило мое сердце и вдруг осознала, что боль начала уходить. Мне стало легче. Женщина оставила мне свой номер телефона, и я позвонила ей сразу же, как только вернулась домой. Мы стали общаться почти каждый день и вместе молились. Мои первые молитвы были неуклюжими. Я не знала, что и как говорить, но продолжала молиться. Спустя 3 недели наших разговоров эта женщина пригласила меня в церковь. Побывав на первом богослужении, я поняла, что нашла то, чего мне так не хватало. Когда я рассказала мужу о посещении церкви, он лишь посмеялся надо мной, обозвав дурой. Но я не обиделась и продолжала молиться за него вместе с этой женщиной. «Однажды в церкви нашей дочери подарили детскую Библию», — продолжала она свой рассказ. «Дома дочь подошла к отцу и попросила: „Папа, почитай мне“. Я ожидала, что он откажется, но, к удивлению, он взял Библию и начал читать. С тех пор он каждый вечер перед сном читает ей эти истории. Месяц назад муж впервые стал задавать мне вопросы о вере. Я не всегда знала, как правильно отвечать, но недавно он согласился встретиться с женщиной, с которой я общалась. Вчера у нас дома состоялась первая беседа. Перед ужином мой муж по просьбе дочери прочитал нам всем одну библейскую историю. Этот момент я никогда не забуду. А сегодня мы впервые пришли в церковь всей семьей. Женщина посмотрела на детскую Библию, которую держала в руках, и, улыбаясь, добавила: «Вы, наверное, удивились, почему я ее гладила, потому что эта книга, предназначенная для детей, изменила жизнь нашей семьи. Теперь я хочу подарить ее моей знакомой, у которой 3 детей и схожие с моими проблемы. А возможно, через эти рассказы их семья тоже найдет свой путь к Богу. Эта история глубоко тронула меня. Я понял, что за этой простой детской Библией скрыта великая сила, способная преображать жизнь». Александр Петров.

«Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий, Иисус Христос».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

0: Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Перед нами 6 глава книги «Исход». Открывайте, пожалуйста, ее. И пока вы это делаете, я напомню, что мы закончили 5 главу не на очень веселой ноте. Эта нота была унылой, потому что Моисей высказывает Господу не просто претензию, он высказывает ему упрек. В последних двух стихах, 22 и 23, 5 главы, этот упрек звучит так: «Почему, Господи, ты меня послал? Для чего? Для этого, что ли?» Вот так примерно можно его передать. «Посмотри, Господи, на эффект твоих действий. Избавить народ? Ты обещал его избавить. Ты, тем не менее, этого не сделал. Ты не избавил». Моисей находится в унынии. И вроде бы ведь он сделал именно то, что Бог его просил. Даже не то, чтобы вроде бы. Он в точности это исполнил. Он пошел к израильтянам, они его приняли. Он пошел к фараону, он его не только не принял, но, напротив, даже унизил и отверг. И после этого, как мы знаем, фараон еще больше увеличил тот объем работ, который теперь необходимо было выполнять израильтянам. Что же теперь делать? Как теперь быть? Моисея не принимает его собственный народ. И вот Моисей как раз на основании этого и высказывает свою обиду Богу. У вас, друзья мои, были такие ситуации? Я не знаю, как у вас, но у меня точно они были. Да и вообще, наверное, у каждого, кто строит искренние личные отношения с Богом, обязательно будут такие ситуации. В прошлый раз мы говорили о том, что так разговаривать с Богом нельзя. Нельзя ему высказывать упреков. Но знаете, друзья, что я вам скажу? На самом деле нельзя это с богословской, такой вот, с ортодоксальной, с правильной точки зрения. Но если мы искренне с Богом, у нас бывают такие минуты. И иногда такие слова, ну хорошо, пусть не слова, но по крайней мере мысли к нам приходят. «Господи, где ты был? Господи, как ты мог это допустить? Господи, ну как мне теперь другим рассказать о тебе? Или верить в твой план? Или как вот все это получилось?» Так или иначе, назовите это упрек, назовите это сомнение, назовите это уныние, это приходит к нам. И сказать, что этого допускать нельзя, но наша человеческая натура такова, что у нас это бывает. Но я скажу больше. Здесь Моисей открыто говорит об этом Богу. И я думаю, что да, так действительно с Богом нельзя говорить, но тем не менее Бог поощряет искренность. Бог любит тогда, когда мы открыты с Ним. И мы высказываем Ему даже те мысли, которые кажутся крамольными и страшными. И Он это принимает. Дело не в том, что мы действительно так думаем о Боге. Дело в том, что вот сейчас у нас на душе так. Наши мысли, может быть, у вас тоже так было, и вы говорите с Богом, вы думаете: «Господи, я знаю, что то, о чем я сейчас думаю, не совсем правильно, ты меня прости, но я тебе это выскажу как исповедь, я тебе исповедуюсь в этих своих мыслях, потому что я знаю, что все равно, во-первых, ты меня поймешь и простишь, и кроме тебя никто меня больше не поймет, но я тебе только открываю свое сердце». Посмотрите, что Господь делает для Моисея. Кстати, очень важно, что Господь поощряет ему к этой открытости. Он его не осуждает и не ругает. Он не говорит: «Моисей, как ты со мной разговариваешь? Ты забыл, с кем ты разговариваешь?» Нет, более того, Бог нежным образом напоминает ему опять и опять, в общем-то, о том, о чем Моисей вроде бы должен был бы знать. Он укрепляет павшего духом Моисея. Друзья мои, тогда, когда мы с вами падаем духом, Господь не ругает нас. Господь не является тем, кто добивает своих уставших воинов. Господь их поднимает. Господь дарует им силы. Господь желает вселить в нас дополнительную благодать. Благодать на благодать написано. И вот здесь об этом как раз и сказано. Давайте прочитаем, что же делает Господь для Моисея, как Он его ободряет. Первый стих звучит 6 главы. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Вот это и есть тот самый ответ Бога на вопрос Моисея: «А для чего, Господи, ты все это допускаешь?» «Подожди, – говорит Господь, – это еще не конец, это только начало. Еще даже не начались мои казни, казни египетские, с помощью которых Господь очень громогласно ответит на вопрос: кто такой Господь?» Помните? Помните этот вопрос? Кто его задал? Его задал фараон. «А кто такой Господь? А я его не знаю». «Ах, ты его не знаешь? Подожди, ты о нем скоро узнаешь». Казнь за казнью, шаг за шагом, твои представления о других богах, о том, что ты сам являешься Богом, и о всех тех божествах, которых поклоняешься ты и твой народ, будут разрушены. И ты увидишь, и твой народ увидит, что только Господь есть Бог. А теперь давайте допустим на минутку то, что хотел Моисей. А что хотел Моисей в 5 главе? Он хотел, чтобы все получилось очень быстро. Он хотел прийти к фараону, и вот чтобы все двери раскрылись, и чтобы фараон сказал: «Да, я так и сделаю», чтобы Бог каким-то образом нарушил баланс в сердце фараона, переключил какой-то выключатель или тумблер, и фараон сразу же бы всех отпустил. Неплохой сценарий, правда? Именно поэтому такой упрек и высказывает Моисей Богу: «Господи, вот этот сценарий не сработал». А что было бы, если бы так было? А тогда все сказали бы: «Посмотрите, какой хороший фараон, какой добрый этот царь». Даже израильтяне тогда чтили бы фараона как хорошего царя. Не этого хотел Господь. У него были свои цели. Его цель была, чтобы люди знали его, чтобы люди его прославили. И мы видим это в тексте, и в этом тексте вновь и вновь повторяется: «Из этого ты узнаешь», или «Из этого узнают израильтяне», или «Из этого узнает фараон, что я Господь». Потому что они сами свидетельствуют о том, что они не знают Господа. Итак, Господь специально допускает, мы об этом уже и говорили, даже очерствение вот этого сердца фараонова для того, чтобы он их потом не отпускал, чтобы проиграть, так сказать, все этих 10 казней. Где-то к 7-й казни на самом деле фараон уже был готов их отпустить. Но Господь все-таки будет ожесточать его сердце. Для чего? Для того, чтобы полностью показать все свои качества и характеристики перед египтянами. И тогда, как здесь сказано в первом стихе, не просто так он откроет перед вами ворота, он будет вынужден вас, израильтян, выгнать из этой земли. Второй стих. «И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. И я поставил завет мой с вами, чтобы дать им землю, с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали». Что это означает? Господь говорит: «Мои планы не изменились». Он говорит: «Посмотри на историю. Я имел заветные отношения», то есть отношения, основанные на завете. Завет – это договор. «Я его подписал», говорит Господь. «Я сам являюсь гарантом этого договора. Я подписал его еще с твоими предками, с патриархами, с Авраамом, Исааком и Иаковым. Я явился им с именем Бог Всемогущий, Эль-Шаддай. А тебе я явился с новым именем. Это имя Яхве или Иегова, то самое, которое мы встречали уже с вами в 3 главе книги Исход, когда Моисей, видя вот этот несгораемый куст, спрашивает: «А какой именно Бог меня посылает?» И Господь отвечает: «Я сущий, я Иегова тебя посылаю». Это вовсе не означает, что раньше этого Божьего имени никто из израильтян не знал. Потому что если смотреть сам текст Пятикнижия, и в частности книгу Бытие, мы увидим, что патриархи даже сами обращались к Богу, в том числе употребляя это имя. Не так часто, но они его тоже употребляли. Три основных имени мы находим в еврейском тексте Библии, которые указывают на Бога. Имя Эль или Элохим. Эль – это в единственном числе, Элохим – это во множественном числе, которое тоже для нас, для христиан, намекает на Троицу. Второе имя мы находим, оно звучит Адон, или его более расширенная форма Адонай, что означает Господь. И вот третье, наиболее распространенное имя, которое употребляется здесь в тексте, это имя Сущий, или Иегова, или Яхве. Мы так и не знаем, как его правильно произносить, священное имя Бога. Повторюсь, израильтяне не впервые слышат это имя, и Моисей тоже. Но Господь говорит, я теперь открою с этим именем, то есть его настоящее значение этого имени теперь станет для вас ясным. Раньше вы не знали, что оно означает. Вы только употребляли его. Неужели у нас так не бывает, когда мы говорим что-то о Боге, но мы не знаем этого? Я встречал человека, который рассказал о своем свидетельстве, о том, что тогда, когда он пришел к Богу, он только пришел к Нему как к Творцу всего, видимого и невидимого. Лишь позже он познал Бога своим личным Спасителем, а позже к нему пришел опыт познания Бога его Отцом. Хотя все эти имена, и Творец, и Спаситель, и Отец, все эти имена были известны для него. Я не знаю, в каком периоде жизни находится каждый из нас, но, может быть, сегодня тот период жизни, когда Господь по-особому открывается тебе, дорогой друг, с каким-то особым именем. Вы помните? Имя Божье – это некая Божья характеристика. Господь необъятен, поэтому его нельзя заключить в одном имени, но каждый период жизни мы познаем его особым образом. И вот здесь Господь говорит, сейчас вы познаете, что такое Бог Иегова. Вы знали мое имя, а теперь вы будете знать и значение этого имени. Почему? Потому что я выведу вас рукою сильную, я покажу, что я действительно являюсь сущим. Господь хочет, чтобы мы знали его по имени, чтобы мы знали также его характер. Пятый стих. «Бог ценит и помнит прошлое». Мы читаем в пятом стихе. «Я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Господь говорит, «Я помню». Странно звучат такие слова о Господе. Как это, Господи? А где же ты был все эти 400 лет, можно сказать? Но на самом деле Господь говорит, у меня есть две причины для того, чтобы мне избавить Израиль. Во-первых, говорит он, я помню свой завет с патриархами. Это 4 стих. И во-вторых, я слышу стенания израильтян. В нашей жизни бывает так, что мы смотрим на страдания, мы смотрим на разные испытания в нашей жизни или то, что происходит в мире, или в жизни наших близких, и мы задаем себе вопрос «Господи, доколе?». Такой вопрос задаем не только мы, но даже те святые, которые, помните, в книге Откровения, они оказываются перед престолом Божьим. И они задают этот вопрос «Доколе, Господи, когда же ты уже взыщешь эту кровь праведников?». Господь говорит «У меня есть свои сроки». Все происходит не по вашим часам, не по тому времени, которое есть у вас, но у меня есть свое время. И тогда, когда исполнилось время, читаем мы в Новом Завете, Господь послал Сына Своего. И то же самое можно сказать вот здесь, в Израиле, когда время на Божьих часах, и мы не знаем, как там действуют эти стрелки, мы не знаем, как они тикают, и как они показывают, и что они бомкают, эти часы Божьи. Но у Бога есть свои часы, и у Него есть свое время. И Он говорит, у меня время приблизилось, исполнилось, и вот теперь вспомнил, это значит, пришло время действовать. Вспомнил, это не значит, я забыл, а теперь, ой, я вспомнил. Но Господь не человек, чтобы ему забывать. Но Господь вспоминает, это значит, он знает, что теперь время благоприятное. Теперь время действовать. Теперь то самое время, когда нужно проявить вот тот план, который Господь наметил. Как это можно, проиллюстрировать или сравнить? Например, у вас болят зубы, но у вас нет средств для того, чтобы позаботиться об этом. Вы собираете эти средства, и потом приходит определенное время, когда вы знаете, что у вас будет отпуск, будут необходимые средства, и еще какие-то обстоятельства вам помогут для того, чтобы наконец-то решить этот вопрос. Это не значит, что вы забывали об этом, да? Более того, зубы – это такая вещь, которая напоминает о себе, наверное, очень часто, особенно зубная боль. Может быть, несколько месяцев вы только и думали об этом, но, наконец, у вас появилась возможность это исполнить. Вот примерно в этом же духе нужно понимать эти слова. У Господа теперь появляется эта возможность, у Него руки развязаны, Он может решить этот вопрос. Конечно, Бог мог это сделать и раньше, но у Него были свои причины для того, чтобы ожидать. 6 стих. «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и...» Посмотрите теперь на 7 разных слов, которые передают обетование Божье. Что сделает Господь для израильтян? Первое. «Выведу вас из-под ига египтян». Второе. «Избавлю вас от рабства их». Третье. «Спасу вас мышцую простертую и судами великими». «Приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, и изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь». Если мы заглянем в 9 стих, мы увидим, что эти великие чудные слова с этими богатыми обетованиями не были приняты израильтянами. 9 стих говорит о том, что они не поверили Моисею. Они отвергли эти обетования. И тем не менее, мы с вами, которые читают Библию, мы знаем, что было дальше, мы знаем, что все эти слова полностью исполнились. Такое ощущение, что Господь дает краткий курс истории Израиля, но дает ее не в ретроспективе, не оглядываясь назад. Он смотрит вперед и говорит точно о том, что будет. Друзья, а неужели мы с вами часто не оказываемся в положении тех же самых израильтян? Мы тоже вроде бы читаем в Библии о том, что Господь нас никогда не оставит, и тем не менее так часто сомнения в том, что это произойдет, что Он оставит как-то нас, что у нас появятся такие трудности, с которыми мы сами не сможем справиться, материальные ли, духовные ли, такие мысли приходят к нам, и они одолевают нас. Или мы боимся стихийных бедствий, или еще чего-то. В общем, такие страхи к нам приходят, и вот здесь вот мы подобны израильтянам. Господь говорит: «Не бойся, я знаю твою историю». И мы тоже можем знать эту историю. Так же, как израильтянам Господь открыл часть их истории, а нам Бог открыл до самого конца. Мы знаем, что если будем верны Ему, то будем всегда с Ним. Пусть эта мысль нас утешает. Итак, семь обетований Божьих, которые касаются, в общем-то, и нас. Посмотрите, «выведу вас, говорит Он, из-под египтян». Ну, у нас есть иго. Это иго – это забота этого мира. Каждый из нас ощущает себя под этим игом. Господь говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире». Когда мы приходим к Нему, Он освобождает нас от этого иго. Еще одну параллель можно провести. Господь говорит: «Я избавлю вас от рабства их». Конечно, это рабство греха. И здесь можно вспомнить и тех, кто были порабощены так называемыми мелкими грехами или крупными грехами. Это все в кавычках, потому что перед Господом этого всего нет. Но есть грехи, от которых трудно избавиться. Господь имеет силу избавить. Если Сын вас избавит, истинно свободны будете. Третье. «Спасу вас мышцею простертую». Своей силой Господь способен нас спасти. Помните, сегодня с утра мы вспоминали эту самую мышцу Господню. Пророк Исаия свою знаменитую 53 главу так и начинает с этого вопроса. Кому открылась мышца Господня? Я надеюсь, что открылась каждому из нас, не правда ли? «Приму вас себе в народ». Мы, говорит нам Библия, были некогда не народ, а теперь мы народ. То есть, так же, как израильтян, Господь выводит нас в чудный свой свет. Он оформляет из нас некую новую общность, которую Он называет Божьим народом, которой раньше не было. Израильтян не было как народа, Господь их сам сотворил. Дальше. «Буду вам Богом». Это чудесное обетование, которое говорит о том, что так же, как раньше, с израильтянами Господь вступает в завет, Он сегодня с нами вступает во взаимоотношения. Правда, уже нового завета, более качественного, более твердого, более надежного благодаря крови Иисуса Христа. Дальше. «Введу вас в ту землю». Вот когда люди читают это обетование, что Господь введет в нас в землю, они видят эту ханаанскую землю и думают: ну, наверное, речь идет о небесах. Вот когда мы в этом мире, мы еще находимся в этой пустыне, а потом где-то там за облаками будут эти небеса. Друзья мои, мы будем еще об этом говорить, тогда, когда израильтяне будут странствовать по пустыне. Но я сразу вам скажу, что моя точка зрения заключается в том, что Ханаан – это образ благословений Божьих, которые мы можем иметь здесь на земле. Они доступны нам, доступны каждому духовному христианину. Плотской христианин пребывает в пустыне, он ропщит, он часто испытывает на себе Божьи наказания, о чем мы и будем читать с вами. Но духовный христианин, он переходит через Иордан верой. Он переходит через вот это Божье благословение для того, чтобы зайти в землю, которую Господь обещал. Там тоже нелегко будет. Там тоже нужно будет завоевывать вот каждый участок земли, на который вступит эта нога. Но Господь сегодня дает нам эти духовные благословения через Духа Святого. И тот христианин, который знает об этом и пользуется ими, счастлив и блажен. Поэтому не будем скитаться в пустыне, а будем использовать те Божьи благословения, которые нам даны. И 7. «Дам вам ее в наследие, вот эту землю». И, конечно, наследство великое, неописуемое во Христе Иисусе, которое мы уже задаток его имеем в виде Святого Духа в наших сердцах. А все оно там на небесах, вот оно нам вспоминается здесь. И которое состоит из чудных Божьих обетований. На этой неделе молитвы мы только и вспоминали, что Божьи обетования. И то мы толикую часть даже их не вспомнили, их огромное количество. 9 стих, как я уже сказал, это следующий стих, он повествует о том, что люди так и не поверили Моисею. Они настолько пали духом, что эти чудные слова, 7 обетований, о которых мы только что прочли, не коснулись их. Мы читаем, Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея. И даются две причины, почему они их не послушали. По малодушию и по тяжести работ. Друзья мои, такое ощущение, когда читаешь эту главу, что фараон выигрывает, что Бог, он как-то вот, он не может переубедить людей. Вы представляете? Господь повторяет одно и то же людям, и дальше мы увидим, что Господь будет говорить опять то же самое Моисею. Моисей будет как бы то же самое Богу говорить, и такое ощущение, что фараон имеет верх. Часто, когда мы впадаем в уныние, бывает и у нас такое ощущение, что сатана побеждает. Вопрос заключается в том, кому мы поверим в этот момент. Сатане, который будет нашептывать нам, как фараон, или, напротив, Богу. Кому мы будем больше прислушиваться? А это зависит от наших мотивов. Если действительно, вот как здесь, из-за малодушия, из-за тягостных работ, в общем, разных обстоятельств, а такое бывает и в нашей жизни, правда ведь, вот это все затмит наш духовный взор, то мы не сможем довериться Богу. Помните, есть притча о сеятеле, и там говорится о том, что иное упало вот в почву, но потом терния его заглушило. И что такое терния? Это как раз и есть эти самые тяжкие жизненные работы, это житейская суета, эти разные искушения, это сребролюбие, и вот это все заглушает нашу духовную жизнь. Друзья, а почему многие люди не верят сегодня в Иисуса Христа? Почему они не хотят слышать благую весть? Те же самые причины – малодушие и жизненные тяготы, как у израильтян. Неужели вам не приходилось, беседуя с кем-то, хотя бы раз слышать: «Да, об этом я послушаю тебя в другой раз». Это малодушие. Неужели вам не приходилось слышать: «Ты знаешь, слушай, такая жизнь тяжелая, ну какой еще Христос, о чем ты говоришь?» Это тяжкие работы или представление о том, что жизнь настолько тяжела. Но, тем не менее, Бог не оставляет Моисея. И он снова призывает его. 10 стих говорит: «И сказал Господь Моисею, говоря, и пойди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. И сказал Моисей перед Господом, говоря, вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? А я не словесен». Он не забыл об этой своей слабости, несмотря на обетование Господне. «И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление и сынам Израилевым, и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Друзья, урок для нас таков. Даже тогда, когда люди нас не слушают, а Моисей здесь жалуется Господу: «Они меня не слушают, ну зачем им об этом еще раз говорить? А тем более фараон меня не послушает». Помните, своим служителям Господь в Новом Завете говорит: «Настой вовремя и не вовремя». Вот говори всегда. Слушают – говори, не слушают – говори. Тебе дана эта весть, ты неси эту весть верно. И вот верного в малом я благословлю. Исполняй служение твое. Такое ощущение, что Бог как бы даже не слышит этих упреков или ропота Моисея. Он даже не отвечает на него. Он говорит: «Слушай, я тебе сказал, что делать, вот иди и делай». И вы знаете, тогда, когда мы верны Господу, тогда, когда мы попросту делаем, что нужно, хорошие обстоятельства мы это делаем, плохие обстоятельства, а мы продолжаем это делать, Господь это ценит. Плотская наша натура говорит иначе: «О, на меня не так посмотрели, меня не слушают, со мной не так обошлись, все, у меня руки опускаются, я этого делать не буду». Но мы забываем, что мы ходим перед Господом, и если мы Ему служим, то значит от Него и награду получим. И эта награда зависит не от результата, а от нашего отношения, которое будет выражаться и в той энергии, и в жертвенности, и в ресурсах, которые мы будем посвящать ради Господа. Моисей повторяет свои отговорки, но Бог не отступает. Бог не ругает Моисея. Он понимает, то уныние, в которое он попал. Бог готов повторить. Он повторит нам свое повеление один раз, второй раз. И даже когда мы от него убежим, помните, как Иона, он нас вернет на наше положение, да, и сделает так, чтобы мы все-таки самостоятельно и добровольно приняли это решение. Ну, правда, это может оказаться, ну, не так легко для нас. То есть мы потерпим некий урон или жертвы. Итак, несколько духовных уроков в заключении. Если мы пали духом, все равно, несмотря на временные неудачи, нас ждет окончательный и вечный успех. Надо помнить о том, что нас ожидают небеса, что нас ожидают благословения, и все неудачи, и все неприятности, которые мы испытываем в этой жизни, они временные, они ничего не стоят. Помните, как говорит Павел, ничего не стоят, если сравнить их с той славой, которая нас ожидает. Во-вторых, Бог любит нас и лично заинтересован в нас. Вот посмотрите, как Он возится, я так это назвал у себя в конспекте, в кавычках написал, возится буквально с Моисеем, Аароном и израильтянами. Вы помните в других местах, как Господь говорил? Он говорит, да что это такое? Да я могу сейчас же другой народ из вот этих вот камней, так сказать, сделать. Но здесь Он показывает свою любовь. Он говорит, я готов с вами идти до конца. И тем более с нами также, друзья мои. Не зря Он приходил на эту землю в лице Иисуса Христа, не зря Он платил за наше искупление Своей кровью. Он готов стучаться в наши сердца. Нам должно быть стыдно, что мы часто Его не слушаем, мы так же, как и Моисей. То упреки Ему высказываем, а то вообще с Ним не хотим общаться. В-третьих, Бог обещал быть с нами, потому что мы, как израильтяне, вступили с Ним в завет. И для Бога это кое-что значит. Вы знаете, я имею некие обязательства к своим детям и к своей жене, но я не имею обязательств таких же, такого же рода к своему соседу. Для меня не так, я хотел сказать, безразлична его жизнь. Для меня не настолько важна его жизнь, потому что у меня нет этих обязательств. Господь, когда смотрит на нас, Он говорит, «Я вступил с вами в завет». Может быть, вы об этом забыли, может быть, в унынии вы думаете, что это не важно, но я не изменился. Мое слово для вас то же самое. И если я вам что-то пообещал, то я остаюсь верен. То же самое требуется и от нас. Еще один урок. Когда приходит уныние, есть искушение, как я уже сказал, все бросить и поддастся этому вот искушению на чувствах. Не нужно, тем не менее, этого делать. Нужно, напротив, исполнять то, что поручено нам Богом. Исполнять вовремя и не вовремя. Исполняй служение свое, неси его и продолжай то, что тебе верено. Может быть, оно небольшое служение твое. Может быть, это только в твоем доме ты его несешь. И в церкви ты его несешь. Может быть, оно публичное, а может быть, оно незаметное. Может быть, его вообще никто не видит, но Бог его всегда видит. И пусть вот эти слова будут ободрением для тебя.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные любовью.

0: Глава 4. Имя не было уменьшительным. Бедная Марта Колсон не знала бы, что делать с ласкательным именем. Жизнь не научила ее пользоваться такими словами. Как получилось, что ее назвали Мартой, она не знала. Женщина с валившимися глазами и печальным голосом могла бы рассказать ей о загородном доме, где давным-давно, ранней весной, распускались нарциссы почти из-под снега. Там, где земля была подобна небу, а звезды спускались и сияли над полями ее отца, где было много одуванчиков. Дыхание клевера проникало во все открытые окна, и коровы ее отца, возвращались домой с пастбища, и звон их колокольчиков был звуком, знакомым ее уху. Теплыми летними вечерами, в перерывах между занятиями, она сидела там у задней двери, наблюдая за великолепием и покоем, и готовя свой воскресный урок. Очень часто выученные слова возвращались к ней в последующие годы. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Это был один из стихов. Было ли это смутное воспоминание о словах и своего рода слепое стремление к их исполнению, побудившее ее назвать свою бедную маленькую двудневную малышку Мартой? Старый дом исчез. Благоухающие луга, звенящие колокольчики, покой и изобилие остались в прошлом, как будто их и не было. Мать и отец и единственный брат лежали в заросших травой заброшенных могилах. А она... Отец двухдневного ребенка был пьян и пил уже 3 недели. Жесткое, звучащее с ненавистью слово, почти проклятие. Почему бы не сказать в состоянии алкогольного опьянения? О, потому что я не могу. У меня нет желания подыскивать благозвучные слова, которыми можно было бы прикрыть грех отца этого ребенка. Но мать назвала ее Мартой. Она никогда не говорила ей почему. Да и сама полностью не знала. Этого имени не было в семье. Это была одинокая, лишенная любви жизнь. Всегда пьяный отец. Она никогда не знала другого. Всегда резкая, с усталыми глазами, обескураженная мать, которая прятала свою нежность к ребенку внутри себя, как человек, который не мог позволить себе проявить такую роскошь. Затем Дирк, единственный брат, сбившийся с пути почти сразу после рождения. Что удивительного, ведь он был из такого дома. И все же Марта недоумевала и чувствовала горечь из-за этого. Почему Дирк не мог быть таким, как некоторые другие, кого она знала? Как, например, брат Салли Калкинс, который работал с утра до вечера и часто приносил домой яблоко или селедку, а иногда даже бумагу с картинками для Салли. Марта была остра на язык. Вся жизнь учила ее быть такой. От горечи в сердце она говорила резкие слова в адрес Дирка, а в последнее время редко говорила что-либо, кроме резких слов. И все же это был секрет Марты, который она прятала, как будто это было нечто такое, чего следовало стыдиться. Она любила Дирка, любила страстно, со всем накопленным богатством своего юного сердца, потому что она любила его. Она была резка и ожесточена по отношению к нему, хотя сама не понимала, почему так должно быть. Дирк быстрым шагом прошел всего несколько кварталов. Его обед был слишком скудным, чтобы придать ему сил после того, как улегся первый бесцельный гнев. Затем возник вопрос, что делать дальше? Почему он не пошел с ребятами? Более чем вероятно, что кто-то из них придумал способ раздобыть еду. Почему он настаивал на том, чтобы угрюмо оставить их всех и отправиться домой? Дирк не имел ни малейшего представления, почему его потянуло домой. Теперь, когда он снова был довольно далеко от дома, он понятия не имел, чем себя занять. Место, где он мог бы согреть ноги и руки, где он мог бы, возможно, перекусить. Последнее было бы огромной привлекательностью, но не было необходимостью, и он этого не ожидал. Но тепло, по крайней мере, он чувствовал, что оно ему необходимо. Где его можно было найти? Какое место было отведено для таких, как он? К этому времени он должен был бы сам зарабатывать себе на жизнь, иметь угол, который он мог бы назвать домом, заработанный им самим, где были бы устроены некоторые приличия жизни. Конечно, он должен был. Но факт, который он осознал только сейчас, заключался в том, что он не выполнял свой долг. Он сбился с пути. Не так далеко, но было много шансов пойти дальше. Большие глубины, которых он еще мог достичь. Да, он ушел достаточно далеко, чтобы разбить сердце любой бдительной матери. Только сердце его матери было разбито еще до его рождения. Простой вопрос, ожидавший своего решения, заключался в следующем. Оказавшись в таком состоянии, что Дирк Колсон должен был делать дальше, он понятия не имел, как, по-видимому, и множество христиан, которые молились о том, чтобы воля Отца исполнилась на земле так же, как и на небе. Молодой человек прошел 6 кварталов по респектабельному проспекту, вдоль которого выстроились приятные дома, где люди ходили в церковь, читали Библию, молились всей семьей и свято соблюдали воскресный день. Ни одна дверь из них не открылась и не подала сигнала, чтобы остановить его бесцельно бредущие ноги. Но не сатана. Разве он когда-нибудь бездельничал на своем пути? Сразу за углом респектабельной авеню, за углом, за который Дирк вскоре свернул, все еще не зная, что делать, где найти тепло, которого он так жаждал, начали появляться заведения для таких, как он. Таверны, пивнушки, бары. Сколько их там было? Гораздо больше, чем церквей. Они выглядели приятно. Время от времени открывались двери, открывая свет и тепло внутри. Они хотели бы видеть его внутри. В этом Дирк был уверен. Не то, чтобы у него были деньги, но у него было нечто, что в подобных местах часто служило ему хорошей службой. У него был несомненный и опасный талант подражать любой особенности голоса или манер, которые случайно попадались ему на глаза. Он мог заставить парней в этих местах покатываться со смеху. Если он справлялся особенно хорошо, они были готовы заказать для него бокал пива или довольно хорошую сигару. В любом случае, у него был шанс согреться. На самом деле, это был единственный нынешний источник дохода Дирка. И все же он уклонялся от этого. Он не смог бы сказать почему, но в это конкретное воскресенье ему не хотелось таким образом заслуживать желанное тепло. Он решительно прошел мимо 2 или 3 мест, где, как у него были основания полагать, ему могли бы оказать радушный прием. Он смутно размышлял, нет ли еще чего-нибудь, что парень мог бы сделать, чтобы не замерзнуть. Как ни странно, в солнечном отблеске, который он увидел в волосах Марты, было что-то такое, что удерживало его от остановки перед любым из открытых для него мест. Что если бы она вышла с ним прогуляться? Он не смог бы повести ее ни в одно из них. Затем бедняга принялся гадать, где же находится то место, открытое и теплое, куда он мог бы привести Марту. В большом городе было несколько таких заведений, но Дирк ничего о них не знал. А с пивнушками он был знаком. Он подумал о другом. Его пригласили нанести визит в дом на Восточной 55-й улице. Предположим, он поднимется туда сегодня же. Позвонит в дверь и скажет, что пришел с визитом. Что тогда произойдет? Представив, он громко рассмеялся. Эта фантазия показалась ему совершенно нелепой. Только представить, что он наносит визит. Совершенно невероятно, чтобы он когда-либо увидел внутренности одного из особняков на Восточной 55-й улице. Перед ним все еще оставался этот безнадежный вопрос. Что ему делать с самим собой? Солнце уже совсем зашло, и с севера дул свежий холодный ветер. Ветер дул прямо сквозь поношенную одежду Дирка. Он внезапно повернулся и проскользнул в один из худших баров, которые буквально выстроились в ряд на этом конце улицы. 2 часа назад он отказался пойти с ребятами к Поксу, а этот был на несколько ступеней ниже непристойности Покса. Но уже темнело, и ему было холодно. Один молодой человек видел, как он бросился вниз по лестнице в подвал. Он неподвижно стоял и смотрел на парнишку, лицо его при этом мрачнело от разочарования. Это было все, что сделала для него сегодняшняя воскресная школа. Конечно, он не был разочарован результатом. Это было не больше, чем он ожидал. но было так обескураживающе быть очевидцем деградации, до которой дошли эти юные беспризорники. Молодым человеком был, конечно же, Альфред Рид. Он вернулся домой, и ему было тоскливо из-за всевозможных неудач в христианской работе, особенно в миссионерской воскресной школе и в собственной, как и в любой другой. В понедельник утром среди первых покупателей была миссис Эван Робертс. Однако поход за покупками, похоже, не был основной ее целью. Она подошла прямо к прилавку молодого Рида и обратилась к нему так, словно перестала разговаривать с ним всего минуту назад. «Мистер Рид, что мы с вами можем сделать для этих ребят в течение недели?» Но Альфред был в самом мрачном настроении. «Я не вижу, что мы можем сделать для них в любое время», – мрачно ответил он. «Что такое один час в воскресенье по сравнению со всем остальным временем? Из классной комнаты они идут прямо в пивнушки и бездельничают остаток дня. Вчера я встретил молодого Колсона, когда он заходил в один из худших баров на Дэй-стрит. Да и как их судить?» Последнее сказано более свирепым тоном после небольшой паузы. «Я их не виню. Им больше некуда пойти и нечего делать. На улицах холодно, а в забегаловках тепло». Если он ожидал, что маленькая леди, которая так пристально смотрела на него, встанет на другую сторону этого вопроса, то был разочарован. Она ответила достаточно тихо, но с искренней убежденностью. «Это неумолимые факты. Я не понимаю, как можно удивляться тому, что результаты таковы, каковы они есть. Перед нами встает практический вопрос. Что нам делать в сложившихся обстоятельствах? Мистер Рид, вы уже некоторое время размышляете над этим вопросом. Что вы придумали?» Альфред Рид смутился. Это правда, что его глаза давно были открыты на эту проблему, и он много размышлял об этом. Но когда эти внимательные глаза остановились на его лице, а вся ее манера выражала крайнюю серьезность, он внезапно понял, что все его мысли были напрасны и ничего не достигли. Они только вызвали у него чувство почти раздражения против парней и их учителей, которые потерпели неудачу. Он возмущался людьми, которые сложили руки и позволили всему пойти прахом. Сейчас перед ним предстал человек, чьи руки не были сложены, хотя они достаточно спокойно лежали перед ним на прилавке. Он начал чувствовать, что в них, возможно, таится скрытая сила. «Мне нечего сказать», — наконец произнес он с покрасневшим лицом и смущенным голосом. «Я ничего не придумал. Все казалось мне безнадежным из-за полной нехватки ресурсов. У моей сестры были планы, и многие из них казались мне хорошими даже тогда. Сейчас они кажутся лучше, только я не могу их осуществить». Она ухватилась за имя. «Ваша сестра Эстер Рид? Прекрасно. Давайте выполним их. Вы и я, и многие другие, которые смогут помочь нам. Она продолжает работать. Разве вы не видите? Какое о ней было пророчество? Голос, который слышал пророк, вы знаете. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Как странно прозвучали эти слова, произнесенные ее тихим, чистым голосом среди шума суеты со всех сторон. Альфред Рид был необычайно тронут. Он был очень впечатлительным молодым человеком с богатым воображением. Он был почти постоянным спутником своей сестры Эстер в те последние месяцы, когда она медленно ускользала от них. В то время как Юлия неуклонно держалась рядом с матерью и училась делать много полезных вещей, он был назначен главной сиделкой в комнате Эстер, чтобы она не испытывала недостатка в нежном уходе в те часы, когда другие вынуждены были находиться вдали от нее. И эти часы она мудро использовала. Он до сих пор помнил, как она выглядела, с розовым румянцем на щеках и ярким блеском в глазах, когда рассказывала ему о том, что они с доктором Дугласом собирались делать для мальчиков, заброшенных, бездомных, лишенных друзей мальчиков. О, какие тщательно продуманные планы они составляли, чтобы достигнуть этих несчастных! Он вспомнил, как его щеки пылали, пока он слушал, и кровь, казалось, огнем пробегала по его венам, когда она сказала: «Бог хочет меня для чего-то другого, Альфред. Но ты будешь выполнять мою работу, когда станешь мужчиной. Ты найдешь помощников и сделаешь все так, как я хотела сделать». Он ничего не ответил, но твердо повторял себе снова и снова, что непременно сделает. И вот он, едва достигший совершеннолетия и совершенно расстроенный разочарованиями. Некоторые благонамеренные попытки оказались неудачными, поскольку он не нашел помощников, которых с нетерпением ожидал. Масштаб работы с каждым часом все бежал с ней, давил на него. И все же теперь он, казалось, снова почувствовал трепет в своих жилах. Он чувствовал себя почти во власти взгляда своей сестры, в то время как в его ушах звучали слова: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Может ли быть так, что это была одна из помощников, о которой говорила Эстер, посланная самим Богом, чтобы взяться за запланированную ею работу и исполнить ее? Однако она была так не похожа на Эстер в его воспоминаниях. Она казалась ему уверенной в себе, сильной женщиной. Миссис Робертс была такой маленькой и хрупкой на вид и так модно одета. А как эти парни вели себя с ней только вчера? Что она вообще могла сделать? Вошли покупатели и нарушили ход его мыслей. Они хотели круглые воротнички, глубокие воротнички, платочки, рюши и сотню маленьких раздражающих мелочей. Молодому Риду обычно, такому любезному и терпеливому, стоило большого труда не выказать своего раздражения по поводу незначительности их желаний. Тем временем миссис Робертс, занявшая место в кресле, по-видимому, была поглощена обсуждением относительных достоинств круглых или остроконечных воротничков со знакомой молодой леди. Она терпеливо измеряла, чтобы определить, был ли уголок одного воротничка на четверть дюйма глубже другого или нет. Затем с должным вниманием высказала свое мнение о том, больше ли подходят к стилю молодой леди острые или закругленные кончики. Она даже не посчитала за трудность расстегнуть свои меха, чтобы показать еще один фасон, который нравился ей больше, чем любой другой. Наконец она отправила возмущенного Альфреда к совершенно другой коробке в поисках похожей выкройки. Когда он уходил, его губы заметно скривились. Каким же глупцом он был, позволив себе на мгновение увлечься этой куклой? Зачем он только упомянул имя своей покойной сестры? Она уже забыла обо всем и погрузилась в достоинство воротничков. Его первое представление о ней было правильным. Он был убежден, что ее разум был примерно таким же глубоким, как крошечный воротничок, который она мерила. Какой глупостью было говорить с ней о помощи этим беднягам. Она, вероятно, думала, что несколько талонов на суп и шанс на хороший рождественский ужин в каком-нибудь общественном благотворительном заведении – это способ достучаться до них и перевоспитать. Он не собирался помогать ей. Она не должна ожидать этого. Да она этого и не ждет. Вероятно, она уже забыла, что сама это предложила. Зачем ей понадобилось болтать здесь о нескольких воротничках, которые молодая леди из ее круга могла бы носить со своими утренними платьями? «На этом необходимо закончить», — подумал он. «Именно потому, что она была в своем кругу, и потому что воротничкам необходимо было уделить достойное внимание, если их носили такие, как она. Они стали важными. А мальчики и их отчаянные потребности были не так важны. Что ж, ему хотелось, чтобы они обе поскорее ушли и оставили его в покое. Дали ему возможность оправиться от минутного возбуждения, которого он теперь стыдился. Наконец, воротнички были куплены, но только после того, как прилавок был завален их разными видами. Леди, сказав на прощание множество ярких слов, отошла в другую часть магазина, а миссис Робертс повернулась на своем сиденье, пока ее глаза снова не остановились на нем, и спросила: «Какими были некоторые из ее планов, мистер Рид?»
1: Глава
0: Глава 5. «Я не думаю, что вы можете сейчас вдаваться в подробности», добавила она, заметив нерешительность и смущение юного Рида. «Но мне было интересно. Не могли бы вы дать мне какое-то общее представление о том, что она хотела сделать или думала, что это можно сделать?» Было очень много вещей, которые она хотела бы сделать. Я думаю, она считала, что это можно сделать. Но я не думаю, что она очень хорошо знала мир. Произнес он с видом знатока. Она судила обо всех с точки зрения своего собственного бескорыстия. Я помню, что она не питала симпатии к столовым, билетам на обед и тому подобным крупным общественным благотворительным организациям. Или, вернее сказать, что она им и не симпатизировала. Я имею в виду, что это скорее были бы не ее методы работы. Она думала о молодежи, и устраивать для них время от времени обеда она бы не сочла очень большим шагом к их моральному и духовному изменению. Миссис Робертс, что она хотела сделать, так это поднять их. Она думала, что можно изобрести способы достучаться до них, чтобы они захотели помогать, хотели учиться. Я имею в виду, жаждали этого. Она думала, что для них можно открыть богатые и культурные христианские дома, и они постепенно привыкнут, почувствуют себя на социальной лестнице наравне с другими. Короче говоря, она предлагала, что вместо того, чтобы спускаться на их уровень, поднять их до уровня других, чтобы они осознали свою способность и увидели, что смогут приложить серьезные усилия, чтобы занять подобающее место в мире. Возможно, и так. Христос трудится, преображая мир. Стоявшая перед ним леди, чьи глаза ни на мгновение не отрывались от его лица, говорила с необыкновенной нежностью и серьезностью. Ни словом, ни взглядом она не намекнула, что считает его планы безумными. «Но я нахожу, что в конце концов мне нужны подробности. Я улавливаю намек на грандиозность замысла вашей сестры. Каковы должны быть некоторые из шагов? Маленькие шажки, которые мы с вами могли бы предпринять, чтобы достичь цели. И даже задавая этот вопрос, я вижу, каким должен быть ответ. Открытие христианского дома, чтобы принять их. Для меня это новая мысль. А во множественном числе я не вижу, как прямо сейчас это можно было бы сделать. Но один христианский дом, я должна буду в состоянии справиться с этим. Мистер Митч, можете не сомневаться. Именно так и следует начать. В самом деле, я полагаю, вы пробовали это? В городе полно мальчиков, и многие из них на самом дне. Поскольку мы не можем связаться со всеми из них на этой неделе, мы должны попытаться ограничиться семьей. И потерпев неудачу в этом, предположим, мы скажем «один»? С кем из них вы уже работали? Или кто в данный момент вас особенно интересует? Я надеюсь, что это один из моих мальчиков, потому что, видите ли, сейчас они дороги мне так, как никто другой. Кто из них, мистер Рид? И что вы пытаетесь для него сделать? И в какой степени вам это удалось? Никогда еще у Альберта не пылали щеки так, как в этот момент. Это был самый необыкновенный человек, с которым он когда-либо разговаривал. Ее невозможно было причислить к кому-либо. Не то, чтобы он хотел приобщить ее к какой-то категории. Напротив, он сразу увидел возможности, вырастающие из индивидуальных усилий, и уловил идею что-то предпринять. Но почему же он не подумал об этом раньше? Один человек, которого можно было достичь. Конечно, он мог бы попытаться это сделать, вместо того, чтобы думать о сотнях ребят, которых он видел, и ничего не сделал ни для кого из них. Это было унизительное признание, которое ему пришлось сделать. «Простите, миссис Робертс, но я ни о ком индивидуально не думал. Если бы вы спросили меня, о какой сотне я беспокоился больше всего, я, возможно, смог бы ответить. Я вижу, что в этом не было никакой индивидуальности, разве что, возможно, полдюжины или больше мальчиков, составляющих этот класс, оказывают на меня чуть более сильное влияние, чем другие. Но даже для них я ничего не пытался сделать. Разве что две или три попытки найти для них постоянного учителя, которые закончились неудачей, могут считаться усилиями. Я не виню себя так сильно, как мог бы, потому что теперь, когда вы предлагаете мне личную работу, я понимаю, что человеку в моем положении это невозможно. В моем распоряжении нет христианского дома. Ах, но мы должны свести все к очень малым числам. Вы знаете, к дробям, если понадобится. Надеюсь, в вашем распоряжении есть частичка христианского дома. Молодой человек вопросительно посмотрел на нее, и она пояснила. У вас есть личное место в вашей собственной комнате, которое, конечно, сейчас является вашим уголком дома. И это христианский уголок. Разве в нем иногда не хватает места для двоих? Он слабо улыбнулся. Миссис Робертс, есть одна вещь, с которой вы, очевидно, не знакомы. Это угол, который бедный продавец должен называть своим домом. Я живу на 4-м этаже, в задней части 3-разрядного общежития, где столбик термометра часто опускается ниже точки замерзания. Это место я делю с самым странным человеком, какой когда-либо жил. Чтобы вы подумали о том, чтобы назвать такое жилье домом, и что я могу сделать в нем для других? Возможно, не так уж много, улыбнулась она. Разве что для странного человека. Ах, ну, возразил он жаром. Он христианин. Мое участие не нуждается в том, чтобы его употреблять в этом направлении. Улыбка теперь была своеобразной, но тон был очень спокойным. Маленькая леди сказала, что как-нибудь, когда у них будет свободное время для разговора, она хотела бы спросить его, был ли его опыт общения с христианами настолько исключительно ярким, что он считает, что в этом направлении не нужно работать. «Но прямо сейчас», — добавила она серьезно, «я хочу узнать, поскольку вы не заняты домашними делами, за кого из этих мальчиков вы молитесь особенно? Кого из них вы носите в своем сердце с надеждой на случайную встречу, неожиданную возможность сказать слово или сделать доброе дело, или выглядеть добрым, что даст вам возможное влияние в будущем? Разве вы не трудитесь таким образом? В один и тот же момент два человека никогда не интересуют меня одинаково. Я нахожу, что должен быть предельно индивидуальный человек, не исключая других, и молиться о нем. Например, вчера и сегодня утром я молилась за весь свой класс. Но все время был один, который занимал мое внимание. Я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, что я могу сделать для них всех, но особенно для него. Знаете, мне кажется, большинство христиан чувствует то же самое. Индивидуальные усилия настолько необходимы, что я подумала, возможно, Святой Дух обращает наши мысли непосредственно к одному человеку за раз, чтобы мы могли сконцентрировать наши усилия. Вы со мной не согласны? Молодой Рид ответил не сразу. У него не было наготове подходящего ответа. Самым сильным его чувством в тот момент было чувство самобичевания, смешанное с унижением. Как он мог смотреть свысока на эту белокурую красивую маленькую леди? Сама ее красота, как ему казалось, была элементом, направленным против нее, когда дело доходило до реальных усилий. Как он позволил себе насмехаться над ее попытками обучать этот класс мальчиков? Как он был раздражен всем этим? Как почти гневно он спрашивал, почему для них не находится учитель, соответствующий их потребностям, когда он так много молился об этом. Он твердо решил не верить, что молитва была услышана, и учитель нашелся. И все же вот она та, чьи усилия он презирал. Говорит об индивидуальной молитве за них, в то время как он, который много беспокоился о них, ни разу не представил их Христу как отдельных людей и не попросил определенного благословения для каждого. Его ответ был тихим и полным чувства. «Я сосредоточил свои желания в молитве о приходе такого учителя, который мог бы достичь их. И я начинаю думать, что получил ответ на мои молитвы». Собеседница была абсолютно невосприимчива к комплиментам. Она ни секунды не раздумывала над этим, а спросила. «Мистер Рид, кто они? Вчера я попыталась узнать их имена, но вскоре увидела, что они не в настроении себя называть. Я не думаю, что у меня есть хоть одно правильное имя. Не могли бы вы дать мне список?» Нет, он не мог. Это признание не уменьшило румянца на его щеках. Возможно, он мог бы назвать имена двоих и догадаться о третьем, но об остальных он ничего не знал. Кому я могла бы обратиться? Мистер Дюрант, конечно, должен знать, где мне его найти. Мистера Дюранта можно было найти в 4-м национальном банке. Но что касается предоставления информации относительно этого класса, он был уверен, что это выше его сил. Альфред только в прошлое воскресенье спрашивал, кто тот мальчик, который вел себя так отвратительно, а также кто тот парень с ним, но мистер Дюрант этого не знал. «Что ж тогда», — сказала миссис Робертс, ничуть не обескуражена. Даже тень не появилась на ее спокойном лице. Она должна просто разобраться в этом с его помощью. «Для вас есть срочная работа», — сказала она, — «потому что прежде всего я хочу знать их имена. Кто эти двое? Этот Дирк Колсон, о котором вы упомянули, который из них?» Альфред описывал его подробно, насколько позволяло его замешательство, но был прерван. «О, маленький темноволосый! Я знаю, он заинтересовал меня. Где он живет?» Но на этот вопрос он не мог дать однозначного ответа. В одном из переулков, ведущих к Южному району. Но в каком именно переулке и

он было мало. Ребята с лучшей репутацией, воспитанные быть трудолюбивыми, в настоящее время были без работы. Возможно, этот парень был не виноват в том, что был бездельником. Было задано много других вопросов, и было предпринято много попыток ответить на них. Но покупатели начали напирать до такой степени, что их разговор прервался. Энергичная искательница информации почувствовала себя обязанной удалиться. Одно было достигнуто. Альфред понял, что знал гораздо меньше, чем предполагал. О семи мальчиках, которые, казалось, занимали ему мысли в течение нескольких недель. Кроме того, в своем нетерпеливом, страстном желании, чтобы все было сделано для них всех, он упустил возможность уделить внимание одному из них. «Доброе утро», — сказала миссис Робертс, сердечно обращаясь к модно одетой леди. «Воротнички? О да, это прилавок, где их можно найти в огромном разнообразии. У них новый образец, которым я восхищаюсь. Мистер Рид, пожалуйста, покажите миссис Эмори воротнички с вышитыми кончиками». Это мистер Рид и проделал с готовностью и уважением. На его лице не отразилось и следа прежнего презрительного недовольства. Перед ним была женщина, которая разбиралась в модных воротничках, когда видела их, и которая также знала кое-что еще. Сегодня утром она преподала ему урок, который он вряд ли забудет. Но миссис Робертс, выходя из быстро наполнявшегося магазина, чувствовала, что не очень продвинулась в знакомстве со своим классом. Тем не менее, следует признать, что если у молодого человека появились какие-то новые идеи, то и у нее тоже. Христианский дом. Она поймала себя на том, что повторяет эту фразу, задерживаясь на ней, задаваясь вопросом, заслуживает ли ее новый дом этого названия во всех смыслах этого слова. «Это не может означать просто дом, где почитают Христа», – думала она. «У меня, конечно, это есть. Это скорее означает дом, где все, что в нем есть, служит его делу. Сама мебель, свет и уют созданы для того, чтобы выполнять свой долг перед ним, иначе им там не место. И я, именуемая христианкой, не имею на них никаких прав. Интересно, выдержат ли они это испытание? Что я могу сделать со всей красотой моих залов? Есть вещи, которых я еще не делала. Я вижу, что можно кое-что сделать. Но как мой христианский дом может послужить этим мальчикам? Когда я приведу их туда, конечно, у меня это сработает. Но как их привести? Кто они? Интересно, к какому источнику я могу обратиться, чтобы получить хотя бы эту скудную информацию?» Словно в ответ на ее мысленный вопрос, в этот момент она прямо налетела на полицейского Даффера. Она сразу узнала его. Мужчина, который хотя и был отнюдь немаленького роста, был настолько далек от величественной осанки большинства полицейских, что, по мнению мальчиков, заслуживал прозвище «коротышка Даффер». Миссис Робертс обладала одним талантом, который не всегда можно найти даже у эффективных работников. Способность запоминать как имена, так и лица. Особенно, когда имя, казалось, без всякого усилия с ее стороны, закреплялось в ее памяти. И не только это, но и целый ряд воспоминаний, позволявших ей определить, когда, где и при каких обстоятельствах она слышала это имя. И, следовательно, кому оно относится. Узнав полицейского, которого она видела у дверей миссии в Южном районе, она сразу же связала его с термином «маленький придурок», услышанным в ее классе, и обратилась к нему. «Я полагаю, вы мистер Даффер?» Можно с уверенностью сказать, что полицейский Даффер, совершенно привыкший слышать официальное обращение к себе по 100 или 1000 раз на дню, все же совершенно не привык к приставке «мистер» и вздрогнул от неожиданности. «Разве вы не тот джентльмен, которого я видел в Южном районе в прошлое воскресенье?» Полицейский признал, что он был там. Он был направлен туда для нанесения службы. Молодая леди тут же приступила к делу. Знал ли он мальчиков, которые посещали эту школу? Некоторых из них он знал лучше, чем хотел бы. По мнению полицейского Даффера, это было своеобразное сборище. «С таким же успехом можно пойти в зоопарк», – заявил он, – «взять несколько животных и попытаться их приручить». Миссис Робертс была не в настроении спорить. Ей нужна была информация.

Интересно, подумала она, знал ли он мальчиков из ее класса? Она только что начала преподавать, и ей не повезло, что она не была знакома с их именами. Одного звали Дирк Колсон, а другого, как она слышала, звали Хаскел. Возможно, Тимоти Хаскел, хотя в этом она не была уверена. Дало ли это мистеру Дафферу какую-нибудь зацепку? «Вполне достаточно», — сказал он, качая головой. «Так вы взяли этот класс, мэм?» В его голосе слышалась странная смесь изумления и восхищения. «Что на вас нашло, если позволите вас спросить?» «Это очень сложный народ, мэм. Я знаю их, как я уже сказал, даже слишком хорошо. С некоторыми из них у меня было достаточно проблем, и я ожидаю, что будет еще больше. Они преуспевают в нечести самым удивительным образом. Их имена, да, их зовут Скраули, и крадущийся Билли, и черный Дирк. Его вы знаете». Миссис Робертс перебила его. Она извинилась и пыталась уточнить, действительно ли это имена мальчиков. Не были ли это скорее какими-то неудачными названиями улиц, которые закрепились за ними? Приведенный таким образом в действительность, полицейский Даффер рассмеялся и признался, что, по его мнению, крадущегося Билли на самом деле звали Снайдер. Однажды его поймали на подлом трюке, от которого он пытался отвертеться такими способами, что мальчики сами назвали его «крадущимся Билли», и это имя прилипло к нему. Что касается Скраули, то его настоящее имя было Стивен Кроули. Как оно превратилось в Скраули, ребята могли рассказать лучше, чем кто-либо другой. Они всегда называли его так, и другие люди тоже так стали звать. Полицейский сомневался, помнит ли этот парень, что у него было какое-то другое имя. «Вы сами можете видеть, мэм», — добавил он, — «как черный Дирк получил свое имя. Он самый черный из белокожих парней, которых я когда-либо видел, а я видел их немало». Улицы были многолюдными, и к полицейскому Дафферу подходило очень много людей по всем вопросам, на которые, как ожидается, ответят полицейские. Но благодаря терпеливому ожиданию, поставив одну ногу на бордюрный камень, чтобы не запачкать ее в грязи, леди делала торопливые заметки, пока полицейский Даффер был занят. Он серьезно отвечал на ее вопросы, когда у него было свободное время. Миссис Робертс узнала имена своих семерых парней и где некоторые из них жили. Глава 6. «Этот черный Дирк – настоящая штучка», – сказал полицейский Даффер, поспешно отворачиваясь от необычайно непонятливого человека, который никак не мог усвоить, где находится нужная ему улица. «Я считаю, что он худший из всех. Джерри Томпкинс хитер, а Дик Болтон проворнее молнии в озорстве. Они называют его ловким Диком. Он своего рода заводила. К тому, что он делает, склонны и остальные. Но, на мой взгляд, Дирк опережает их всех по части зла. Остальные вроде как веселые. Веселье, кажется, составляет примерно половину того, что им нужно. Но Дирк, он угрюмый. Никогда не знаешь, как к нему отнестись. И когда он может сорваться на тебе. Он опасен. Я всегда опасаюсь, что он сделает что-нибудь ужасное». Бедный Дирк. И все же он был тем мальчиком, которому влекло миссис Робертс больше всего. Именно о нем она думала в то утро. Полицейский Даффер был бы очень удивлен, если бы узнал, что в его словах было что-то такое, что придало ей смелости. «Возможно, — думала она, учащенно дыша, — о, возможно, бедный мальчик находится в наибольшей опасности из них всех. Спаситель, зная это, видит пути, которыми я могу добраться до него, и поэтому запечатлел в моей памяти его бедное угрюмое лицо». «На что он живет?» – поспешила спросить она. «Ну, насколько мне известно, он зарабатывает на жизнь бездельем. Это все, в чем я когда-либо видел его виновным. У него отец пьяница, один из самых подлых пьяниц. Если бы он ушел и все время оставался пьяным и оставил их в покое, они бы справились. Но у него бывают периоды, когда он наполовину приходит в себя, возвращается домой
и мечется, как одержимый. Тогда они не знают, куда деться. Я был там, когда потребовались все мои силы, чтобы справиться с ним. Если бы его убили в одной из каких-либо стычек, у меня была бы хоть какая-то надежда на остальных. Но он живет. Таких людей никогда не убивают. Это удел порядочных людей. Сюда только что привезли парня со сломанной ногой. Славный, порядочный мальчик. Усердно работает, чтобы помочь своей сестре. Теперь он проваляется в постели до конца зимы. Как вы объясните это? Он живет совсем рядом с черным Дирком. Конечно, у него отец пьяница. Да у них у всех проблема в том ряду. Но если бы я занимался благотворительностью, я бы скорее сделал что-нибудь для юного Калкинса, чем для любого из вашей компании. Они пропащие ребята. Они не стоят того, чтобы ради них и пальцем пошевелить. Так вот, это факт. И все же, сказала миссис Робертс. Ее голос дрожал от чувства, которое только что нахлынуло на нее. Как я могу не помнить, что если бы Господь Иисус сказал это о нас и остался там, на небе, в своей славе, мы были бы сегодня совершенно без помощи и надежды. Полицейский был очень удивлен. Дамы, выполнявшие всевозможные поручения, советовались с ним. В свое время ему дарили много трактатов, но редко случалось, чтобы женщина с ясным голосом и серьезными глазами спокойно говорила об этом имени, как будто в нем содержался непровержимый аргумент. Однако он не был смущен. Потребовалось бы очень много усилий, чтобы смутить его. «Я не слишком высокого мнения о нем», — сказал он небрежным тоном, надменно вскинув голову, как будто от этого вопроса было легко отделаться. «Я сам не верю в него». «А вы знаете его?» Серьезные глаза, поднятые к его лицу, пристально смотрели на него, в то время как спрашивающая спокойно ждала ответа. Теперь полицейский Даффер смутился. Он не привык, чтобы ему задавали такие прямые вопросы. «Знаю ли я его?» — повторил он с легким смущенным смешком. «Ну, я думаю, что нет, мэм». Согласно распространенному мнению, он находится слишком далеко, чтобы люди могли его хорошо знать. «Тогда распространенное мнение ошибочно, потому что я очень хорошо его знаю, и он ни в коем случае недалеко от каждого. Но я имела в виду следующее. Изучали ли вы его жизнь и характер, и полностью ли понимаете аргументы, чтобы не верить в него?» «Я изучал людей, которые утверждают, что принадлежат ему, мэм, и нахожу, что этого для меня достаточно». Это было сказано с дерзким смешком и с видом человека, который считает, что привел непровержимый аргумент. Пристальный взгляд не отрывался от его лица, и голос, ответивший ему, ничуть не утратил своей уверенности. «Но вы думаете, что разумно тратить свое время на изучение несовершенных копий, не взглянув на идеальный образец? Вы же не станете воспринимать неумелое подражание ребенка как доказательство того, что его учитель не умеет писать. Благодарю вас за то, что помогли мне сегодня. Я бы хотела, чтобы вы помогали моим мальчикам, когда сможете. Я также желаю, чтобы вы изучали моего учителя вместо меня. Доброго вам утра!» «Что за странная леди?» – проворчал полицейский Даффер, наблюдая, как она удаляется. «Хотел бы я знать, кто она такая. Она почему-то не похожа на остальных. Ее мальчики. Много она знает о них. Скорее, ее медведи, чем мальчики. Что, по ее мнению, она может сделать с этими выродками в один короткий час в воскресенье? Сатана держит их у себя всю неделю и зорко следит за ними. А потом эти христиане приходят в воскресенье и немного жеманятся и думают, что этим они могут расстроить его дела. Это показывает их здравый смысл. Но она любопытная малышка. Острая, сама того не подозревая. Будь я проклят, если не буду присматриваться за ней и спасать ее от неприятностей, если смогу». Тем временем, совершенно не подозревая о его добрых намерениях, миссис Робертс продолжала свой путь по запруженной народом аллее. Вскоре она свернула с нее и решительными шагами направилась по одной из боковых улочек. Ей пришла в голову дерзкая мысль. Она попытается найти переулок, где жил, по крайней мере, один из ее мальчиков.
Это не может быть хуже, чем некоторые переулки дома, в которые она проникала. Она была уверена, что, следуя указаниям полицейского, сможет найти это место и, возможно, сможет помочь мальчику со сломанной ногой. Во всяком случае, ей было необходимо знать, как живут ее мальчики и где они живут, если она хотела достичь их. Но, как обнаружила отважная леди, перед ней были переулки и еще переулки. Этот мир, в который она погружалась, превосходил все, что она когда-либо себе представляла. Мир, кипящий жизнью в ее самых отталкивающих формах и с каждым мгновением становящихся все более пугающим для хорошо одетой женщины, в одиночку преодолевающей его ужасы. Наконец, в смятении она остановилась, неохотно признав, что самое мудрое, что она могла сделать, это развернуться и пойти домой. Возможно, самое мудрое, но, как оказалось, неосуществимое. Где ее дом? По какому переулку она шла? Вел ли тот путь, на котором она стояла, к нему, или он вел, как ей казалось, в совершенно противоположном направлении? Она оглядывалась вверх, вниз и по сторонам в поисках какого-нибудь знакомого ориентира, но тщетно. На мгновение она еще больше испугалась внимания, которое привлекало своим нерешительным видом. Флосси Шинли в дни своего девичества была почти безнадежной трусихой, и Флосси Робертс чувствовала по биению своего сердца, что она еще не переросла свой девичий характер. Внезапно она издала негромкое восклицание восторга и, бросившись вперед, положила руку на плечо не иного, как самого ловкого Дика. «Я так рада!» — сказала она изумленному юному беспризорнику с легкой дрожью удовлетворения в голосе. «Так рада, что встретила вас! Знаете ли вы, что вы, друг, в беде?» «Я заблудилась. Не могу решить, в какую сторону повернуть, чтобы снова добраться до Пятой авеню. Не поможете ли вы мне, пожалуйста?» Когда это ловкий Дик упускал возможность поразвлечься за счет другого, перед ним был чудесный шанс поразвлечься. Женщина, напуганная до смерти, потому что попала на зеленую аллею. Что бы она подумала о Берг-стрит? Возможно, ему следует отправить ее туда. Всего в трех кварталах отсюда, более мерзкой части города, чем она когда-либо видела, он рискнет. Если здешняя толпа проявляла к ней столько внимания, стоило бы посмотреть, как она пройдет по Берг-стрит. «О да», — оживленно ответил он. «Я могу во мгновение ока показать вам дорогу. Идите по этому переулку, пока не дойдете до большого дома на углу, в котором выбиты все окна. Затем вы поверните и идите по улице, пока не дойдете до третьего перекрестка. Затем снова поверните направо, и прежде чем успеете оглянуться, вы окажетесь на Пятой авеню». Если бы миссис Робертс посмотрела ему в лицо, она бы увидела лукавый огонек, пляшущий в его глазах, при мысли о том, что он таким образом спланировал для нее прогулку по самому худшему району города. С каждым шагом, конечно, он уведет ее все дальше и дальше от Пятой авеню. Зрелище, которое она могла увидеть, и несчастье, которое могли случиться с ней, с красиво одетой одинокой женщиной, прежде чем она пройдет через ужасы этих улиц, были непосильны даже для воображения ловкого Дика, который хорошо знал местность. Он не пытался их подсчитать, но предался удовольствию представить, сколько времени пройдет, прежде чем она доберется до своего дома, если будет следовать его указаниям. «Она не увидит никаких глотающих змей, я уверен», — радостно размышлял он. «Но я не ошибаюсь, что она видит то, что напугает ее сильнее змей». Но миссис Робертс уже была напугана. Она чувствовала, как сильно бьется ее сердце, и знала, что щеки ее пылают от возбуждения и смутного ужаса. Она не привыкла ходить по таким улицам в одиночку. Она посмотрела вперед на указанный путь и увидела, что бурлящая жизнь, насколько хватало глаз, становилась все более мутной. Она чувствовала, что не сможет противостоять ее ужасам незащищенной. Внезапно она отвернулась от аллеи, и ее маленькая в изящной перчатке рука снова легла на руку ловкого Дика. Он почувствовал, как она дрожит. «Наверное, я кажусь вам очень глупой», — мягко сказала она. «Но я боюсь идти туда одна. Не могли бы вы пойти со мной, чтобы защитить меня? Вы же знаете, я всего лишь женщина.
а мы склонны быть трусишками. Дика охватило очень необычное ощущение. Он посмотрел по сторонам и был рад, что никого из парней не было видно. Что будет с его развлечением? Но эта рука все еще лежала на его плече, и в ней было убедительное прикосновение. К нему никогда раньше не обращались за защитой, никогда в жизни. Возможно ли, что с ним она не будет бояться? Он повернулся и испытующе посмотрел на нее, нахмурившись. Нет, она не притворялась. Ее глаза были полны тревожного страха и в то же время мольбы. Ловкий Дик сам себе удивлялся и стыдился. Он не знал, как объяснить внезапную перемену своих намерений. Он внезапно повернулся в направлении, противоположном тому, на которое указывал, и сказал: «Тогда пойдем, я покажу вам более короткий путь», и зашагал вперед. «О, спасибо вам!» — сказала она с облегчением и благодарностью в голосе. «Я очень признательна за то, что вы пошли со мной. Я совершенно сбита с толку. Не могу решить, каким путем я пришла и куда идти дальше. Я пыталась найти дом парнишки, который пострадал. Полицейский сказал мне, что он живет на этой улице и что его фамилия Калкинс. Я думала о нем и шла, не обращая внимания на дорогу, пока не перестала понимать, где нахожусь. Вы что-нибудь знаете об этом парне?» «Вы прошли слишком далеко», — сказал ловкий Дик. «Он рабочий человек и живет в верхнем конце переулка. Вон там, вдалеке, его дом. Говорят, он сильно поранен. Но я полагаю, что он поправится. У него отличный врач, настоящий, который никогда раньше не заходил в эти переулки. Он пришел вместе с ним, когда привезли Марка домой, и он последовал за ними. И снова приходил туда прошлой ночью и сегодня утром. Понятия не имею, зачем. Марк Калкинс не сможет оплатить счета врача, даже если будет регулярно работать и платить за квартиру больше, чем остальные люди». В тоне Дика слышалась странная смесь недовольства и удовлетворения. Миссис Робертс заключила из этого, что молодой человек Марк Калкинс, которым полицейский пытался заинтересовать ее, был выше остальных несчастных людей в переулке. Они воспринимали это как оскорбление для себя. В то же время подчеркнутая честь иметь отличного врача, появившегося среди них ради парня, который принадлежал к их классу, была очень велика. Могла бы она хоть немного повлиять на них, посетив раненого парнишку и оказав необходимую помощь. Вряд ли она туда зашла бы, хотя и пыталась найти дом. Ее рассуждения были примерно такими. «Полицейский сказал, что он живет примерно в двух кварталах от дома моего бедного Дирка. Поскольку несчастный случай произошел совсем недавно, возможно, есть что-то, что могло бы отметить дом. Возможно, проходящий мимо врач или что-то, что даст мне ориентир, и я смогу мельком увидеть внешний вид одного из домов. В своем невежестве относительно жизни на этом конце социальной лестницы она не знала, что врач, даже после несчастного случая, был достаточно редким явлением, чтобы оставить больший след, чем она ожидала. Она была так поглощена мальчиками из своего класса, что предпочла проигнорировать явный намек полицейского добавить этого человека в свой список. Но, возможно, это был ответ на ее молитву, некий ключ, открывающий путь к ее ребятам».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии «Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия». Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим навеки. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь.